гордость житейская. Это и есть три демона, которые до последних дней будут мучить человечество. Во втором послании к Тимофею, в 3 главе, с 1 по 5 стих, апостол Павел, рисуя фотографию последних дней, говорит, что люди будут сластолюбивы, сребролюбивы и самолюбивы. Три любивые. Самолюбивы, сребролюбивы и сластолюбивы. Эти демоны, три этих демона привели многих к падению. А Христос сказал, что этот мир прелюбодейный и грешный. Говоря о греховности мира, он конкретно говорит, этот мир прелюбодейный. И мы сегодня будем говорить об этих трех демонах и начнем с первого демона. Демон блуда, демон похоти. Итак, похоть. Похоть – это различные греховные удовольствия или сластолюбие, как мы с вами прочитали. Владимир Иванович Даль говорит, что сластолюбие – это чувственный, сладострастный. И этот демон погубил очень многих людей. Что говорит Библия о действиях этого демона на людей, на мужей Божьих? Мы будем говорить о Самсоне. Вообще, в книге Судей сказано, что в то время, в те дни, не было царя в Израиле, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. Когда в сердце человека нет царя небесного Христа, он делает то, что ему кажется справедливым. Книга Судей описывает очень серьезную духовную атмосферу в те дни. И рассказывается, что Маною, одному еврею, явился ангел Господень и сказал жене его, и ему позже им было сказано, что у них будет сын Самсон или Шимшон, солнышко. И он освободит евреев от врагов их. Проблема евреев, постоянная проблема евреев – это идолопоклонство. Это цепь идолопоклонства. То каются, то возвращаются к своим грехам. И однажды Господь сказал, что у этой молодой пары евреев будет сын, который освободит этих евреев от гнета их врагов. Так и случилось. Родился мальчик, его назвали Самсон, и то, что было предсказано Богом, точно исполнилось. Он был посвящен Богу, он не пил вина, он был Назареем Божьим. И сказано, что он начал освобождать народ израильский. Сила Божья начала действовать через него. Это был удивительный человек, герой Израиля. Но в его жизни было три женщины. В его жизни. Уже в молодости он полюбил одну филистимлянку. Чуть позже, когда он начал освобождать Израиль, и его имя пронеслось от Дана до Версавии, и каждый еврей знал, кто такой Самсон, судья Израиля. Человек великий и человек, кого боялись враги. В его жизни появилась блудница из города Газы. Удивительная вещь, удивительная вещь. Он грешил блудом, и после этого греха он вышел, снял ворота этого города и отнес на гору. Сила Божья, дар Божий, который был в нем, продолжал действовать, хотя он был во грехах. Я хотел бы сказать, и мне кажется, что Дух Святой кое-кому сегодня очень кое-что хочет сказать, что дары Духа Святого, которые действуют через нас, то ли мы призываем грешников к покаянию, то ли изгоняем бесов, то ли Бог дает сновидения и пророческие речи нам, еще не говорят о том, что мы в идеальных условиях с нашим Богом, в идеальных отношениях. Понимаете, дары Божьи даны нам для того, чтобы усовершенствовать церковь для встречи с Ним. Самое главное в нашей жизни – это наш характер, это плоды Духа, это что мы представляем в духовном плане из себя. Сын Божий сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Это когда грешник приходит, измученный, уставший, приходит к Богу, кается и получает чудесное успокоение. И мы когда-то в свое время каялись, вы получили успокоение души вашей. Но
Самое главное то, что Христос сказал: «Придите ко мне и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и тогда найдете». Что найдете? Покой. Понимаете, проблема многих, что, успокоившись однажды и получив прощение грехов, человек не учится кротости и смирению. Этот человек, Самсон, через него действовала сила Господня. И он однажды запутался с женщиной, дважды запутался с блудницей, и потом появилась роковая женщина в его жизни, Далида. Это была филистимлянка, он связал свою жизнь с ней, он грешил с ней. И ей поручили, чтобы она выведала начальство филистимское, откуда у него сила. Он ее обманывал. Но однажды она ему сказала: «Как же ты говоришь, люблю тебя! Как же ты говоришь?» Она слезами манипулировала, она просила его: «Скажи мне, в чем сила твоя?» Да? И пришел момент, когда он сказал всю правду, что сила его в том, что бритва не касалась головы его. И он выдал абсолютно все. Демон блуда был на охоте, и этот великий муж попался. Последствия блуда. Прежде всего, к нему пришли, его остригли, потом ослепили, выкололи ему глаза, заковали в цепи, и он молол на врагов своих. Если бы он знал, чем кончатся эти грехи, если бы он понимал, к чему это все приведет. Но ситуация складывалась следующим образом. Грешишь, а сила Господня продолжает действовать, дары Духа Святого. И кажется, все сойдет с рук. Бог говорит следующее: ты это делал, я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и заплечу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, чтобы я не восхитил, говорит Господь, и не будет избавляющего. Когда умирал этот великий муж Божий, последними его словами были: «Умри, душа моя, с филистимлянами!» Он не выдержал коварного искушения от демона блуда и попался. И попался. Второй пример, который я хотел бы привести в этом плане, это Давид. Этот человек, когда за ним гонялся Саул, когда жизнь была его на волоске, как он любил Бога. Как он искренно и богобоязненно ходил перед Богом. Он сочинил массу прекрасных песен, которые вошли в книгу Псалмов. Этот человек действительно был муж по сердцу Божьему. Это действительно был сладкий певец Израиля. Но пришел момент, когда он воцарился, когда власть полностью пришла в его руки. И однажды сказано, 2 книга Царств, 11 глава, с 1 стиха можете читать. Давид возлюбил комфорт. В то время, когда цари выходили на войну, Иоав пошел воевать с языческим городом, он поздно встал, ходил, был на крыше дома, смотрел и увидел одну купающуюся женщину. И пригласил эту женщину к себе. И сказано, что он спал с нею. Он грешил с этой женщиной. Это была жена одного прекрасного человека по имени Урия Хитиянин, офицер, который сражался за царя там, когда они брали языческий город. Давид нарушил из 10 заповедей сразу 4. Библия говорит: не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не убивай и не пожелай жены ближнего своего. Он 4 заповеди нарушил сразу. Последствия этого греха, последствия, прежде всего, внутренние последствия. В 31-м псалме он описывает, он говорит, что «Божья рука день и ночь тяготела надо мной. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Понимаете? И тяготеющая рука Господня над ним была. Это внутренние последствия. Когда человек запутывается во грехах, тяготеющая рука Господня над человеком и над домом тяготеет, никуда не уйдешь. У Бога есть
То, что Он требует и от каждого из нас, это святая и чистая жизнь. Это первая тяготеющая рука. Дальше начали суды Господни. Восстание Авесалома и его крик: «О, сын мой, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Все это брало свое начало в грехах отца Давида, в блуде его, а закончилось жуткими вещами. Дорогие братья мои и сестры, дорогие друзья, которые пришли послушать слово, Писание говорит, блуд не должен даже именоваться среди христиан. Блудников и прелюбодеев судит Бог, и никакой блудник не войдет в Царствие Господне. Вот что говорит Библия. Ты можешь верить этому, ты можешь не верить этому, но так говорит Господь, так говорит Господь. Бог вспомнит и пустые квартиры, и лесные поляны кое-кому, потому что Бог не только любовь, но Бог есть огнь поедающий, и страшно упасть в руки Бога живого. Понимаете, многие забыли, что значит грешник в руках разгневанного Бога. Многие забыли. И еще одна закономерность. Понимаете, у благочестивых родителей благочестивые дети. У блудливых родителей какие дети? Можно погромче. Потому что есть законы в этой жизни. Есть законы в этой жизни. Вот один из законов. Что человек посеет, то и что? То и пожнет. Это касается меня, это касается ее, и это касается тебя тоже. Понимаешь? И эти законы ты не обойдешь. Бога, его нельзя подкупить нашим лицедейством на религиозную тему. Его нельзя уговорить нашими пожертвованиями. Ничего с ним нельзя сделать, кроме того, чтобы жить свято и чисто. Он все помнит. Он все помнит. Ты не святее Давида, ты не сильнее Самсона и не мудрее Соломона. Но помни, что эти мужья запутались в эти проблемы. Понимаешь? И ты должен помнить, прелюбодеи, прелюбодейцы, разве не знаете, что дружба с миром – вражда против Бога? Итак, первый демон, о котором мы говорили – блуд. Первый демон. И Бог очень строго относится к этому. Сколько людей чувствует, что вот насчет серебролюбия у меня никаких проблем. Насчет гордости, о которой мы будем говорить чуть позже, у меня нет никаких проблем. Но демон блуда мучает этого человека. Если ты чувствуешь, что это твоя проблема, если ты чувствуешь и понимаешь, что это твоя проблема, приди к Богу, исповедай свой грех и твердо положи в сердце своем не делать этого. Понимаешь? Бог любит тебя до того, что Он все сделает, чтобы привести тебя и меня к тому, чтобы мы жили свято и чисто. Блаженные чистые сердцем, ибо они что? Я по-другому говорю. Ни один человек, не имеющий чистого сердца, не войдет в Царствие Небесное. Понимаешь? Блудник не войдет в Царствие Небесное. Человек прелюбодействующий не войдет в Царствие Небесное. И потому Писание говорит, воля Божья есть освящение ваше. Да? Чтобы каждый из вас соблюдал свой сосуд не в страсти похотения, как язычники, но в чистоте и святости. Я бы хотел, братья мои и сестры, чтобы Дух Святой сегодня продолжал говорить к нашему сердцу. Речь идет о нашей бессмертной душе. Давид сумел скрыть от многих людей свое прелюбодеяние, но пришел пророк Нафан, и который сказал: ты это сделал тайно, а я сделаю явным. Я обнажу, я покажу, и я вытряхну все перед всем Израилем. Помните? Второй момент. Похоть очей, серебролюбие. И увидела жена, что дерево приятно для глаз и вожделенно. И сказано, в последние дни люди будут самолюбивы. И второй порог
это сребролюбивые. Второе послание к Тимофею, 3:1, кто смотрит. Сребролюбивые. Вы вообще людей сребролюбивых встречали, нет? Встречаешь иногда. Знаете, корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Это старый грех, сребролюбие. Старый грех – это второй демон, который охотится за каждым из нас. Понимаете? За каждым из нас охотится. Откройте книгу Иисуса Навина, 7:21. «Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра, и слиток золота весом 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял его». И серебро его привело к смерти его. Интересно, смотрите, как демон это действует. Первое. Я увидел прекрасные синарские одежды, золото, серебро. Второй момент. Это полюбилось мне. И третий момент. Взял. Три момента. Увидел, полюбил и сделал. Увидел, полюбил и сделал. Это так действуют все три демона. Видишь, любишь. Грешишь. Смотрите, что дальше получилось. И когда это было обнаружено, перед Израилем, Ахана, его семью побили камнями. Это было заклятое. Бог сказал, чтобы ни в коем случае ничего не брали в Иерихоне. Ничего нельзя было взять. Ахан увидел все это, и ему жалко стало. Пропадают такие одежды. Золото, серебро пропадает. Это заклятое. Давай мы с тобой сегодня вспомним. Нет у тебя в доме ничего заклятого, чужого, ворованного. Нет у тебя в доме ничего такого. Я однажды одному человеку сказал, что демонические книги, чтобы ты выбросил из дома, сонники, черную, белую, женскую магию, разные там амулеты, все выбросил. А потом спрашиваю у него, говорю, выбросил. Он говорит, ну да, конечно. А его родственники говорят, да, мы все в сарай отнесли. Понимаете, какая ситуация? И потому я хотел бы спросить, вспомни, пусть Дух Святой тебе скажет, все ли у тебя в доме твое? Нет ли ничего заклятого, что противно Богу? В первобытной церкви был человек по имени Анания и Сапфира. Деяния святых апостолов, 5 глава, с 1 стиха просмотрите. Анания и Сапфира. Там была ситуация, когда все жертвовали, и они тоже принесли, пожертвовали к ногам апостолов, но утаили цену имения. То есть они, скажем, продали за 10 тысяч драхм свое имение, пришли и сказали 5 тысяч драхм. Они солгали Духу Святому и погибли. Умер Анания и умерла Сапфира, его жена. Грех серебролюбия. Человек прилепляется к деньгам и говорит, счастье, конечно, не в деньгах, а в их количестве. Или говорит, счастье не в деньгах, но без денег счастья нету. Да? Вот примерно так где-то. Да? И когда человек идет на сделку с совестью, удивительная вещь, ему надо убедить себя, что это можно. Если нельзя, но очень тебе хочется, то что? Знающие люди говорят. Понимаете, какая ситуация происходит? Демон серебролюбия. Притом он находится за всеми верующими людьми. И мы должны быть на страже. Апостол Павел говорит, наша война с момента покаяния начинается духовная брань. И ни один человек без святости не войдет в Царствие Божье. Писание говорит, не обманывайся. Ты думаешь, если пока не обнаружено все это перед людьми, то исходит с рук? Я удивляюсь ситуации, которая была среди апостолов. Вот откройте, книгу Евангелия от Иоанна, 12 глава, 6 стих. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 6 стих. Тут описывается, что у апостолов был человек по имени Иуда. И он носил ящик, который клали пожертвования, и он подворовывал. Написано, что он был вор, да? Он брал церковные, тратил. И удивительная вещь. Как вы думаете, Христос знал, что он ворует?
Но об Иуде сказано, что Господь благословил их всех апостолов по 12 и отослал изгонять бесов, исцелять людей и многие чудеса творить. И вот этот ворующий человек, Иуда, шел вместе с апостолами, и ясно, что он участвовал в изгнании бесов, в исцелении людей и подворовывал из этого ящика. Понимаете, когда ты делаешь грех, и ты чувствуешь, что после этого ничего в духовном мире вроде не изменилось. Как Бог действовал через тебя и действует так. Ничего страшного. Второй раз. Ничего страшного. И постепенно человек думает, что Бог не видит, или даже, что Бог на это смотрит. Шалит, сынок мой, шалит, дочь моя. По-отечески пожурить надо. Возмездие за грех – что? Смерть. И если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то мы не войдем в Царствие Небесное. А так все будет нормально. Понимаете? Этот человек, который подворовывал, мог бы Христос сказать Иуда, а ну выйди на середину, я нечто хочу сказать. Он вышел бы, он сказал, вот пусть отсохнет та рука на глазах апостолов, чтобы другие не воровали у меня. Да? Но он молчал, и многие молчащего Бога воспринимают молчащего Бога как одобряющего Бога. Помните, и мы должны с вами помнить, что Бог наш есть любовь, и Бог наш есть огонь поедающий. Огонь поедающий. Потом эти деньги привели к тому, что он за 30 серебряников продал Христа, а потом эти деньги привели к тому, что он нашел веревку, да, пошел и что сделал? Удавился. Серебро его привело к гибели. Серебро Анании и Сапфиры привело к гибели. И я хотел бы сказать, что у Бога очень точная бухгалтерия. Очень точная бухгалтерия. И он абсолютно помнит и наши десятины, и когда ты руку простираешь к чужому. Знаете, в Писании сказано, чтобы мы с братом своим не поступали корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это. Я хотел бы спросить, ты долги отдал тем, у кого занял? Я у тебя спрашиваю. Ты долги отдал, у кого занял? Потому что всякий, поступающий с братом своим корыстолюбиво, принимает себе в мстителя кого? Бог. Бог говорит, что он мститель и воздаст каждому. Не только епископ не должен быть корыстолюбивый, но всякий христианин, любой христианин не должен быть корыстолюбивым. И послание к евреям говорится так, 13 глава, 5 стих. «Имейте нрав несеребролюбивый». Когда Христос говорил, проповедовал, фарисеи смеялись, потому что были серебролюбивые. Это второй демон, о котором мы говорим с вами. Это второй демон серебролюбия. Скольких людей, отличных, умных, отличных и умных людей, которые были благословенны, даровитые, эти два демона погубили. Сколько прекрасных семей разрушили эти демоны. Сколько прекрасных церквей разрушили эти демоны. И они действуют и в наше время. Они действуют и в наши дни. Помни, что мы с тобой на духовной войне. Помни, мы с тобой на духовной войне. Что пользы человеку, если он приобретет, что приобрет? А душе своей повредит. Понимаешь, самая великая драгоценность в очах Господних – это твоя и моя душа. Это самая великая драгоценность. И если ты прикован к земному, к деньгам, к блуду, помни, что сказал апостол Павел, помни это. Он говорит о многих, о которых я раньше говорил со слезами, и теперь говорю со слезами, потому что они поступают как враги креста Христова. И дальше говорит, их слава в сраме, их Бог чрева. И дальше говорит, они мыслят о чем? О земном. Они мыслят о земном. Если ты прикован к земному, ты очень легко попадешься этим демонам. Демону блуда и серебру. Третий демон. Демон гордости. Гордость житейская. Или самолюбие. Плод давал знания. Гордый человек ставит себя выше прочих. Спесивый, зазнающийся, высокомерный, кичливый, надменный. Так говорит о гордом человеке Даль. Вообще, вы
гордого человека чувствуете, когда встречаетесь? Сразу чувствуем гордого человека, да? Я скажу, что первый грех, который произошел во Вселенной, это возгордился Деница, сын Зари, там на небесах, и был свергнут с небес. И потому сказано, Бог гордым противится, а смиренным, да? Блудников и прелюбодеев судит Бог, но гордым Бог противится. Есть 5 видов гордости. Я просто вскользь об этих 5 видах гордости скажу. Пусть Дух Святой напомнит тебе. 5 видов гордости. Первый вид гордости – за свою внешность. Авессалом был очень прекрасный мужчина, очень красивый мужчина. И многие гордятся своей внешностью. Со скольки лет это девочки крутятся возле зеркала? Помню, с моей дочерью ехал, и я ей говорю, слишком рано в тебе женщина проснулась. Она говорит, и она и не засыпала во мне. Это. Понимаете? Я хочу сказать следующее, что гордость вот начинается за свою внешность. Человек красивее другого, человек более представительный. Второй момент – за положение в обществе. За положение в обществе. Я однажды был в Москве, и там одна женщина, спросили у нее, где вы работаете, она говорит, в министерстве. Ну, я думаю, ого, с министерства. Выяснилось, уборщица. Понимаете, человек подчеркивает сразу вот свою значимость. Вот свою значимость. Любит повторять, вот я такой-то, такой-то, и знаете, вот я это. Вообще апостолы о себе интересно, как говорили, раб кого? Иисуса Христа, раб Господа Иисуса Христа. Братья мои, будем помнить, что самый высший титул – это раб Иисуса Христа. Это кроткий и смиренный служитель. Это самый высший титул. Навходоносор, он однажды заявил, какой он Вавилон построил прекрасный, все это рука моя. Бог ему сказал, что это все отойдет от тебя. И 7 лет он питался, как вол, ел траву, сказано. Да? И после 7 лет пришел в себя и сказал всем гордецам на память одно слово. Бог силен смирить ходящих гордо. Бог силен смирить. Иногда кажется, что гордецу, да, нет конца. Куда смотрит Бог? Бог говорит, силен смирить ходящих гордо. Оказывается, вавилонская трава для питания очень полезная. К смирению приводит. Понимаете? Понимаете? И я боюсь, что когда Господь в моем сердце или в твоем сердце найдет гордость, да, он не посчитается ни с чем, чтобы там появилось смирение. 3-й вид гордости – за свое происхождение. Человек родился в такой-то семье, и вы никогда не встречали, когда человек говорит, у меня папа такой-то, мама такая-то, а дедушка был вот такой-то, да? За свое происхождение. Апостол Павел говорит о себе, что он фарисей по учению. Он рассказывает, что у него прекрасное прошлое, у него предки такие. Но говорит, я все почел тщетою. Для него Христос. Христос. 4-й вид гордости – природные способности. Природные способности. Знаете, Бог дает нам каждому свои способности. Один может проповедовать, другой петь, третий прекрасно учиться. У нас каждого есть свои способности, природные способности. Как трудно иметь дело с людьми талантливыми и умными. Они, как правило, гордые. Очень редко вы встретите умного человека, смиренного и кроткого. Очень редко талантливый человек, который бы смиренный был и кроткий. Царь Ассирийский однажды сказал, рука моя и мудрость моя соделали все это, потому что я умен. Вот ключ к пониманию гордости. Я умен. Я умен. Я. Вот это гордость. А ну подумай, демон гордости не забросил ли зерна в твое сердце? И не начало ли расти это дерево гордости? Помни, Бог гордым противится. Помни это хорошо, помни это. 5-й вид гордости, самая опасная, духовная гордость. Царь Езекия был очень благословенным человеком. Да?
сказано, что он возгордился на путях Господних. Он возгордился. И возгорелся гнев Господень на него. Но этот человек был достаточно умным. Он покаялся, и Иерусалим с ним покаялся. И гнев Господень отошел от него. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Всякий, возвышающий себя, будет унижен. За этим Бог проследит. Всякий, возвышающий себя, будет унижен. Бог сделает так, Бог цепь обстоятельств выстроит так в твоей жизни, что будешь унижен, и тогда, когда будешь унижен, тогда ты вспомнишь, что Бог гордым противится. Гордость – это сладкий яд. Это единственный грех в нашей жизни, за который сатана не дает нам чувства вины. За блуд – дает. За серебролюбие, за воровство мы ощущаем чувство вины. За гордость – это единственный грех, за который нет чувства вины. Я хотел бы сказать тебе, что этот коварный демон гордости погубил многих, и защита от него – это смирение. Это смирение. Как непопулярны в наши дни такие понятия, как кротость и смирение. Как непопулярны. И как высоко они ценятся в очах Господних. Сказано, что Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но, пожалуйста, проследите за мыслью, уничижил себя самого. Кто его уничижил? Сказано, смирил себя самого, смирил себя. Понимаешь? Себя смирил, себя уничижил. И сказано, был послушен до смерти и смерти крестной. Посему и Бог дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Когда мы глубоко смиряем сердце свое, тогда Бог возвышает нас. Когда мы растем в гордости, тогда Бог унижает нас. И Бог говорит, что так будет. Царь неба смирил себя, был распят на Голгофе для того, чтобы людей гордых смирить и научить смирению, и чтобы они вошли в Царство Небесное. Только смиренные войдут в Царство Небесное. В церковь могут ходить блудники, люди серебролюбивые, люди гордые могут ходить в церковь. Можешь ходить, но в Царство Небесное войдут только смиренные и святые люди. Победа над тремя демонами. Образец для наших побед над тремя этими демонами, над этими грехами – это Иисус Христос. Он в искушении, когда был в пустыне, он отверг все эти три искушения. Когда сатана подошел к нему и сказал, чтобы он камни сделал хлебами, он ему отвечал, что не хлебом единым будет жить человек. И он говорил, написано, написано, не хлебом одним будет жить человек. Это ответ Иисуса Христа. Вы можете открыть Евангелие от Матфея, 4 глава, можете проследить эти мысли. Иисус, когда второй раз демон подошел к нему и сказал сатана, чтобы показал ему все царства мира, похоть очей, все прошло перед ним, все абсолютно. И говорит, если поклонишься мне, все тебе отдам, ну все тебе отдам. И Христос ему сказал, написано, Богу только одному поклоняйся и ему служи. Все царства мира. И говорит, поклонишься, дам тебе, дам тебе. Я сейчас один пример хочу рассказать. С одной церкви приехал человек ко мне, и мы побеседовали с ним, потом позвали братьев и сестер, начали молиться об освобождении. Демоны кричали, но не хотят выходить. Потом мы беседовали с ним еще раз. И он мне рассказал такую историю, говорит, ну, бедный очень я, очень бедный, и захотел быть богатым. И сказал, что сатана, я тебе буду служить, если ты мне дашь богатство. А говорит, а я потом думаю, как он мне богатство даст, а я распокаюсь и уйду от него. Богатство не дал, а демонами наградил. И как мы ни молились, я до сих пор, он, насколько я знаю, он так и не получил освобождение. Поэтому я хочу вам сказать, что шутки, заигрывание с дьяволом, это очень серьезно. Христос всегда отвечал, написано. Он стоял на основании Священного Писания. И третье искушение. Когда его, Христос был взят на крыло храма поставлен, дьявол предложил ему броситься вниз. И он ему сказал, не искушай Господа Бога твоего. Не искушай Господа Бога твоего. И всякий раз, когда он побеждал,
сатану. Он говорил, написано, если мы с вами желаем быть победителями над демоном прелюбодеяния, блуда, над демоном серебролюбия и над демоном гордости, если мы желаем быть победителями, мы должны знать, читать и выполнять Библию. В заключение я хотел бы показать шаги победы над тремя этими демонами. Первое. Исповедуй свой грех. Когда ты понял, что ты запутался, когда ты понимаешь, что Дух Святой тебе говорил это, ты знаешь это. Библия говорит, исповедуй, покайся. Покайся перед Богом. Второй момент. Ходи во свете Слова Божьего. И когда мы ходим во свете, то кровь Иисуса Христа, да, очищает нас от всякого греха, понимаете? Третий момент, мы должны иметь общение со святыми, с теми, которые действительно любят Господа. Она не очищает крови Иисуса Христа, когда мы уходим со света и бежим во тьму. Если ты живешь во тьме, да, ты останешься во тьме. И последняя мысль. Святость – это не просто желательная добавка к нашему христианству, а это то, без чего ни один человек не войдет в Царство Небесное. Итак, три демона на охоте. Демон блуда, который пытается через порнографию, через телевидение, через различные сексуальные грехи заманить тебя и погубить. Будь на страже. Второй демон серебролюбия. Не обязательно быть богатым, чтобы быть серебролюбивым. Нищий человек тоже может попасться в лапы этому демону. Это отношение к деньгам, это отношение к благам. Помни, что этот демон погубил очень многих. И демон гордости. Остерегайся и этого демона, ибо он коварнее двух предыдущих и погубил очень многих людей. Очень многих людей. Мы же во Христе имеем победу, ибо тот, который в нас, сильнее того, который в мире. Христос дал нам победу над этими тремя демонами. Но, как говорит Писание, тщательно храни и исполняй весь закон. Я бы хотел сейчас призвать к покаянию тех, кого Дух Святой сегодня тревожил. Ты отлично понимал, о чем шла речь. Ты отлично знаешь, что ты виновен пред Богом. Ты отлично знаешь это. Бог предлагает тебе сегодня покаяться. Бог предлагает тебе прийти к Нему и сказать: «Прости меня». Бог повелевает всем людям повсюду покаяться, это первое. И Дух Господень тебе говорит: покайся, потому что я приду, и приду уже не с милостью, но с судом в твою жизнь. И тогда что будешь делать? Выходи к Богу, кайся перед Ним. Второй момент. Сколько раз ты говорил Богу: «Господи, последний раз, больше не буду», и снова запутывался во грехах. Бог напоминает тебе это и говорит: брось грехи эти. И третий момент. Ты не знаешь, что значит быть в руках разгневанного Бога. Иди к Богу, кайся в своих грехах, потому что сегодня Он еще объявляет тебе милость. Приходи к Нему, и да даст Дух Господень тебе истинное, настоящее покаяние во имя Иисуса.

Имеющий уши слышать, да слышит. Матфея 4:9. Она вошла, потупив взор, простая, скромная девчонка. Забыла дверь закрыть во двор худою детской ручонкой. Я крикнул прямо ей в лицо: «Закрой сейчас же эти двери!» Смахнув со лба волос кольцо, присела, взор свой в стену вперев. Я тихо сзади подошел и снова крикнул, что есть мочи. Она, не дрогнув и плечом, сидела все, потупив очи. Когда же ярость вверх взяла, и я ее ударил грозно, она вдруг взор свой подняла, непонимающий, серьезный. Тот взор мне душу пронизал, и я вскричал: «Прости, родная! Пусть Бог простит мне, я не знал!» Девчонка ведь совсем глухая. Не так ли мы кричим на тех, кто глух к божественным заветам? Кричим, что то и это грех, оставить надо то и это. Христос сначала исцелял, снимал грехов тяжелых гири, а исцеленных наставлял жить свято в развращенном мире. Христос спасение даровал для всех, но всех ли в книгу впишет? Он о спасении всем сказал, но лишь кто слух имеет, слышит. Аминь.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. Все последующие дни Флоренс провела с королевой. Она несколько раз приезжала к ней. А однажды сама королева Виктория пришла в коттедж Флоренс, и они вместе пошли на прогулку. Они говорили об армии, и Флоренс высказала несколько идей, которые, по ее мнению, облегчили бы жизнь солдат. Королеве всегда было интересно мнение Флоренс, и она хотела, чтобы все замечания Флоренс относительно армии выслушал премьер-министр. Прошло немного времени, и ее замечания и предложения были учтены и введены во всей британской армии. Вернувшись в Лондон, она почувствовала, что может посвятить остаток своей жизни улучшению положения солдат, если Господь захочет этого от нее. Вскоре она поняла, что Господь хочет от нее большего. Она поддерживала свою дружбу с Кларки и Гербертами и однажды послала им весточку, в которой писала: «Теперь я знаю, как распорядиться этим фондом. Господь говорил со мной совершенно отчетливо. Я слышала Его голос так же ясно, как в то время, когда Он призвал меня на служение. Я собираюсь на эти деньги обучать сиделок, которые будут работать во всех больницах Англии». «Отлично», — ответил Синти Корберт. «Вы всем докажете, что сиделка — это великая профессия». «Не всем», — сожалела Флоренс. «Многие матери не хотят, чтобы их дочери становились сиделками. Я не могу, конечно, винить их в этом, когда вспомню, на что похожи английские больницы. Они в таком же состоянии, как были госпитали в Крыму. И если вы думаете, что все доктора хотят иметь обученных сиделок, то, конечно же, ошибаетесь. Но я собираюсь доказать всей Англии, что сиделка — одна из величайших профессий в мире». Нелегко было отыскать больницу, в которой она могла бы осуществить задуманное. Но, наконец, больница Святого Томаса в Лондоне дала свое согласие с условием, что к больнице будет сделана пристройка, в которой будут обучать сиделок согласно идеям Флоренс и за ее деньги. Женщину, которую Флоренс выбрала на должность экономки, звали миссис Водруб. Она занимала этот пост в течение 27 лет. Флоренс была, как всегда, права. Ее идее было оказано большое сопротивление. Вместо квалифицированной сиделки легче было нанять за мизерную плату любую женщину, которая не разбиралась в лекарствах и лечении болезней. И в этом случае Флоренс предпочитала сражаться своими собственными методами. Вместо спора она всегда пыталась убедить людей принять ее сторону. Первый год сиделок было очень мало. Это были лучшие из лучших, подавших заявление на поступление в школу. Это были молодые, самоотверженно работающие девушки, а не безразличные женщины. В коричневых униформах, в белых шапочках и передниках они выглядели очаровательно и эффектно. Предполагалось, что они будут год учиться, а затем направлены в различные больницы, где смогут на собственном примере учить других и показывать, что значит настоящая сиделка. «Ничего из этого не выйдет», — говорили многие. «Только они закончат учебу, как сразу выйдут замуж». Но такие страхи были напрасны. Миссис Водруб не спускала с ней глаз, и Флоренс получала каждый месяц на проверку личные рапорты. «Скоро не мы, а они будут командовать нами», — ворчали старые доктора. «Они ведут себя так, как будто они хозяева больницы. Единственное, что должна знать сиделка, как правильно сделать примочку. И этому научиться несложно. Подумать только, обучение сиделок».
К концу первого года доктора изменили свое мнение, и прошло 2 или 3 года, как сиделки мисс Флоренс требовались по всей Англии. Не каждый запрос на сиделку можно было удовлетворить. В то время Флоренс не могла постоянно заниматься делами школы. Она часто болела и недели проводила в постели, но всегда была в курсе того, что там происходит. Она никогда не теряла контакта с ними. Ей постоянно писали о том, как идут дела. В это же время она давала консультации военному министерству о том, какая должна быть одежда солдат, которых отправляли в Индию и на Восток, какими должны быть седла у лошадей, какое должно быть медицинское обеспечение для госпиталей, и решала тысячи других вопросов. Американское правительство также консультировалось у нее по поводу проблем со своей армией. Разные люди в Англии, которые были заинтересованы в улучшении состояния больниц или рабочих цехов на заводах, получали от нее письма с предложениями и советами. Она написала книгу для домашних хозяек «Как ухаживать за больными в домашних условиях». Генри Дюнан, основатель Красного Креста, приехав в Лондон, чтобы рассказать о работе этого чудесного общества, начал со слов: «Я хочу отдать дань уважения английской женщине, которая вдохновила меня своей самоотверженной работой во время войны в Крыму. Эта женщина – мисс Флоренс». Если к концу Крымской войны Флоренс была известна только в Англии, то 20 лет спустя она стала одной из самых знаменитых женщин во всем мире. Из открытых дверей больницы Святого Томаса выпорхнули молодые девушки. Улицы Лондона были украшены транспарантами и флагами. Повсюду встречались толпы нарядно одетых людей. Одни люди стояли на тротуарах уже несколько часов, другие занимали места еще с ночи. Все высыпали из домов, чтобы приветствовать старую королеву Викторию, которая правила страной вот уже 50 лет. Это был юбилейный 1887 год, и она должна была проезжать в карете по улицам Лондона. В последнее время она очень редко появлялась на публике, и нейтингейские сиделки тоже вышли, чтобы приветствовать проезжающую мимо королеву. Флоренс тоже постарела. Ей было столько же лет, сколько и королеве. Она также редко покидала дом, хотя время от времени выезжала, чтобы навестить своих друзей. Для молоденьких сиделок она была почти легендой. Окна в ее светло окрашенном доме выходили на зеленую лужайку. В самом доме находилась масса цветов в вазах и горшках. С друзьями и слугами она обращалась спокойно и доброжелательно. Ее воинственный дух иссяк, и его место заняло умиротворенное состояние. Она пополнела, и седина тронула ее волосы. Но работа продолжалась. Когда сиделки заканчивали обучение, Флоренс стремилась увидеться и поговорить с каждой. Когда кто-то из них заболевал, она старалась отослать ее в деревню или к морю на поправку. Уезжая к месту работы, они получали цветы, которые она им посылала. Было еще множество всяких задумок, и она все беспокоилась, хватит ли у нее времени на их исполнение. Иногда ее одолевали заботы о деньгах, которые были нужны для совершения ее планов. Многие важные лица, посещающие Англию, приезжали с ней повидаться. Время от времени она получала приглашение от королевских особ. Но больше всего она любила общаться с маленькими детьми и со своими старыми друзьями. «Вы так много сделали?» — говорили они ей. «Да», — отвечала она, — «думаю, это так. Сейчас
в 16 больницах экономки, мои воспитанницы. Вы посылаете ваших сиделок во все уголки мира, чтобы помочь в обучении других». Старая леди кивнула. «Да, они работают в Австралии, Канаде, США, Индии, на Цейлоне, в Германии. Я не смогу перечислить все страны, в которых они работают. Но я еще хочу кое-что сделать. Я хочу основать курсы по подготовке сиделок, которые будут ухаживать за престарелыми и больными людьми на дому. Но ведь есть же больницы, и сейчас никто не боится обращаться туда. Они разительно отличаются от прежних». «Да, это так, но не каждый может попасть в больницу. В больнице может не оказаться мест, да и болезнь может быть не настолько серьезной, чтобы находиться в больнице. Нет-нет, нужны сиделки, которые будут ухаживать за больными на дому, особенно в случае болезни детей. Но я не знаю, хватит ли у меня денег, чтобы начать это дело». Ответ на ее новую мечту пришел быстро. Со всей империи люди присылали королеве деньги, как выражение благодарности, которое она могла употребить на любые цели. И вот однажды Флоренс получила письмо, от которого она пришла в сильное волнение. Она вспомнила, что однажды также волновалась, когда ее пригласили в Балморал на встречу с королевой. Это тоже была весточка от королевы. В ней шла речь не о встрече. Они уже были обе стары для разъездов. В письме говорилось, что королева решила отдать эти деньги Флоренс на основание заведения, о котором она так мечтает, и в котором будут обучать сиделок по уходу за больными на дому. Это был прекрасный момент. Так было положено начало осуществления новых замыслов Флоренс. В конечном результате появилось новое заведение по подготовке сиделок. Флоренс благодарила Бога за то, что он так распорядился этими деньгами. Она не часто говорила о Боге, ее вера была очень личной, но те, кто был близок к ней, знали, как она сильно и глубоко любит Бога. Без молитвы она никогда не принимала решения. Она никогда не сражалась в одиночку и всегда побеждала Божьей силой. К концу своей жизни она знала, что достигла большего, чем мечтала, благодаря тому, что Бог призвал ее, и она с готовностью ответила на его призыв, следуя повсюду за ним, куда бы он ни вел ее. Когда ее не станет, работа будет продолжаться. На крыльцо больницы Святого Томаса со стороны набережной Темзы продолжают выходить сиделки и расходиться по улицам Лондона. В самой больнице находится крымская карета, в которой ездила Флоренс последние месяцы пребывания на фронте, а также ее шарф, на котором вышито «Скутари». В палатах тихо. Операционные даже отдаленно не напоминают те ширмы и столы, которые были в барачном госпитале «Скутари». Профессия сиделки стала уважаемой и почитаемой. Из дверей больницы выходили сиделки в шляпках и аккуратных униформах, в красных плащах, развивающихся на ветру. Они были из последнего выпуска, пополнившего армию, возглавляемую леди с лампой. Флоренс умерла в 1910 году, но работа, которую она начала, будет продолжаться ровно столько, сколько нужна будет помощь всем людям в каждом уголке земного шара.

0: Господу слава, мы дети Его. Он удостоил нас славному званию. Слава Ему за любовь и тепло. Слава Ему за Его наказание. Крепко нас любит Небесный Отец и из любви нас накажет порой, чтобы мы исправились здесь на земле, чтобы готовились мы к переходу. Ведь на земле мы только странники. Дом наш на небе, стремимся туда. Жизнь человека очень короткая, всю ж посвяти ее для Христа. Богом нам даны бессмертные души, вечность нас всех ждет впереди. Все Божьи дети, кто Господу служит, будут на небе с Христом вечно жить. Знай, милый друг, небо прекрасно, и не привязывайся к грешной земле. Доброе делай, Богу отдайся, краткую жизнь для Него посвяти. Свят наш Отец, и мы будем святы. Чист всемогущий, очистимся мы. Он наш Отец, а мы, Его дети, будем Его отражением святым. Аминь.
1: Момент творения.
2: Ложная тревога. В тропических лесах обитает великое множество различных живых существ. Это многообразие хорошо видно на примере птичьих стай, обитающих в кронах деревьев. В каждой стае есть птицы нескольких видов. Тропический лес – это, по сути, два леса в одном. Полог, образованный кронами, создает условия для жизни, совершенно отличные от той, которая происходит внизу. Однако есть и другой нижний ярус леса. Стаи, состоящие из разных видов птиц, добывают себе пропитание, каждая на своей территории, либо в пологе, либо в нижнем ярусе. В каждой стае есть часовой. Он наблюдает, нет ли поблизости хищников, и в случае опасности подает сигнал тревоги. При таком образе жизни ему почти не остается времени на поиски пищи, поэтому, чтобы прокормить себя, он использует маленькие хитрости. Часовой наблюдает не только за небом, но и за тем, как охотятся его сородичи. Видя, что кто-то нашел аппетитное насекомое, он издает сигнал тревоги. Пока остальные птицы отвлекаются на сигнал, часовой устремляется к добыче и хватает ее первым. Что интересно, остальные птицы умеют определять, обманывают их или нет. Слыша сигнал тревоги, они сразу смотрят на часового. И если он сам ныряет в укрытие, значит сигнал не был ложным. И если же он стремится к их добыче, тут уж ничего не поделаешь. В итоге птицы отдают добычу в обмен на услуги часового. Такая мудрая организация жизни задумана Творцом, чтобы каждое живое существо могло использовать свои способности на благо остальных.
1: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Бушила.
1: Псалом 71. О Соломоне! Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду. Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде, да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не перестанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут перед ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Саввы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его, и будет жить, и будет давать ему от золота Аравии, и будут непрестанно о нем молиться, всякий день благословлять его. Будет обилие хлеба на земле, наверху гор. Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем все племена, все народы ублажат его. Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един, творящий чудеса. И благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иессеева. Псалом 72. Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам. А я? Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полной чашею. И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои, и подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот, удаляющие себя от тебя, гибнут. Ты истребляешь всякого, отступающего от тебя. А мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Псалом 73. Учение Асафа. Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев твой на овец пажити твоей. Вспомни сонм твой, который ты стяжал издревле, искупил в жезл достояние твоего, эту гору Сион, на которой ты вселился. Подвигни стопы твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги твои среди собраний твоих. Поставили знаки свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушились секирами и бердышами. Предали огню святилище твое, совсем осквернили жилище имени твоего. Сказали в сердце своем, разорим их совсем. И сожгли все места собраний Божьих на земле. Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг, вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их. Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли, Ты расторг силою Твоею море. Ты сокрушил головы змеев в воде. Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссек источник и поток. Ты иссушил сильные реки. Твой день и твоя ночь. Ты уготовал светило и солнце. Ты установил все пределы земли, лето и зиму ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей. Собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Призри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным, нищий и убогий, да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение твое от безумного. Не забудь крика врагов твоих, шум восстающих против тебя непрестанно поднимается. Псалом 74. Начальнику хора «Не погуби» Псалом Асафа, песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля, и все живущие на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым не поднимайте рога, не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит, ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней полное смешение, и Он наливает из нее. Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Псалом 75. Начальнику хора на струнных орудиях Псалом Асафа, песнь. «Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его, и было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицом Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд, земля убоялась и утихла. Когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли, и гнев человеческий обратится во славу Тебе, остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему, все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных.
2: Теперь я читаю Псалом 76. Начальнику хора Идифумова Псалом Асафа. Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших, припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: «Вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукою Моисея и Аарона.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немноги. Ибо как сновидение бывает при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Екклезиаста 5:1-2. Излишние разговоры уничтожают духовность человека. Многие люди удивляются, что они не имеют внутри себя жизни с Богом. У многих это по той причине, что они много говорят. Можно удивляться тому, как много разговоров сегодня в мире. Как много людей думает, что если они постоянно говорят, то это говорит об их общительности. Они не знают силы и красоты молчания. Сердца, которые общаются в молчании, сообщают друг другу определенную силу и оказывают влияние на окружающих. Наши размышления и мысли передаются другим сердцам. Когда мы с женой иногда ходили по пустынным сельским дорогам или молча сидели в тихом доме, то моя жена часто высказывала вслух то, о чем я в это время размышлял. Иногда мысли нашего сердца оказывают больше влияния и силы на наше окружение, чем это сделали бы наши слова. Истина также, что слова, сказанные вовремя, подобны золотым яблокам в серебряных чашах. Если же слова сказаны не вовремя, то они могут быть унизительны и во вред. Самое лучшее дело будет испорчено, если не будет сделано в соответствующее время и в соответствующем месте. Пусть лучше будет сказано меньше слов, но избери самые верные. При многословии не миновать греха. В бесконечных разговорах теряется много душевных сил. Запах розового масла хорошо чувствуется в закрытом помещении, но на ветру легко испаряется. Слова, собранные в часы молчания, вскоре покажут свою силу и красоту. Но там, где постоянно ведутся разговоры, слова теряют свою силу. Как много поверхностного в нынешних ежедневных разговорах людей. Я имею в виду не только мирских людей, но и христиан. Слово, приправленное благодатью, дороже многих тысяч без нее. Обильно украшай свои слова благодатью. В наши дни очень много работы. Нужно сделать очень много посещений. Так много нужно писать и проповедовать, что часы уединения для некоторых кажутся большой тратой времени. Но это не так, если сердце размышляет об истине. Служение Господа Иисуса на земле было очень коротким, и нужно было столько совершить дел, но Он все же находил время для уединения. Он любил уходить в пустыню и горы, чтобы там, в глубоком общении Духа, черпать силу у своего Отца. Ему необходима была эта сила, чтобы проповедовать народу слова истины и силы. Так что о нем говорили. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Пророк Илия долгое время оставался в одиночестве у потока Харав. Мы можем посчитать это напрасной тратой времени. Апостол Павел был брошен в темницу, но там он приобрел силу для слов, которые звучат еще и сегодня. Если вы хотите принести особенные цветы, то вам нужно спуститься в глубокую долину и там собрать их букет. Говорить с другими людьми, не собрав прежде в уединении силы для души, подобно попытке накормить голодных пустыми корзинами. Если мы говорим больше того, чем собрано силы в уединении, то напрасно расточаем жизненные силы, что приводит к духовному ослаблению,
подобно мускулам, ослабевшим от перегрузки. Пусть ваша речь будет приправлена благодатью. Болтовня без благодати настолько же безвкусна, как пища без соли. Наша речь должна иметь столько благодати, что имела бы способность побуждать других к большей духовности. В уединении мы можем наполниться этой драгоценной благодатью. На черпание благодати необходимо затрачивать больше времени, чем на служение другим людям. Другими словами, необходимо больше времени проводить в уединенной молитве, глубоком размышлении и осмысленном чтении Святого Писания, чем в общении и разговорах. Один известный муж Божий сказал однажды, что он может приблизительно только один час говорить на пользу слушателям. «Если ты больше говоришь, чем молишься, то твои слова становятся бессильными и не имеют благодати. Сатана очень убедительно постарается внушить тебе, что время, потраченное тобою на чтение Библии, размышление в тиши или сокрытую молитву, навсегда потеряно. Он приложит все свои усилия к тому, чтобы убедить тебя, что у тебя нет на это времени. Он постарается поскорее отослать тебя на служение другим, чтобы ты накормил их из пустой корзины. Обращай внимание на свои слова. Следи, чтобы каждое из них было приправлено благодатью. Если это не так, то это будут бесполезные слова. Душа получает помазание Духа через чтение, молитву и размышление. Ты так долго должен оставаться в уединении, пока вся твоя душа не проникнется помазанием. Молитва придаст силы твоим словам. Проповедник, который мало времени проводит в молитве, может употреблять возвышенные слова, но они будут подобны звону колокольчика. Не говори много слов. Человек однажды даст отчет за каждое праздное слово. Обрати внимание на то, как ты проводишь часы уединения. Если ты проведешь их в праздной бесплодной мечтательности, то не сможешь принести пользу в общении с людьми, потому что ты пойдешь к ним с пустыми руками. Потому с пользой употреби тихие мгновения и собери хороший запас благодати. Затем иди и излей его на сердца других людей. О святые, избегайте многословия! Некоторые люди будут считать вас глупыми и ограниченными, но пусть лучше мир почитает вас за глупцов, чем Бог будет видеть вас без благодати. Говорите только слова назидания, чтобы они доставляли слушающим благодать. Рассказывая о прошедшем, следите за тем, чтобы это служило для назидания, а не для общения. Лучше будьте слушателями, чем говорящими. Если человек не обуздывает своего языка, то его вера суетна. Одна поговорка гласит так: «Слова — серебро, а молчание — золото». Пусть ваши слова и мысли будут такими, чтобы они привлекали Дух Божий и ободряли его оставаться с вами, постоянно придерживая в вашей душе чувство присутствия Божия. А Флетчере, который имел жизнь с Богом и всегда пребывал в радостном общении с Ним, а такого состояния достигают немногие, рассказывает, что он постоянно заботился о том, чтобы его наполняло глубокое чувство присутствия Божия. Потому он был немногословен и полностью контролировал свои слова. При этом он настолько был сконцентрирован на своей внутренней жизни с Богом, что людям, не знавшим его, часто казался ограниченным. Но если это казалось славой Божьей, то он мог с радостью и живой общительностью говорить с окружающими его людьми. Он постоянно стремился направлять как себя лично, так и других людей к непосредственному общению с Богом. Его общение со мной было настолько исполнено молитвами и словословиями, что любое занятие и даже обед или ужин казались пронизанными ими. Он часто говорил:
очень просто быть привязанным в вере к Богу, так что не ощущается разлука с Ним. Но я бы хотел быть исполненной полнотой Его Духа. Иногда я ощущаю такие лучи света, как будто веет небесный поток воздуха, который хочет вознести мою душу ввысь, к славе небесной. Уэсли, очень близко знакомый с ним на протяжении 30 лет, рассказывал: «Во время одной из поездки я весь день с утра до вечера беседовал с ним, и за все это время он не произнес ни одного неподходящего слова, ни тем более не сделал неправильного поступка. И я знал много примерных людей, святых сердцем и своей жизнью, но подобного ему, кто был бы как внутренне, так и внешне очень предан Богу, я не встречал. Такого безупречного во всех отношениях характера я не встречал ни в Европе, ни в Америке, и не ожидаю увидеть другого такого человека в наше время, по эту сторону вечности. Все мы имеем это право быть так тесно связанными с Богом, как этот или какой-то либо другой человек. Но чтобы достичь этого, мы должны тщательно, с особым вниманием бодрствовать над нашими словами и жить в атмосфере, наполненной благоуханием небесной нивы».

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Главный вопрос. На лодке, которая многим служила туристам и странникам, вроде такси, хозяин ее как-то вез пассажиров, казалось, умнейших людей на Руси. Они в обсуждении высших материй досуг проводили, смотря свысока на водную гладь, экспонаты растений и старого лодочника-рыбака. Их солнце слепило улыбкой счастливой, плыли облака в красоте серебра. И вот, к рыбаку обращаясь шутливо, спросили премудрые профессора: «Вы знаете, как образуется ветер, что гонит по небу стада облаков?» «Не знаю», — им лодочник скромно ответил. «Неведомо это для нас, рыбаков». «Да, вы потеряли полжизни, дружище, не зная про ветер и розу ветров. Об этом в своей диссертации пишет известнейший в мире профессор Петров. Знакомьтесь, он с вами находится в лодке. Светило науки сегодняшних дней». И, выпятив грудь, проводя по бородке, профессор похлопал гребца по спине. Но солнце померкло, и волны морщины вдруг взбороздили зеркальную гладь. И сдрейфили умные эти мужчины. Никто не хотел, утонув, умирать. А ветер крепчал, так что впору бы плакать. Он дул в соответствии с розой ветров. «А вы, академики, можете плавать?» — спросил у ученых мужей рыболов. Мороз пробегал от испуга по коже. Заброшена смертью в их сторону снасть. Они, заикаясь, признались: «Не можем. Откуда нам эти премудрости знать?» «Тогда вы, ученые, жили напрасно. Мне жаль, что сейчас, оказавшись на дне, не зная, как плавать, навеки погаснут светила науки

летах к далеким мирам, в минуту кончины бесславно не стали, подобно как те мудрецы топорам. Я верю, что должен описанный случай серьезную роль в обличении сыграть. Тот правильно жить окружающих учит, кто учит их в мире с Христом умирать. Мы знаем, что каждый бессмертен и вечен. И главное в жизни, конечно, не то, откуда и как появляется ветер, а то, каково отношение с Христом. А тот, кто иллюзии в мыслях рисует, не выяснил этот важнейший вопрос, сокровище жизни растратил впустую, не зная, что смысл этой жизни — Христос. Аминь.

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Анатолия Бушила. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Я зачитаю два стиха из Слова Божьего, и немножко мы еще порассуждаем, и мы будем молиться и за нужды, и за наше еще состояние. Ефесянам 6 глава, 18 и 19 стих. Господь Духом Святым через апостола Павла, через своих посланников когда-то говорил такие слова. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования». Вот эти два стиха, я хотел бы как бы на них основываться. Сегодня достаточно Господь говорил, если мы были внимательны через Своё Слово. Упоминалось сегодня и о Филиппе, и об Ахаве. Говорились разные содержания этих слов. И мы, читая и слушая эти слова, мы видели, что Господь всегда был склонен к смиренным сердцам. Как было подмечено, что Ахав смирился. Илия не видел смирения Ахава, но Бог видел. И даже Бог говорит Илии, обрати внимание, смотри, как смирился Ахав. Мы видим, сегодня было подмечено про Никодима. Мы можем по-разному мыслить, и мы на это имеем право, так как у нас есть такая вера, размышления. Но достаточно нет у нас информации, что происходило в полной мере в этих сердцах. Но, тем не менее, мы видим из текста Писания, что Бог выходил навстречу. Для каких людей? В каком состоянии должны быть человеки, чтобы изливалась благодать Божья? И вот сегодня цель нашей молитвы – это цель о том, чтобы Дух Святой сходил на нас, чтобы действовал Дух Святой. Если сказать, что Дух Святой не действует, неправильно. Если, читая Писание, сказать, что Он в полном объеме действует, тоже не скажешь. И в Писании мы подчеркиваем, всегда было разное время, где-то Бог по-особому действовал, где-то меньше действовал. И знаете, наша ревность иногда бывает человеческая ревность. Ревнуем, хорошо делаем, но не всегда она срабатывает правильно. И обратите внимание, когда апостол Павел вот эти слова сказал, он чуть-чуть назад, когда мы читаем, он говорил о том, что наша брань не против плоти и крови. Прежде чем войти в молитву, надо одеться во всеоружие. Надо что-то иметь. И вот вспоминаются мне некоторые сюжеты из своей жизни, когда благодать Божья действовала. Я ее знаю в какой-то мере, насколько я ее переживал. Кто-то, конечно, больше ее переживал. Но я помню, были времена, когда Дух Святой на самом деле действовал не так, как мы мыслили. И я в последнее время, размышляя об этом, думаю, ну, Господь, что способствовало вот этим действиям, которые я однажды переживал, не только лично, а и где-то в служениях. И там не надо было много говорить слов. И особенно это было подмечено в поездках, где мне приходилось молодежью ехать, даже в наших лагерях, и подростковых, и молодежных, где особо Господь изливал благодать. И, казалось бы, все проповедуется правильно и здесь, и в других местах, но иногда есть отличия. Я так в своих размышлениях начал размышлять, думаю, почему так происходило. И я увидел одну такую важную деталь, что я заметил. Друзья дорогие, Когда приходится с молодежью трудиться, особенно в лагерях, то ты замечаешь, что там 6, 7, 10 дней. Там есть такой график, когда ты с ними. И постоянно молитва, слово, общение, молитва, слово. Особенно, когда еще на выезд выезжаешь с ними, у них и телефонов нет. Это самая большая сегодня вот это оружие, которое сильно действует на молодых людей, это интернет, это телефон. Знаете, можно грешить дома, сидя дома в комнате и в грехе быть по уши. И вот когда приходилось мне уезжать с ними, представьте себе, во-первых, я взрослее и старше их, они уже передо мною не делают это. Плюс нету телефона, нету интернета. И смотришь, капая по чуть-чуть слово, капая. А оно каждый день. Слово, молитва, слово. И смотришь, на четвертый день уже кому-то дошло. С первого дня редко кому доходило, и со второго еще не получается. Это надо быть сильно, быть готовым к этому состоянию. И смотришь, на протяжении уже какого-то времени Дух Святой касался. И вот то, что сегодня Иваня говорил, вот Господь так вот производил свою работу. Точно так и с крещением Духом Святым. Приходится очень много Божьему Слову работать над сердцем человека. Казалось бы, мы знаем, этого недостаточно. И вот, казалось бы, ну и у нас же все такое. И я заметил, встречаясь с людьми, общаясь, что зачастую мы только в служении молимся, читаем Слово, нам проповедуется, а дома уже как придется. Друзья, дорогие, для того, чтобы войти в благодать, в то присутствие Божие, о котором мы мечтаем и хотим, это длиннее дорога, чем мы думаем. Это я вам точно скажу. Она подлиннее. Она проще, но она чуть-чуть подлиннее. Потому что, когда мы выходим из служения, надо тоже быть Евангелием, надо быть в Духе Святом, надо ходить правильно, надо говорить, как христиане, надо поступать, как христиане. Здесь можно песни петь христианские, а уже на территории дома или где-то этого мира уже мы говорим не по-христиански, поступки не христианские, поведение в семье не христианское, и мы каждый себя хорошо знаем. Но при этом мы сильно ревнуем, чтобы действовал Дух Святой. Мы отличаем порой правильных проповедников или неправильных. И нам порой сложно войти в это присутствие. И мы считаем, кто-то виноват. Но смотрите, апостол Павел говорит, во всякое время, всякою молитвою, во всякое время и со всяким постоянством. Вот то, что я хотел бы сегодня вам пожелать в первую очередь себе, и то, что стараюсь всегда и делать, со всяким постоянством, во всякое время, и молитесь Духом. Да, не всегда нам приходится молиться во всякое время умом, потому что кто на работе, кто на учебе, еще какие-то у нас дела есть, и мы не можем молиться. Но знаете, Духом мы всегда можем молиться, особенно те, которые крещены Духом Святым, есть иные языки, молитесь. Лучше молиться Духом, нежели заниматься каким-то пустословием или обговаривать кого-то, потому что мы иногда не замечаем за собой, что мы огорчаем Дух Святой, оскорбляем, уничижаем и пророчество. И можно далеко заходить чисто мыслями, устами, поступками какими-то. Они привыкают к нам, мы к ним привыкаем, но при этом мы сильно ревнуем о Духе Святом. Братья и сестры, мое пожелание, чтобы мы во всякое время, не только в служении, не только в церкви, ревновали. И ревность заключается не просто молитвенная ревность, а нужно, как апостол Иаков говорит, и говорит, не лгите на истину, а докажите, мудр ли кто из вас. Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. Покажи, это оказывается вот такая Евангелие, и никуда мы от этого не денемся. Поэтому, когда мы в свое время получили духовное крещение, я ее называю, это благодать в кредит. Вот так все нам было дано просто. Первая любовь, и особенно смотришь и на молодежь, и на детей, и на нас с вами. Мы так получили. Первая любовь нам, нас двигала. Мы в этой любви купались. Нам так было хорошо. Я говорю о тех, кто это понимает. А те, которые потом потеряли это, мы вспоминаем те хорошие времена, и мы никак не можем опять войти в это присутствие. И когда-то апостол Павел к Галатам говорит, что увидел отличие Евангелия у этих людей. То есть, и он говорит, что удивляюсь, как быстро вы переходите к иному благовествованию. А уже в другой главе он говорит, о несмысленные галаты, кто прельстил вас не покараться истине? И он говорит о том, что вы получили Духа. Через что? Через дела ли закона или через наставление в вере? Конечно, через наставление в вере. И он говорит, что пришли люди смущающие, то есть которые начали говорить о законе, о каких-то правилах, таких уже более обширных. И постоянно людей вот говорили, говорили, и люди забыли, как они получили Духа, как они приобрели эту любовь Божью. А давайте мы каждый вспомним, что мы точно так приобретали, просто давали. Мы поверили тому Божьему Слову, мы согласились с Божьим Словом, мы сказали «прости», как иногда приходится видеть детей. Слушайте, они так просто. Вот они поверили, и на них сходит Дух Святой. И они плачут, родителям звонят, просят прощения. Так все у них хорошо бывает. Проходит время, но мы же взрослеем. Мы же уже не можем быть, знаете, как дети. Возраст наш. Но смотрите, Слово Божие говорит, будьте как дети. Речь не идет по уму. Речь не идет по возрасту, как мы уже мужаем, взрослеем, но речь идет о нашем сердце. Дети играются друг с другом, не замечают друг у друга врагов. Они, может быть, даже и обидят друг друга, но они быстро как-то опять дружат. А уже взрослые, я вот смотрю даже на молодежь, вот еще холостяки дружат, как поженятся, смотрят, все. Уже все, у них уже другие компании. Я иногда думаю, то ли жены так сильно влияют, то ли честь, теща, не знаю. Но каждый себе может задать этот вопрос. Но это мы видим сегодня наяву. Казалось, вот два друга были, но так уже дружили, как поженились, все. Уже некоторые на разных, знаете, в дистанциях находятся. Поэтому, братья и сестры, иногда мы не замечаем Слова Божьего, что надо держаться простоты, держаться Евангелия со всяким постоянством. Я верю и знаю, когда мы, я, будем каждый день читать Божье Слово и его исполнять, жить будем по Слову. Друзья, дорогие, Дух Святой будет сходить на нас. Будем мы исполняться Духом Святым. Один еще пример, и уже будем молиться. Я помню, как-то мне пришлось в России беседовать с одним молодым человеком. Он такой богатый человек, но молодой. У него такая компания. Больше 100 человек работали, а может, там очень много людей у него работало. Ну, такой предприниматель. И он верующий, хорошая христианская семья. И мне пришлось ночевать в этой семье. И, знаете, он такой, ну, все зная, все понимая. И вот к Духу Святому он как-то относился не очень. Ну, не был крещен Духом Святым. Мама и дочь их, сестра ее и отец, они верующие. И вот мама говорит, ну, никак не могу своему Косте доказать, что вот есть Дух Святой. А его мама украинка, а живут они далеко в России. И вот прошло время, мы так пытались как-то объяснять, но вижу, это не по мне, этот человек, потому что очень такой начитанный, грамотный. Думаю, нет, лучше благодати Божией его, легче отдать, пусть. Нет у меня столько сил с ним беседовать. Прошло время, может, годик, может, чуть-чуть больше. Звонит сам этот Костя. Говорит, знаешь что? Я, говорит, понял. Я, говорю, тебе чуть-чуть засвидетельствую. И рассказывай мне такую ситуацию. Говорит, приехал к маме на родину, привез ее на родину, здесь, где-то на Украину. Говорит, я детство там проводил. Мама меня часто провозила туда побыть у бабушки, у дедушки. Я, церковь тоже у них небольшая, вернее, большая. Я был в этой церкви в Украине. и говорит, ну, я знал всех. И вот у них была молитва, вечерняя какая-то молитва, то ли районно, ну, была с разных деревень, говорит, молитва, и я пришел, и я так, говорит, встал, ну, говорит, так, во время молитвы, вот так руки, и, говорит, ну, наблюдаю, смотрю, этот дедушка молится, ну, всех знаю. Потом, говорит, какая-то так во время молитвы чувствуется, ну, как украинцы бывают, молятся громко. Ну, я это тоже слышал. Думаю, меня не пробьете этой душевностью. Я так стою. Потом, говорит, что-то еще сильнее, что-то мне чуть-чуть, говорит, начало тревожить внутри. Потом смотрю, какой-то молодой паренек, а я наблюдатель, смотрю. Он говорит, выходит, а люди них все закрытыми глазами молятся, выходит какой-то молодой паренек, становится как вот регент к хору, а все закрытыми глазами. Я думаю, что он делает? Он говорит, вышел и говорит, вот так просто тоже вижу заплаканный, и так как регент начинает дирижировать. Я смотрю, что на него никто не обращает внимания, но я вижу, что они в молитве подчиняются этому молодому человеку. И он говорит, как вот так начал махать, дирижировать, как запели, говорит, духом эти бабушки, дедушки. И я смотрю, думаю, нет, ну он этот дед точно никогда не пел. Вот так я про себя. Покуда я, говорит, рассуждал пару минут, я смотрю, что у меня волосы уже так. Я вам передаю то, что он мне рассказывал. Говорит, за пять, там еще сколько минут, и я был мокрый от страха. И я, говорит, Анатолий, скажу тебе, это 100% присутствие Божье. И как-то так мы побеседовали, на этом все закончилось. Братья и сестры, иногда, когда человек не переживает что-то подобного, кажется, этого и не происходит. Но когда мы отдаемся Божьему Слову, благодати Божьим, и бываем со всяким постоянством в молитвах, в Слове, когда мы ценим Божьим Словом, выполняя это Слово, вере, потому что без веры Богу уходить невозможно. Друзья, дорогие, когда Он нас посетит, мы не знаем, но то, что Он с нами, это да и аминь. И сегодня Он с нами. Пусть Господь благословит всех нас, что Он всегда с нами, но ревновать нужно. Молиться нужно, пребывать в Слове нужно и просить, чтобы Дух Святой благословлял. И последняя мысль. Здесь апостол Павел говорит, что и молитесь о мне, а ниже о всех святых. Я хотел бы вам предложить, братья, сестры, в наших домах, в ваших тайных молитвах не всем приходится быть за кафедрой. Поверьте, вы сами со мной согласитесь. Потому что церковь большая, есть графики, надо так, никак по-другому не сделаешь. Но я хотел бы, как написано здесь, молитесь о всех святых, молитесь о служителях, молитесь о проповедниках, чтобы Бог влаживал слово нужное, правильное. Потому что Дух Святой знает, что в моем сердце, что в вашем сердце. Он только знает, и Он может распределить пищу, раздать эту пищу через проповедников, через служителей, через тех, кто участвует в наших служениях, чтобы наши служения, они были в большей мере в благодати Божьей, в присутствии Божьем. И Павел, апостол, не стеснялся, он смело заявлял, молитесь и о мне. И мне хочется, чтобы мы в наших молитвах всегда молились. Может, мы забываем, но я сегодня напоминаю, молитесь и будем молиться за наше служение, чтобы Дух Святой влаживал нужное слово. Он знает, что говорить. Он знает, как говорить. Он знает, как употреблять. Мягко, громко, тихо, бывает где-то построже, по-разному. Но нам нужно от Духа Святого пища. И Бог, Он способен, у Него есть сила, у Него есть возможности, у Него есть та благодать, которую Он хочет изливать в наши и ваши сердца. И мне хотелось бы в этой молитве поблагодарить Господа за этот день, за этот вечер, что мы имеем такое служение молитвенное. Мы способны сегодня слышать это слово, но мы должны не только благодарить Бога, но еще просить: «Господь, изливай свою благодать, изливай благодать свою через свое слово, чтобы мы понимали слово, чтобы в наших служениях Дух Святой действовал в большей мере, чтобы мы исполнялись Духом Святым. Может, мы забыли, но нужно ревновать. Но опять, в первую очередь, слово. Проверяйте слово, чтобы мы были в мире со всеми, чтобы наш язык не расхаживал, чтобы мы не обижали друг друга. Друзья, дорогие, это так важно в Слове Божьем описано. Христос вел учеников, Он многому их учил. А после того, когда Он уже сказал заповедь, я вам новую даю, да любите друг друга, это последний вечер был, уже перед страданиями Иисуса Христа, Он дал эту заповедь, да любите друг друга, а только впоследствии на них сошел Дух Святой. Друзья, дорогие, я в своей практике вижу, то, что приходится и молиться с детьми за крещение Духом Святым, я всегда больше видел в практике, всегда нужно, чтобы твое сердце имело веру, чистое сердце и жажду. Вот эти пункты, если в нашей жизни будут присутствовать, будет действовать Дух Святой. Пусть Господь благословит. Мы будем молиться.

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

моя тяжесть слегла. Прошу, мой Господь, за друзей, за тех, кто остались вдали, не принявши слова спасения. Прошу.

тяжелою ношей пришел я к тебе, Иисус, в эти дни. Коснулся ты нежно так сердца, я плачу.

дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, а сегодня мы начинаем чтение книги «Свет с небес» Крисмаса Карла Каумфана. Пусть Божья благодать наполнит ваши сердца обилием своих благословений при слушании этой книги. Несколько лет тому назад, когда мой муж проводил богослужение в одной из тюрем, маленький хор исполнял перед слушателями песню «О, если б мог я снова слышать молитву матери моей». Молодой человек, приблизившись к решетке, взволнованно сказал: «Никогда не пойте здесь эту песню снова. Я ни разу не слышал, чтобы моя мать молилась». «Может, ваша мать и молилась, моя во всяком случае нет. Единственное, что я от нее слышал, была ругань. Если бы она за меня молилась, вряд ли я находился бы здесь». Примерно в то же самое время, когда мой муж проповедовал в тюрьме, Иосиф Армстронг, главный герой этой книги, отдал свое сердце Богу и стал одним из моих лучших друзей. Услышав потрясающую историю его детства и юности, я была тронута до глубины души. Такая реакция понятна, если напомнить, что у меня самой два сына. Без промедления я с молитвой обратилась к Богу, чтобы эта история увидела свет. Через нее многие люди смогут учиться беречь благословляющую силу материнской молитвы. Нет ничего на земле, что имело бы такую духовную силу, как молитва любящей матери.

как она любила свое дитя. Не как некоторые матери любят своего первенца, не как большинство матерей любят своих детей. Нет, но как любят лишь немногие, потому что она долгие годы тосковала о нем молилась и радовалась предстоящей встрече с ним. Она одна о нем молилась и скучала, потому что ее муж Бинет сразу с начала их супружества объяснил ей, что детей он не любит. Они поглощают слишком много денег, кричат по ночам, когда уставший от тяжелой работы муж нуждается в покое и сне. К тому же их невозможно брать с собой, они же тебя сразу запачкают, как бы ты ни старался держаться от них подальше. Бинет насмотрелся на Лоис и Релея. У них в течение 3 лет родилось 2 детей, а это означало, что ни в город, ни в церковь они не могли пойти без того, чтобы не тащить с собой детей. Сумку, которую Лоис сама пошила из практичного моющегося материала, полную всяких бутылочек, пеленок и прочих детских принадлежностей. Но еще до того, как Бинет успел понаблюдать эту картину жизни семьи Лоис и Релея, он уже настоятельно подчеркнул, что ни о каком ребенке не может быть речи, тем более о 2 или 3. Бинет Амстронг не мог понять гордости Лоис и Релея Дван, с которой они везде таскались со своими детьми. «Никто меня не может убедить, что Лоис и Релей своих малышей действительно хотели», — сказал Бинет Анне однажды теплым воскресным днем по дороге из церкви домой. «У меня нет причины думать иначе», — ответила Анне, глядя через забор, мимо которого они как раз проезжали в это время. Ее красивое юное лицо становилось все грустнее, а нежные и милые руки все крепче сжимали Библию, лежащую у нее на коленях. «Я хорошо знаю, Лоис, она всей душой любит своих милых деток». «Милых?» — презрительно выдавил Бинет, неестественно кашлянув, и слово от этого как бы развалилось пополам. «Они просто очаровательные, Бинет», — с нежностью, смущаясь, ответила Анни. «Это все говорят. Девочка — просто вылитая Лоис, а мальчик — копия отец. Я совершенно точно знаю, что оба ребенка были всем сердцем желанны, и я не могла на них налюбоваться. Я видел, что во время работы над текстом Библии ты одного из детей на руки взяла». «Да, ну и что?» «Что-что? Разве ты могла держать на коленях ребенка и одновременно следить за разбором слова?» «Конечно, могла». Но ответ Анни уже прозвучал почти шепотом. Ее длинные темные ресницы скрывали испуганный взгляд. Нижняя губа мелко дрожала. «Ты, конечно, понацепляла на свое лучшее воскресное платье всякой всячины. Да я его щеткой запросто почищу». Их дорога как раз пролегала по пустоши мимо заброшенного колодца, в котором однажды вечером прыгнула Джессика Баллингтон, покончив раз и навсегда со своими земными страданиями. Бедная юная Джессика Баллингтон не прыгнула в колодец из-за своих детей, из которых 3 маленьких едва начинали разговаривать, а 2 постарше учились в начальной школе. Нет, это не было причиной ее самоубийства. Но как объяснить Бинету действительную причину, как все было на самом деле, если он ее и не хочет понять? Она уже не раз пыталась это сделать, но он упрямо оставался при своем мнении. Его заключительные слова были всегда: «Бьюсь об заклад, это ее 5 детей довели Эрия до сумасшествия, и она знала, что ее ждет то же самое. Вот почему она это сделала». Эти мысли промелькнули в голове Анни, когда они проезжали мимо колодца, но она ничего не ответила ему. Бинет обернулся и посмотрел на нее с определенной строгостью. И хотя Анни не смела поднять глаз, она почувствовала на себе его колючий взгляд. Все тело ее забилось мелкой дрожью. Бинет заметил это и, прежде чем что-то сказать, 2 прищурился. «Ты действительно думаешь, что твое платье так легко очистится?» «Конечно», — ответила Анни как бы издали.
Понимаешь, Лоис и Релей давно бы могли построить новый курятник, если бы все деньги не пошли на детей». Аня ничего не ответила. Бенета ждал. Они проезжали двор Тифни. Двое мальчишек в пестрых до колен штанишках наперегонки один за другим спускались по веревке с дерева, в то время как третий усиленно стравлял собаку с кошкой, которая лишь последнюю секунду достигла спасительного ствола дерева. «Нет, ты только посмотри на этих хулиганов!» — сказал Беннет и кивнул в сторону мальчишек. «Кое-кто утверждает, что они были когда-то очаровательными и миленькими, но теперь о них этого не скажешь. Их отцу надо было лучше подумать, как их к работе приставить». «Но, Беннет, сегодня же воскресенье». «Воскресенье, воскресенье! Разве они ведут себя, как это следует, праздничный день? Бьюсь об заклад, их мать занята тем, что укачивает малышку Салли. Так, кажется, ее зовут, чтобы потом спокойно заняться приготовлением обеда. А эти теперь предоставлены сами себе и бегают, как беспризорные». «Дети стоят дорого и приносят очень много переживаний, и я все больше убеждаюсь в этом, что они того не стоят». «Интересно, твоя мама тоже так думала о тебе?» Этот вопрос пугал Беннета. Несколько месяцев назад Аня ему уже задавала его. Тогда он страшно рассердился, просто рассвирепел. Его голубые глаза дико вращались. На этот раз он негодующе схватил кнут и изо всех сил опустил его на спину лошади. Анна Сток Амстрон любила своего ребенка каждой частичкой своего юного сердца. Беннет же еще до рождения сына испытывал к нему неприятные чувства, а теперь они перешли в откровенную неприязнь. Он лишь высказался Анне по поводу имени мальчика и ни на минуту не задержался возле коляски. Он никогда не наклонялся над ребенком, чтобы ему улыбнуться и с ним поболтать. У него никогда не проявлялось желание после ужина как-нибудь им заняться. Беннет Амстрон-младший стал отцом в 23 года, но ни малейшим образом не был в душе благодарен за это. Вот он стоит перед красивым в зеленой раме зеркалом рядом с дверью, ведущей в кухню, и старательно расчесывает свои густые черные волосы. Он красивый молодой человек. Не меньше десятка девушек пылали к Анне завистью, когда она объявила о помолвке с симпатичным, старательным сыном фон Грант Амстронга, который каждому из пяти своих детей пообещал по $1000 и упряжки лошадей в приданое. Почему Беннет избрал именно Анни Стокс, некоторые девушки вообще не могли понять, особенно Бекки Корнелиус и Аделаида Гитман. Обе считали себя красивее этой неказистой Анни Стокс. Конечно, никто ни в чем плохом ее упрекнуть не мог, к тому же Анни была тоже не дурнушкой. В этом все были согласны. Она происходила из по-настоящему трудолюбивой семьи. Отец ее был бишофом большой общины в Вакиле. И хотя он не был так богат, как некоторые члены его общины, бедным же его тоже нельзя было назвать. Таким образом, Беннет Амстрон-младший сделал достойный выбор. Но некоторые любители посудачить утверждали, что Анни просто не создана, чтобы быть женой фермера. Стройная, изящная, ростом чуть выше 1.5 метра, руки маленькие, нежные, казалось, не были созданы для суровой фермерской жизни. Анни была хорошо воспитанной девушкой, верной своей семье и общине, в которой служил отец. Ее верность исходила из чистоты ее сердца, это и привлекло к ней Беннета. Он также видел, что хотя Анни Стокс не так сильна, как Сара Боутс, которая запросто несла по 2 полных ведра молока из сарая и зерно так же быстро сеяла, как мужчина, но все же она была ловкой и расторопной. Но что Анни особенно возвышало и в его глазах, что она не была расточительной, уже одна эта черта ее характера значила для него не меньше, чем нежное, выразительное лицо с карими глазами и такого же цвета мягкие волнистые волосы.
С того самого мгновения, когда Анни впервые увидела маленькое личико своего сына, она стала называть его Иосифом. С того самого мгновения, когда Анна впервые увидела маленькое личико своего сына, она стала называть его Иосифом. «Хоть ты у меня есть», — шептала она и осторожно ощупывала кончиками пальцев его щечки. «Я по тебе так скучала, я так тебя ждала, хотя твой отец тебя и не ждал». Но скоро и он поймет, какой ты миленький, хорошенький, и он не сможет не полюбить тебя. Мой Иосик, мой маленький, миленький Иосик!» И в радостных чувствах она прикрывала ладонями лицо. Любовь, которой одаряла эта молодая мать своего ребенка, казалась Бинету просто неблагоразумной. «Мне кажется, что ты этого малыша любишь больше меня», сказал он однажды раздраженно. «Я думаю, что заслужил, чтобы к моему приходу с работы пища стояла на столе. Вот уже 3 вечера подряд ты запаздываешь с ужином, и мне приходится ждать». «Да, Бинет, я понимаю, и мне хочется успеть», со вздохом отвечала Анни, переворачивая картофель в сковородке. «Но Иосифа опять температура и...» «Ну вот, началось. У малышей всегда что-нибудь. Скоро придется платить врачу». Ани обдало холодным потом. Она твердо решила убедить Бинета завтра утром взять малыша с собой в город и показать его врачу. Все равно нужно отвезти на базар накопившиеся 12 десятков яиц и заплатить наперед за аренду земли. Но его слова пришлись как обухом по голове. Если в семье Рилея заболевал ребенок, его немедленно везли к доктору, который точно знал, что малышу приписать, и уже через несколько часов ему становилось лучше. А Бинета, казалось, состояние его сына совсем не заботило. Он никогда не заглядывал в коляску и ничего не спрашивал о малыше. Вместо этого он за ужином с озабоченным выражением лица жаловался, что одна из коров какой-то хворью мается, а Микаэль, Гунтер, уже давно одолжил пилу и обещал сразу вернуть, а до сих пор еще не принес. А между тем маленькому Иосифу день ото дня становилось хуже. Аня заметила, что на его теле появились несколько воспаленных пятен. На следующее утро эти пятна уже распространились и на его тоненькие ручки, и на спинку, и на личико. «Бинет», — обратилась Аня к мужу, и горячие слезы потекли по ее щекам. Со стонущим от боли ребенком на руках она направлялась к нему навстречу. Малыш весь пылал в жару, нельзя было не сострадать, глядя на его мучения и беспомощность. «Пожалуйста, привези доктора, пусть он его разок посмотрит. Похоже, что в этих вздутиях собрался гной, я их насчитала более 40, у меня уже сил больше нет, и я не знаю, что делать». «Анни?» Бинет остановил на нее продолжительный взгляд и, ничего не сказав, схватив шапку, вышел во двор. Вскоре после этого она услышала топот коней на улице, который постепенно удалялся. Уже в тот же вечер заглянул к ним доктор Гудзен Линквист. «Почему вы не позвали меня раньше?» Анни, лишь в которой уже раз вытирала мокрое от слез лицо, она не знала, что отвечать. Бинет стоял рядом. «Каждый воспаленный очаг нужно вскрыть». «Ой!» Анни закрыла лицо руками. «Ничего другого, дорогие супруги Амстрон, мы сейчас сделать не можем», произнес доктор Линквист глубоким грудным голосом. Большими руками он открыл свою сумку и достал нож. Анни увидела, как при свете лампы блеснуло лезвие ножа. «Вам, Бинет, придется мне помочь и ребенка подержать здесь, под светом. Так будет лучше», — сказал он, не глядя на него. Анни опустилась на стул, и при каждом слабом вскрике ее маленького сыночка ей казалось, что сердце ее остановится. Несколькими днями позже снова зашел к ним доктор Линквист и вскрыл новые нарывы. Также он вскрыл и те нагноения, которые прооперировал раньше.
Малыш был так слаб, что лишь тихо стонал. Время от времени он открывал бледные губки, как будто хотел заплакать, но не мог. «Мне очень жаль», — сказал врач, медленно направляясь к двери. Он помедлил, слегка глядя в осунувшееся лицо Анни. «Но вы, наверное, сами уже понимаете», — добавил он, — «что ребенок умирает, часы его сочтены».

И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу: «Что это значит?» Деяния 2.12. Нисколько не считаясь церковными планами или планами властей города, просто посреди человеческой толпы Бог явил Святого Духа в первый день Пятидесятницы. И подобно этому, не беспокоясь о том, что вокруг происходит, Он позволяет Святому Духу действовать среди нас. При этом каждый раз возникает беспокойство и мучает старый вопрос: что же это значит? На этот вопрос в Библии существует триединый ответ. Иисус Христос становится очень важным. Обычный человек не имеет никакого понятия о том, кто этот Иисус. Это его не беспокоит, потому что человек может без него обходиться. Но когда Дух Святой проходит по земле, совесть людей пробуждается, люди становятся несчастливыми из-за своих грехов. И тогда Дух Святой весь свет направляет на распятого Искупителя. И люди спешат к Нему, верят в Него и славят Его. Люди рождаются свыше. Это звучит невероятно, но это так. То, что не могут сделать все силы мира, может сделать сильный Божий Дух. Он творит новых людей. Разве нам не нужны такие изменения? «Церковь Господа соберется». «Что это значит?» – спрашивали люди в первый день Пятидесятницы. И позже они увидели, как 3000 человек уверовали в Иисуса. И они, как говорит Библия, имели одно сердце и одну душу. Церковь живого Бога начала собираться. «Дух Святой, Ты Дух священников, царей и пророков, апостолов и призвавших Тебя, откройся еще многим».

Вартимей. Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Евангелие от Марка, 10 глава. Сидел у дороги с разжатой ладонью: «Подайте, кто может, слепому на хлеб». Не крик, только шепот, и редко кто тронет слепца за плечо, наклоняясь к земле. Несчастными были людей подаяния, не каждый слепого хотел замечать, не каждый к слепому имел сострадание, не каждый войти мог в чужую печаль. Слепой у дороги, он милости просит, а люди все мимо, что им до слепца? Торопятся, ветер шаги их уносит, слепой им во след не поднимет лица. И так день за днем. Позавидовать трудно, не жизнь, а сплошное мучение и мрак. Но вот голоса, шум толпы многолюдной, слепой вдруг почувствовал что-то не так. Спросил, кто идет? И Иисус отвечали: «Он столько сегодня больных исцелил». Вздохнул Вартимей глубоко и печально: «О, если

Иисус исцеляет хромых и глухих. Чем громче кричат, тем слепому больнее. Ах, если бы Он исцелял и слепых! Был полдень, и солнце стояло в зените. Слепой Иисуса увидеть не мог, но сердцем воскликнул: «Помилуй, Спаситель!» И кто-то слепому подняться помог. Его подвели к Иисусу поближе. «Чего же ты хочешь, Учитель, прозреть?» «Прозри, Вартимей!» Возглас радости: «Вижу, Иисус, дай же мне на тебя посмотреть!» И желтое солнце, и синее небо, богатство всех красок слепому дано. Но кто бы, прозрев, удивлен этим не был, но бывший слепой видел только одно. Он видел Иисуса, он низко склонился пред тем, кто ему исцеление дал. В дорожную пыль Вартимей опустился и долго в пыли на коленях стоял. Смотрел, и утихла толпа на мгновение. Иисус продолжал чудеса совершать. Одно из чудес — это чудо прозрения. Хотел Вартимей за Иисусом бежать, хотел послужить или просто быть рядом. И заново жизнь для него началась, и больше сидеть у дороги не надо, и можно шагать, ничего не боясь. На пыльных дорогах так много слепцов, и старых седых, и безусых юнцов. Мужчины и женщины, малые дети не видят Иисуса, не знают, что слепы. Когда-то вот так в придорожной пыли сидела и я. Мимо зрячие шли. Они говорили, что рядом Спаситель. И я закричала: «Мне встать, помогите! Я видеть хочу! О, помилуй, Христос!» И сердце слепое полно было слез. «Прозри!» Иисус благодатью коснулся. Я вижу!» И мир улыбнулся. Как радостно было смотреть на Христа! Для зрячего сердца Он Господом стал. На пыльных дорогах так много слепцов, и ты среди них. Подними же лицо, слепому так трудно, слепому так плохо. Зачем собирать подаяние крохи? Вставай же, проходит Иисус, не молчи. Ты хочешь стать зрячим? Так громче кричи, или вздохом коротким, что шепота тише, скажи: «О, я видеть хочу!» Он услышит.

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: У меня на полке стоит целый ряд хороших книг христианских авторов о семейной жизни. Они очень пригодились при подготовке бесед о жизни христианской семьи. Но среди них есть одна книга, которая, мне кажется, намного полезнее всех остальных. Конечно же, это Библия. Ни в одной из 30 книг с моей полки, освещающих тему семейной жизни, нет чего-то нового. Все, что в них написано, было прежде написано нашим Небесным Отцом в Его книге для семьи, в Библии. В своем слове наш Отец Небесный дает очень хорошие практические советы для семейной жизни. И вместе с вами мы рассуждаем о Божьих принципах для тех, которые заняты поисками мужа или жены. В основу наших рассуждений мы взяли 24 главу книги «Бытие». Рассказ о том, как встретились и поженились Исаак и Ревека. В прошлой беседе мы заострили внимание на двух очень важных принципах, касающихся поиска супруга или супруги. Первый принцип заключается в том, что ваш жених или невеста непременно должны быть рожденными свыше верующими. А это значит, что он или она разделяет вашу веру в Иисуса Христа и живут этой верой, как истинные христиане. Апостол Павел сказал: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». И это наиважнейший принцип. Что касается второго принципа, мы видели, насколько немаловажно поинтересоваться мнением Господа в момент принятия решения, и особенно в тех случаях, когда вы пытаетесь решить, на ком жениться или за кого выйти замуж. Брак был учрежден Господом. Господь лично сочетал первую вступившую в брак пару. И поэтому очень важно проконсультироваться с Ним до принятия решения о вступлении в брак. Молитесь об этом решении и не торопитесь, чтобы позже не сожалеть о сделанном шаге. Это второй принцип. Оба эти принципа хорошо проиллюстрированы в 24 главе книги «Бытие». Мы видели, как Авраам наставлял своего слугу, прежде чем слуга отправился на поиски жены его сыну Исааку, и просил, чтобы избранница была верующей девушкой. Когда слуге необходимо было принять решение, кого избрать в жены Исааку, он остановился, чтобы помолиться и спросить об этом Господа. Сегодня, дорогие друзья, мы хотим коснуться еще одного принципа, не менее важного, чем предыдущее. Поэтому откройте, пожалуйста, ваши Библии, 24 глава книги «Бытие». И давайте посмотрим, что скажет нам Божья книга о семье. Как только верный слуга Авраама помолился Господу и попросил его помочь найти жену сыну своего хозяина Исааку, к источнику, у которого он отдыхал, подошла красивая молодая девушка. О том, что произошло дальше, мы читаем в 17 стихе 24 главы книги «Бытие». «И побежал раб навстречу ей и сказал: „Дай мне испить немного воды из кувшина твоего“. Она сказала: „Пей, господин мой“. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: „Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются“. И тотчас вылила воду из кувшина своего в поила, и побежала опять к колодезю почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом полсикля и два запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота. И сказал: „Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?“» Обратили ли вы внимание на 21 стих? человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Слуга Авраама молчаливо наблюдал за девушкой, чтобы понять, что же она из себя представляет. Он наблюдал за тем, как она работала. Он заметил ее вежливость и щедрость. Что он высматривал? Он хотел убедиться, соответствует ли она образцу богобоязненной жены, соответствует ли она Божьим стандартам. А потом он спросил, чья ты дочь? То есть, кто ты, девушка? Пожалуйста, ответь, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? Итак, у слуги Авраама появилась возможность понаблюдать за этой девушкой Ревеккой в домашней обстановке. А как она ведет себя дома? Уважает ли она своих родителей, так же, как приезжих людей? А какая она помощница в доме? Такая же, как у ручья, или нет? Принимая решение, касающееся брака, слуга Авраама касается очень важных принципов. Перед тем, как принять окончательное решение, он старается узнать о девушке как можно больше. Я сказал «перед тем», не «после того». Потому что, когда вы поженитесь, может случиться, что вы узнаете о человеке, с которым вы вступили в брак, очень много такого, что предпочли бы знать до того, как решили объявить о свадьбе. Постарайтесь убедиться, что человек, с которым вы намерены вступить в брак, соответствует Божьим стандартам. И еще постарайтесь убедиться в этом до свадьбы. У меня есть еще один очень практичный совет для вас. Возьмите карандаш, лист бумаги и перечислите все качества, которые вы хотели бы видеть и считаете важными в человеке, с которым намерены вступить в брак. Затем откройте вашу Библию и перечислите все те качества, которые Бог считает важными для христианина. Перечислив эти качества, дополните составленный вами список стихами из Писания, в которых говорится об этих же качествах. И потом спросите у самих себя, соответствуют ли ваши собственные стандарты библейским стандартам. А может быть, вам так не терпится жениться или выйти замуж, что вы позволили себе слегка занизить их. Когда мы, так сказать, влюблены, или начинаем отчаиваться, потому что, как нам кажется, время уходит, у нас появляется тенденция оправдывать свои поступки и занижать свои стандарты. Не допускайте этого. Божьи стандарты должны быть вашими стандартами, и ваша обязанность придерживаться их. Я знаю, что все мы грешники, и ни один из нас не может жить в точном соответствии с совершенным Божьим образцам. Но мы должны стремиться к их исполнению. Мы должны стремиться к цели, как апостол Павел пишет в послании к филиппийцам. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Стремится ли к этой цели человек, о котором вы думаете, как о будущем муже или жене? Если нет, то проблема налицо. Друзья, я не пытаюсь разочаровать вас или усложнить путь к принятию решения. И, конечно же, Бог не хочет этого. Больше, чем вы себе можете представить, Бог хочет, чтобы вы были счастливыми, и чтобы ваши желания осуществились. Но Господь также знает, что вы можете быть счастливы и удовлетворены только тогда, когда повинуетесь Ему и живете соответственно Его стандартам. В начале этого разбора я упомянул свою книжную полку. Среди большого количества книг о семейной жизни, которыми я располагаю, наверное, 5 или 6 книг, прямо касающийся женщин. Это хорошие беседы, основанные на Библии, о том, какой должна быть женщина-христианка. Это отлично. Но когда я внимательнее осматриваю книги на полке, я обнаруживаю, что на ней нет ни одной книги о мужчине-христианине. И меня заинтересовало, почему это так? Разве Библия ничего не говорит о требованиях, предъявляемых к благочестивому мужчине? Вся 31 глава книги Притчей посвящена качествам благочестивой женщины. Ну а как же мужчины? Будучи мужчиной, я знаю, что когда я думал о браке, мои требования были очень высокими. Девушка, с которой я вступил бы в брак, должна была быть такой и такой, и кроме этого, еще вот такой и такой. И это хорошо. У нас должны быть высокие стандарты, если только они являются Божьими требованиями. Поэтому я читаю и перечитываю 31 главу книги Притчей. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим». Да, такую жену я хотел для себя. И Господь подарил мне Кристин. Если бы я пытался описать Кристин, то я бы воспользовался именно 31 главой книги Притчей. Но Кристин тоже пришлось оценить мой характер и мои качества. У нее также были требования, и она должна была убедиться, что я соответствую этим требованиям. Подождите, это уже становится слишком личным. Горе той женщине, которая ожидает от меня, чтобы я встал ночью и стал раздавать пищу в доме моем. Ведь эти библейские требования не касаются мужчин, не так ли? Нет, друзья, Библия говорит именно о них и как раз в этой книге Притчей. Вторая глава Притчи начинается словами «Сын мой». Третья глава начинается «Сын мой». В обеих этих главах мы находим Божьи требования, предъявляемые к мужчине. Мы находим описание благочестивого мужчины. Девушки, слушайте внимательно. От ваших мужей или будущих мужей требуется, чтобы они жили в соответствии требованиям второй главы книги Притчи, в той же самой степени, как от вас требуется написанное в 31 главе. Для тебя, девушка, согласно 2 главе Притч, 2 глава, 1 по 5 стих, идеальный мужчина, во-первых, будет иметь желание быть научным. Он ценит Слово Божие и ищет мудрости. Он жаждет знания и ищет разумения. Он не отвергает замечания и готов научиться. И в результате, стих 6, Господь дает ему мудрость, которую он ищет, и многое другое. Бог становится его щитом и оказывает ему руководство, охраняя его путь. Стих 9. Этот человек праведен и рассудителен, и поэтому он избавлен от путей зла. Стих 16. Он не смотрит в сторону безнравственных женщин. Стих 20. Он избирает хороших друзей. 21 стих. Он устойчивый человек, потому что он будет жить на земле и пребывать на ней. У этого мужчины хорошая репутация. 3 глава книги Притчи, стих с 4 по 6. И он надеется на Господа, вместо того, чтобы надеяться на собственную силу. В результате, стих 7, он не хвалится. 9 стих. Он избыточествует, потому что отдает все Господу. Этот человек делает добро другим, когда может, стих 27. Он чувствует себя в безопасности и может мирно спать, стих 24. И, наконец, стих 17. Этот мудрый человек приятен и мирен. Вот Божьи стандарты для мужчины. И не довольствуйтесь меньшим. Пересмотрите свои стандарты. Проверьте, соответствуете ли вы Божьим требованиям, предъявляемым к благочестивому мужчине или благочестивой женщине. Мы говорили о том, кто был бы хорошим мужем или хорошей женой для того, кто думает о браке. Но давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны и спросим себя, каким мужем или какой женой являемся мы? Что мы из себя представляем? Да поможет нам Господь, чтобы все мы были движимы желанием быть мужчинами и женщинами, живущими по Божьим стандартам.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вера и Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Евреям 11 глава 7 стих. Жить надеждой. Ной является собой прекрасный пример того, как жить надеждой. Он жил в среде, где все забыли Бога. Это время Господь Иисус описывает так. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег». Люди жили, не обращая внимания на Бога, не думая о Нем. Это очень похоже на сегодняшний день. Ной надеялся на Бога, даже когда все вокруг было неприглядно. В Бытие 6.5 мы читаем о состоянии сердца человека в те времена. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Но, несмотря на это окружение, Ной надеялся на Бога, верил Его Слову и делал все так, как Он повелел ему. Петр называет Ноя проповедником правды. Не только потому, что он говорил, но и потому, что он жил надеждой, которую возлагал на Бога. Эта надежда привела его к тому, чтобы довериться Слову Богу, даже если казалось, что он не спешит исполнять его. Ной трудился, строя ковчег около 120 лет, что давало тогда повод для насмешек со стороны скептиков. Мы, как и Ной, можем надеяться на Бога в отношении будущего. Детали могут быть скрыты от нас, но это будущее, несомненно, в Его любящих, всемогущих руках.

и они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю. Малахии 3:17. Скоро наступит день, когда наш Господь будет отделять пшеницу от плевел, и тогда станет ясно, кто станет бесценным урожаем Господним, а кого бросят в печь. Друг мой, будешь ли ты одним из этих драгоценных зерен пшеницы? Бог будет дорожить тобой, если ты будешь ценить Его. И ты станешь Его в тот день, если Он твой сегодня. Во времена Малахии избранники Божьи разговаривали друг с другом так, как будто их всегда слушал Господь. Ему это понравилось, и таким образом получилась книга, которая оказалась в небесной библиотеке. Довольный тем, что слышал, он был также доволен и людьми, которые это говорили. «Друг мой, задумайся, если бы Иисус слышал твои речи, был бы Он ими доволен. Прославляется ли в них Господь и твои братья во Христе? Когда говоришь, будь уверен, что твоими устами глаголит истина. Какой честью будет для нас, бедных созданий, оказаться в амбаре Божьем? Все верующие будут удостоены такой чести. Иисус говорит не только «они мои», но они будут моими. Он выкупил нас, нашел нас, привел к себе и наполнил нас Духом Своим. Всем Своим могуществом Он будет бороться за нас».

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов – чтение Библии. Затем передача «Хлеб насущный». В 8 часов – проповедь Анатолия Бушила. В 9 часов – чтение книги. И в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие от Марка, 5 глава. «И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился ему, и, вскричав громким голосом, сказал: «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал ему: «Выйди, дух нечистый, из этого человека!» И спросил его: «Как тебе имя?» И он сказал в ответ: «Легион имя мне, потому что нас много». И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас, свиней, чтобы нам войти в них». И Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, вышедши, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их. И когда он вошел в лодку, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Но Иисус не позволил ему, а сказал: «Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус, и все удивлялись. Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и усиленно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». И Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». И тотчас иссяк у нее источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина, в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю правду. Он же сказал ей: «Дочь моя, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Когда он еще говорил это, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла,
«Что еще утруждаешь учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и вошед говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним, но он, выслав всех, берет с собою отца и мать девицы и бывших с ним, и входит туда, где девица лежала, и, взяв ее за руку, говорит ей: «Талифа куми», что значит «девица, тебе говорю, встань». И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет 12. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть. Евангелие от Марка, глава 6. Оттуда вышел он и пришел в свое отечество. За ним следовали ученики его. Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге, и многие, слышавшие, с удивлением говорили: «Откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются его руками? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуда и Симона? Не здесь ли между нами его сестры?» И соблазнялись о нем. И Иисус же сказал им: «Не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем, и у родственников, и в доме своем». И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их. И удивлялся неверию их. Потом ходил по окрестным селениям и учил. И, призвав 12, начал посылать их по 2 и дал им власть над нечистыми духами. И заповедал им ничего не брать в дорогу, кроме одного посоха: ни сумы, ни хлеба, ни меди в поясе, но обуваться в простую обувь и не носить 2 одежд. И сказал им: «Если где войдете в дом, оставайтесь в нем, доколе не выйдете из того места. И если кто не примет вас и не будет слушать вас, то, выходя оттуда, отрясите прах от ног ваших во свидетельство на них. Истинно говорю вам, отраднее будет Содому и Гоморре в день суда, нежели тому городу». Они пошли и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, и многих больных мазали маслом и исцеляли. Царь Ирод, услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласно, говорил: «Это Иоанн Креститель воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им». Другие говорили: «Это Илья», а иные говорили: «Это пророк», или «как один из пророков». Ирод же, услышав, сказал: «Это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых». Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна и заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла, ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его, многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего делал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла,
плясала и угодила Ироду и возлежавшим с ним. Царь сказал девице: «Проси у меня, чего хочешь, и дам тебе». И клялся ей: «Чего не попросишь у меня, дам тебе, даже до половины моего царства». Она вышла и спросила у матери своей, чего просить. Та отвечала: «Головы Иоанна Крестителя». И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря: «Хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя». Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тотчас, послав оруженосца, царь повелел принести голову его. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица отдала ее матери своей. Ученики его, услышав это, пришли, взяли тело его и положили его во гробе. И собрались апостолы к Иисусу и рассказали ему все, что сделали и чему научили. Он сказал им: «Пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного, ибо много было приходящих и отходящих, так что и есть им было некогда». И отправились в пустынное место в лодке одни. Народ, увидев, как они отправлялись, и многие узнали их, и бежали туда пешие из всех городов, и предупредили их, и собрались к нему. Иисус, вышед, увидел множество народа, и сжалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря, и начал учить их много. И как времени прошло много, ученики его, приступившие к нему, говорят: «Место здесь пустынное, а времени уже много. Отпусти их, чтобы они пошли в окрестные деревни и селения и купили себе хлеба, ибо им нечего кушать». Он сказал им в ответ: «Вы дайте им есть». И сказали ему: «Разве нам пойти купить хлеба динариев на 200 и дать им есть?» Но он спросил их: «Сколько у вас хлебов? Пойдите, посмотрите». Они, узнавши, сказали: 5 хлебов и 2 рыбы». Тогда повелел им рассадить всех отделениями на зеленой траве. И сели рядами по 100 и по 50. Он взял 5 хлебов и 2 рыбы, воззрев на небо, благословил и преломил хлебы и дал ученикам своим, чтобы они раздали им, и 2 рыбы разделил на всех. И ели все, и насытились, и набрали кусков хлеба и остатков от рыб 12 полных коробов. Было же евших хлеб около 5000 мужей. И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправиться вперед на другую сторону к Вифсаиде, пока он отпустит народ. И, отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, а он один на земле. И увидел их бедствующих в плавании, потому что ветер им был противный. Около же 4 стражи ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Они, увидевши его, идущего по морю, подумали, что это призрак, и вскричали, ибо все видели его и испугались. И тотчас заговорил с ними и сказал им: «Ободритесь, это я, не бойтесь». И вошел к ним в лодку, и ветер утих. И они чрезвычайно изумлялись в себе и дивились, ибо не вразумились чудом над хлебами, потому что сердце их было окаменено. И, переправившись, прибыли в землю Генесарецкую и пристали к берегу. Когда вышли они из лодки, тотчас жители, узнавши его, обежали всю окрестность ту и начали на постелях приносить больных туда, где он, как слышно было, находился.
И куда ни приходил он, в селение ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его, и которые прикасались к нему, исцелялись. Евангелие Марка, 7 глава. Собрались к нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима. И, увидевши некоторых из учеников его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми руками, укоряли. Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умывши тщательно рук. И пришедши с торга не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться. Наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей. Потом спрашивают его фарисеи и книжники: «Зачем ученики твои не поступают по преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб?» Он сказал им в ответ: «Хорошо пророчествовал о вас лицемерах Исаия, как написано: „Люди эти чтут меня устами, сердце же их далеко отстоит от меня, но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим“. Ибо вы, оставивши заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое другое сему подобное». И сказал им: «Хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Моисей сказал: „Почитай отца своего и мать свою“, и злословище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите: „Кто скажет отцу или матери корван, то есть дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать для отца своего или матери своей, устраняя Слово Божие преданием вашим, которое вы установили, и делаете многое сему подобное“. И, призвав весь народ, говорил им: „Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит“. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: „Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне, входящее в человека, не может его осквернить? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, чем очищается всякая пища“. Далее сказал: „Исходящее из человека оскверняет человека, ибо изнутри, из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяние, любодеяние, убийство, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумие. Все это зло изнутри исходит и оскверняет человека“. И, отправившись оттуда, пришел в пределы Тирские и Сидонские, и, войдя в дом, не хотел, чтобы кто узнал, но не мог утаиться. Ибо услышала о нем женщина, у которой дочь была одержима нечистым духом, и, пришедши, припала к его ногам. А женщина та была язычница, родом сирофиникиянка, и просила его, чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: „Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам“. Она же сказала ему в ответ: „Так, Господи, но и псы под столом едят крошки у детей“. И сказал ей: „За это слово пойди, бес вышел из твоей дочери“.
и, пришедши в свой дом, она нашла, что бес вышел, и дочь лежит на постели. Выйдя из пределов Тирских и Сидонских, Иисус опять пошел к морю Галилейскому через пределы Десятиградия. К нему привели глухого, косноязычного, и просили его возложить на него руку. Иисус, отведший его в сторону от народа, вложил пальцы свои в уши ему и, плюнув, коснулся языка его, и, воззрев на небо, вздохнул и сказал ему: «Еффафа», то есть «отверзись». И тотчас отверзся у него слух, и разрешились узы его языка, и он стал говорить чисто. И повелел им не говорить никому, но сколько он не запрещал им, они еще больше разглашали. И чрезвычайно удивлялись и говорили: «Все хорошо делает, и глухих делает слышащими, и немых говорящими». Евангелие от Марка, глава 8. В те дни, когда собралось весьма много народа, и нечего было им есть, Иисус, призвав учеников своих, сказал им: «Жаль мне народа, что уже 3 дня находятся при мне, и нечего им есть. Если не евшими отпущу их в дома их, ослабеют в дороге, ибо некоторые из них пришли издалека». Ученики его отвечали ему: «Откуда мог бы кто взять здесь, в пустыне, хлебов, чтобы накормить их?» И спросил их: «Сколько у вас хлебов?» Они сказали: 7. Тогда велел народу возлечь на землю, и, взяв 7 хлебов и воздав благодарение, преломил и дал ученикам своим, чтобы они раздали, и они раздали народу. Было у них и немного рыбок. Благословил он, велел раздать и их. И ели, и насытились, и набрали оставшихся кусков 7 корзин. Евших же было около 4000, и отпустил их. И тотчас вошел в лодку с учениками своими, прибыл в пределы Далмануфские. Тут вышли фарисеи и начали с ним спорить, и требовали от него знамения с неба, искушая его. И он, глубоко вздохнув, сказал: «Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение». И, оставив их, опять вошел в лодку и отправился на другую сторону. При этом ученики его забыли взять хлебов, и кроме 1 хлеба не имели с собой в лодке. А он заповедал им, говоря: «Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и закваски иродовой». И рассуждали между собою, и, рассуждая между собою, говорили: «Это значит, что хлебов нет у нас». Иисус, уразумев, говорит им: «Что рассуждаете о том, что нет у вас хлебов? Еще ли не понимаете и не разумеете? Еще ли окаменено у вас сердце? Имея очи, не видите, имея уши, не слышите и не помните? Когда я 5 хлебов преломил для 5000 человек, сколько полных коробов набрали вы кусков?» Говорят ему: 12. «И когда 7 для 4000, сколько корзин набрали вы оставшихся кусков?» Сказали: 7. И сказал им: «Как же не разумеете?» Приходит Вифсаиду, и приводят к нему слепого, и просят, чтобы прикоснулся к нему. Он, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, и, плюнув ему на глаза, возложил на него руки и спросил его: «Видит ли что?» Он, взглянув, сказал: «Вижу проходящих людей, как деревья». Потом опять возложил руки на глаза ему и велел ему взглянуть, и он исцелел и стал видеть все ясно. И послал его домой, сказав: «Не заходи в селение и не рассказывай никому в селении». И пошел Иисус с учениками своими в селение Кесарии Филипповой. Дорогой он спрашивал учеников своих: «За кого почитают меня люди?» Они отвечали: «За Иоанна Крестителя».
другие же за Илью, а иные за одного из пророков. Он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Петр сказал ему ответ: «Ты Христос!» И запретил им, чтобы никому не говорили о нем. И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. И говорил об этом открыто. Но Петр, отозвав его, начал прикословить ему. Он же, обратившись и взглянув на учеников своих, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». И, подозвав народ с учениками своими, сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов в роде этом прелюбодейном и грешном, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего со святыми ангелами».

Дух Святой является самой могущественной силой в мире. Он является нашим божественным другом, спутником всей нашей земной жизни, выражаясь народным языком «наш кормилец». Дух Святой — наш утешитель, потому что в нем источник утешения христианина во всех его жизненных испытаниях. Дух Святой — это превосходный дух радости. Он является гарантией нашего спасения. Это жизнь, но никогда не смерть. Он извлекает нас из греха. Дух Святой есть невещественный огонь, который действует двумя силами — светом веры и полнотой любви. Он разгоняет тьму неверий и сомнений, открывает обман призраков, который, погрязший в чувствительности разум, принимает нередко за истины, дает человеку видеть себя самого в наготе растленной природы, познать мир в отношении к душе и ощутить присутствие Бога как источника света. Если вы исполняетесь Духом, то будете приносить плод Духа. Галатам 5:22-23.

а в цехах волнение до предела. Да куда ж девались мастера? Очередь стоит в недоумении, вдруг куда-то спрятался кассир. Пролетело лишь одно мгновенье, и исчез водитель из такси. В тот же миг сиденье опустело в поезде, идущем на Кавказ. Люди в страхе громко зашумели. Кто-то стал молиться в первый раз. Неспроста профессор озадачен. С места вдруг исчез студент один. Этот факт, конечно, что-то значит. Говорят, он был христианин. Вдруг не стало в классе пианиста, только нотный листик задрожал. У него родители баптисты, да и он, товарищ прошептал. И сердца тревожно застучали, тягостным волнением полны. Слово «восхищение» люди знали, но боялись атомной войны. Молча у молитвенного дома, голову пониже опустив, будто не взлетев с аэродрома или нужный поезд пропустив, собрались оставленные небом, знавшие спасенье много лет. Кто хвалился, что в театре не был, но среди спасенных тоже нет. И окинув окружавших взглядом, с болью в сердце замечает брат: нет сестры, стоявшей в хоре рядом. Старичок-диакон тоже взят. Вырвались слова молитвы глухо, только не услышана она. Не услышит плача Божье ухо, будто бы оборвалась струна. Было ли в истории планеты что-нибудь подобное сему? Люди, что вы ищете ответа? Смотрите с надеждой на Луну? Оцените важность покаяния. Бог сегодня слышит вас. Лишь минута будет расставанием, а до восхищения, может, час.

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

Дорогие друзья, а сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. Все последующие дни Флоренс провела с королевой. Она несколько раз приезжала к ней. А однажды сама королева Виктория пришла в коттедж Флоренс, и они вместе пошли на прогулку. Они говорили об армии, и Флоренс высказала несколько идей, которые, по ее мнению, облегчили бы жизнь солдат. Королеве всегда было интересно мнение Флоренс, и она хотела, чтобы все замечания Флоренс относительно армии выслушал премьер-министр. Прошло немного времени, и ее замечания и предложения были учтены и введены во всей британской армии. Вернувшись в Лондон, она почувствовала, что может посвятить остаток своей жизни улучшению положения солдат, если Господь захочет этого от нее. Вскоре она поняла, что Господь хочет от нее большего. Она поддерживала свою дружбу с Кларки и Гербертами и однажды послала им весточку, в которой писала: «Теперь я знаю, как распорядиться этим фондом. Господь говорил со мной совершенно отчетливо. Я слышала Его голос так же ясно, как в то время, когда Он призвал меня на служение. Я собираюсь на эти деньги обучать сиделок, которые будут работать во всех больницах Англии». «Отлично», — ответил Синди Корберт. «Вы всем докажете, что сиделка — это великая профессия». «Не всем», — сожалела Флоренс. «Многие матери не хотят, чтобы их дочери становились сиделками. Я не могу, конечно, винить их в этом, когда вспомню, на что похожи английские больницы. Они в таком же состоянии, как были госпитали в Крыму. И если вы думаете, что все доктора хотят иметь обученных сиделок, то, конечно же, ошибаетесь. Но я собираюсь доказать всей Англии, что сиделка — одна из величайших профессий в мире». Нелегко было отыскать больницу, в которой она могла бы осуществить задуманное. Но, наконец, больница Святого Томаса в Лондоне дала свое согласие, с условием, что к больнице будет сделана пристройка, в которой будут обучать сиделок согласно идеям Флоренс и за ее деньги. Женщину, которую Флоренс выбрала на должность экономки, звали миссис Водруб. Она занимала этот пост в течение 27 лет. Флоренс была, как всегда, права. Ее идее было оказано большое сопротивление. Вместо квалифицированной сиделки легче было нанять за мизерную плату любую женщину, которая не разбиралась в лекарствах и лечении болезней. И в этом случае Флоренс предпочитала сражаться своими собственными методами. Вместо спора она всегда пыталась убедить людей принять ее сторону. Первый год сиделок было очень мало. Это были лучшие из лучших, подавших заявление на поступление в школу. Это были молодые, самоотверженно работающие девушки, а не безразличные женщины. В коричневых униформах, в белых шапочках и передниках они выглядели очаровательно и эффектно. Предполагалось, что они будут год учиться, а затем направлены в различные больницы, где смогут на собственном примере учить других и показывать, что значит настоящая сиделка. «Ничего из этого не выйдет», — говорили многие. «Только они закончат учебу, как сразу выйдут замуж». Но такие страхи были напрасны. Миссис Водруб не спускала с них глаз, и Флоренс получала каждый месяц на проверку личные рапорты. «Скоро не мы, а они будут командовать нами», — ворчали старые доктора. «Они ведут себя так, как будто они хозяева больницы. Единственное, что должна знать сиделка, как правильно сделать примочку. И этому научиться несложно. Подумать только, обучение сиделок».
К концу первого года доктора изменили свое мнение, и прошло 2 или 3 года, как сиделки мисс Флоренс требовались по всей Англии. Не каждый запрос на сиделку можно было удовлетворить. В то время Флоренс не могла постоянно заниматься делами школы. Она часто болела и недели проводила в постели, но всегда была в курсе того, что там происходит. Она никогда не теряла контакта с ними. Ей постоянно писали о том, как идут дела. В это же время она давала консультации военному министерству о том, какая должна быть одежда солдат, которых отправляли в Индию и на Восток, какими должны быть седла у лошадей, какое должно быть медицинское обеспечение для госпиталей, и решала тысячи других вопросов. Американское правительство также консультировалось у нее по поводу проблем со своей армией. Разные люди в Англии, которые были заинтересованы в улучшении состояния больниц или рабочих цехов на заводах, получали от нее письма с предложениями и советами. Она написала книгу для домашних хозяек «Как ухаживать за больными в домашних условиях». Генри Дюнан, основатель Красного Креста, приехав в Лондон, чтобы рассказать о работе этого чудесного общества, начал со слов: «Я хочу отдать дань уважения английской женщине, которая вдохновила меня своей самоотверженной работой во время войны в Крыму. Эта женщина – мисс Флоренс. Если к концу Крымской войны Флоренс была известна только в Англии, то 20 лет спустя она стала одной из самых знаменитых женщин во всем мире». Из открытых дверей больницы Святого Томаса выпорхнули молодые девушки. Улицы Лондона были украшены транспарантами и флагами. Повсюду встречались толпы нарядно одетых людей. Одни люди стояли на тротуарах уже несколько часов, другие занимали места еще с ночи. Все высыпали из домов, чтобы приветствовать старую королеву Викторию, которая правила страной вот уже 50 лет. Это был юбилейный 1887 год, и она должна была проезжать в карете по улицам Лондона. В последнее время она очень редко появлялась на публике, и нейтингейские сиделки тоже вышли, чтобы приветствовать проезжающую мимо королеву. Флоренс тоже постарела. Ей было столько же лет, сколько и королеве. Она также редко покидала дом, хотя время от времени выезжала, чтобы навестить своих друзей. Для молоденьких сиделок она была почти легендой. Окна в ее светло окрашенном доме выходили на зеленую лужайку. В самом доме находилась масса цветов в вазах и горшках. С друзьями и слугами она обращалась спокойно и доброжелательно. Ее воинственный дух иссяк, и его место заняло умиротворенное состояние. Она пополнела, и седина тронула ее волосы. Но работа продолжалась. Когда сиделки заканчивали обучение, Флоренс стремилась увидеться и поговорить с каждой. Когда кто-то из них заболевал, она старалась отослать ее в деревню или к морю на поправку. Уезжая к месту работы, они получали цветы, которые она им посылала. Было еще множество всяких задумок, и она все беспокоилась, хватит ли у нее времени на их исполнение. Иногда ее одолевали заботы о деньгах, которые были нужны для совершения ее планов. Многие важные лица, посещающие Англию, приезжали с ней повидаться. Время от времени она получала приглашение от королевских особ. Но больше всего она любила общаться с маленькими детьми и со своими старыми друзьями. «Вы так много сделали?» — говорили они ей. «Да», — отвечала она, — «думаю, это так. Сейчас
в 16 больницах экономки, мои воспитанницы. Вы посылаете ваших сиделок во все уголки мира, чтобы помочь в обучении других». Старая леди кивнула. «Да, они работают в Австралии, Канаде, США, Индии, на Цейлоне, в Германии. Я не смогу перечислить все страны, в которых они работают. Но я еще хочу кое-что сделать. Я хочу основать курсы по подготовке сиделок, которые будут ухаживать за престарелыми и больными людьми на дому. Но ведь есть же больницы, и сейчас никто не боится обращаться туда. Они разительно отличаются от прежних». «Да, это так, но не каждый может попасть в больницу. В больнице может не оказаться мест, да и болезнь может быть не настолько серьезной, чтобы находиться в больнице. Нет-нет, нужны сиделки, которые будут ухаживать за больными на дому, особенно в случае болезни детей. Но я не знаю, хватит ли у меня денег, чтобы начать это дело». Ответ на ее новую мечту пришел быстро. Со всей империи люди присылали королеве деньги, как выражение благодарности, которое она могла употребить на любые цели. И вот однажды Флоренс получила письмо, от которого она пришла в сильное волнение. Она вспомнила, что однажды также волновалась, когда ее пригласили в Балморал на встречу с королевой. Это тоже была весточка от королевы. В ней шла речь не о встрече. Они уже были обе стары для разъездов. В письме говорилось, что королева решила отдать эти деньги Флоренс на основание заведения, о котором она так мечтает, и в котором будут обучать сиделок по уходу за больными на дому. Это был прекрасный момент. Так было положено начало осуществления новых замыслов Флоренс. В конечном результате появилось новое заведение по подготовке сиделок. Флоренс благодарила Бога за то, что Он так распорядился этими деньгами. Она не часто говорила о Боге, ее вера была очень личной, но те, кто был близок к ней, знали, как она сильно и глубоко любит Бога. Без молитвы она никогда не принимала решения. Она никогда не сражалась в одиночку и всегда побеждала Божьей силой. К концу своей жизни она знала, что достигла большего, чем мечтала, благодаря тому, что Бог призвал ее, и она с готовностью ответила на Его призыв, следуя повсюду за Ним, куда бы Он ни вел ее. Когда ее не станет, работа будет продолжаться. На крыльцо больницы Святого Томаса со стороны набережной Темзы продолжают выходить сиделки и расходиться по улицам Лондона. В самой больнице находится крымская карета, в которой ездила Флоренс последние месяцы пребывания на фронте, а также ее шарф, на котором вышито «Скутари». В палатах тихо. Операционные даже отдаленно не напоминают те ширмы и столы, которые были в барачном госпитале «Скутари». Профессия сиделки стала уважаемой и почитаемой. Из дверей больницы выходили сиделки в шляпках и аккуратных униформах, в красных плащах, развивающихся на ветру. Они были из последнего выпуска, пополнившего армию, возглавляемую леди с лампой. Флоренс умерла в 1910 году, но работа, которую она начала, будет продолжаться ровно столько, сколько нужна будет помощь всем людям в каждом уголке земного шара.

Я, мой Бог, склоняюсь пред Тобой низко, низко. Я хочу приблизиться.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вера иной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Евреям 11 глава 7 стих. Жить надеждой. Ной является собой прекрасный пример того, как жить надеждой. Он жил в среде, где все забыли Бога. Это время Господь Иисус описывает так. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег». Люди жили, не обращая внимания на Бога, не думая о Нем. Это очень похоже на сегодняшний день. Ной надеялся на Бога, даже когда все вокруг было неприглядно. В Бытие 6:5 мы читаем о состоянии сердца человека в те времена. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Но, несмотря на это окружение, Ной надеялся на Бога, верил Его Слову и делал все так, как Он повелел ему. Петр называет Ноя проповедником правды. Не только потому, что он говорил, но и потому, что он жил надеждой, которую возлагал на Бога. Эта надежда привела его к тому, чтобы довериться Слову Богу, даже если казалось, что он не спешит исполнять его. Ной трудился, строя ковчег около 120 лет, что давало тогда повод для насмешек со стороны скептиков. Мы, как и Ной, можем надеяться на Бога в отношении будущего. Детали могут быть скрыты от нас, но это будущее, несомненно, в Его любящих, всемогущих руках.

кругом одна несправедливость. Так говорил один старик. И перед ним, взглянув пытливо, Господень ангел вдруг возник. «Молил ты Господа, — сказал он, — открыть тебе его дела. Зачем одни живут в печали, другие же не знают зла?» И вот повел посланник Бога его далеко за село. Там был источник у дороги и дерево с большим дуплом. «Сиди, мой друг, в дупле, покуда я не вернусь, и наблюдай. Сюда приходит много люда, ты лишь себя не выдавай». И ангел словно растворился. Старик залез в дупло и ждал. Вдруг видит он, остановился богатый путник на привал. Сел на ковер, порезал сало, достал набитый кошелек и долго золото считал он, жуя просаленный кусок. Когда богач, напившись чаю, собрал оставшийся паек, то не заметил, как случайно он обронил свой кошелек. Старик в дупле сидит и видит, ушел богач. Пришел другой. Одежда скромная по виду, в котомке хлебушек с водой. Платочек расстелил на травке, водичкой хлебушек запил. Увидев кошелек, так рад был, что даже шел куда, забыл. Домой отправился довольный. Старик же все в дупле сидит. Глядит, идет дорогой дольной бедняк в лохмотьях. Жалкий вид. Но не успел еще бедняга омыть в источнике чело, вернулся тут богач и нагло стал требовать свой кошелек. И, находясь в порыве злости, его безжалостно он бил. Упал бедняк на камень острый и тихо дух свой испустил. Но, не найдя своей пропажи, богач бежал и был таков. Старик в дупле заплакал даже, как вдруг явился ангел вновь. Спросил его: «Ну, что ты видел?» «Несправедливость лишь одну. Невыносимо, ангел, видеть мне безнаказанную вину. Теперь, старик, меня послушай», — сказал он, свой рассказ начав. Нашедший кошелек был лучшим когда-то другом богача. Но тот богач был слишком жадным, он хитрым и коварным был. И вот при помощи обмана он друга напрочь разорил. А тот бедняк и сам когда-то ограбил брата и убил. Но все, покаявшись, раздал он и смерть такую же просил. И внял Господь его молитвам, дал мученический венец. И тут старик в слезах воскликнул: «Небесный справедлив Отец».

служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

брат Дерек Принс является известным в международном масштабе писателем и учителем Библии. Эту радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В нашей вчерашней радиопередаче мы беседовали о чудесной трансакции, которая открывает нашу жизнь полноте Божьей благодати. Эта трансакция – принятие в ваше сердце Господа и Спасителя Иисуса Христа. Мы указали также на то, что существует два аспекта этой трансакции – отрицательный и положительный. Отрицательный аспект всегда является большим сюрпризом для религиозных людей. Этот аспект выражается двумя словами – «перестань работать», то есть «перестань зарабатывать свое спасение». Тем, которые не зарабатывают, но веруют, их вера вменяется им в праведность. Итак, первым, с чего ты должен начать, есть прекратить все попытки заработать Божью благодать. Бог никогда не даст ее тебе на этом основании, потому что такое основание ложно, а Бог является Богом истины. Ты никогда не заработаешь благодати. Это отрицательный аспект. Положительным же аспектом является принятие Господа Иисуса Христа. Всем тем, которые приняли Его, говорит апостол Иоанн, Он дал власть быть сынами Божьими. И после этого Он говорит, «В Нем обитала благодать и истина, и все мы получили от Его полноты благодать на благодать». Другими словами, как только мы приняли в наше сердце Иисуса Христа и покорились Ему, для каждой нашей проблемы имеется соответственная благодать в Иисусе Христе. Проблема застенчивости устраняется благодатью смелости Иисуса. Проблема злости устраняется благодатью нежности Иисуса. Проблема похоти устраняется благодатью чистоты Иисуса Христа. Другими словами, наша проблема восполняется и замещается благодатью Господа нашего Иисуса Христа, которая затем проявляется в нашей жизни, когда Христос живет в нашем сердце. Сегодня я намерен объяснить, что следует за трансакцией принятия Христа, как мы должны учиться опираться на Божью благодать в нашей жизни. Я думаю, что для большинства из нас это не будет легкая лекция научиться полагаться на Божью благодать. Наше искушение всегда начинает с Божьей благодати. Потом мы прибавляем немного своего и думаем, что мы в порядке, что мы идем вперед, что теперь я уже зрелый. И после этого мы даже не замечаем, что не полагаемся на Божью благодать. Что же получается? Получается, что опять победила наша телесная природа со всеми ее упадками. Поэтому я желаю предложить три простых, успешных шага, которые помогут нам полагаться на Божью благодать. Первый шаг. Подтвердите, что Христос живет в вас. Есть интересный и красивый образец этого в словах апостола Павла в послании к Галатам, 2 главе, 20 стихе. «Я сораспился Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Итак, я сораспился Христу». Я больше не живу. Это Христос теперь живет во мне. Теперь все мои жизненные проблемы не встречаются с моим ветхим «я». Я реагирую на жизненные проблемы как личность, в которой живет Христос. А Он стал моей жизнью. Вы должны подтвердить это. Вы должны подтверждать это всякий раз, находясь под давлением. И вам кажется, что такое вам не под силу. Тогда вы говорите, что живете не вы, но что Христос живет в вас.
Очень важным есть произнести это вашими устами, вашим языком, превратить вашу мысль в слова. Это и есть то, что в Библии носит название исповедания. Произнести своими устами то же, что говорит Библия, и верить в это своим сердцем. Но не оставляйте своей веры в своем сердце, а скажите это своими устами. Другой шаг отрицательный. Не возлагайте никакого упования или доверия на свое тело. Я цитирую послание к Филиппийцам, 3 главу, 3 стих. «Потому что обрезание мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся». В дни апостола Павла было много толков на тему «обрезываться или нет». Я лично не думаю, что мы должны иметь к этому какую-либо сопричастность. Но люди, которые называли себя обрезанными, считали себя людьми Божьими, что отрицал апостол Павел. Он указывал на то, что это знак подлинных обрезанных детей Божьих. И он дает три знака. Мы поклоняемся в Духе Божьем. Мы не привязаны к некоторым специальным местам поклонения, так как наше поклонение осуществляется в Духе и истине, как сказал Иисус Христос. Третье. Мы хвалимся Христом Иисусом. Мы не хвалимся своей собственной праведностью. Мы не хвалимся своим происхождением или своей деноминацией, своими добрыми делами, справкой крещения и так дальше. Но мы хвалимся в Иисусе Христе. И третье. Мы не полагаем никакой уверенности на наше тело. Мы говорим, что мы отнюдь не полагаемся на свои способности, свою силу или личную праведность. Апостол Павел говорит, что если бы кто-либо действительно мог похвалиться плотью, то это был бы он сам. Он говорит, что по своему происхождению он израильтянин, потомок Авраама, из колена Вениамина, обрезан восьмой день согласно законам. Но он сказал, что все это он считает за сор, потому что ничто не смогло ему дать того, что дала ему Божья благодать. Если вы желаете его благодати, то полагайтесь всецело на эту благодать. Вы не можете мешать благодати и добрых дел. Нет нигде такого принципа во всем Священном Писании. Вот почему представляется важным, чтобы вы сказали: «Я не полагаюсь на мои личные добрые дела, я не полагаюсь на мои личные способности, я не полагаюсь на мою деноминацию, мою церковь и так дальше. Я полагаюсь на благодать Божью во мне». Дальше третий шаг. Полагайся на достаточность Иисуса Христа во всем. Я желаю цитировать апостола Павла из послания к Филиппийцам, 4 главы 13 стиха. Читаю. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я могу все». Что это, гордость? Никак нет, потому что дальше он говорит: «в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это еще одно подтверждение того, что не он живет, а Христос живет в нем. И теперь он заявляет, что со Христом, живущим в нем, он может справиться со всякой ситуацией, всякой проблемой. Конечно, в границах Божьей воли. «Где только Бог не поставит меня, я справлюсь с ситуацией, потому что Христос во мне дает мне силу. Я могу делать все». Понятно, что, говоря «могу делать все», вы не имеете в виду своих упадков и неспособностей, потому что вы от них отказались. Вы не полагаетесь на них. Поэтому будьте положительны, говоря: «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». А теперь я желаю суммировать вышесказанное. Вот эти три успешные шаги. Первый. Подтверди, что Христос живет в тебе. Второй. Не полагайся ни в чем на свою плоть, в которой ты живешь. И третий шаг. Полагайся на вседостаточность Господа Иисуса Христа. Концентрируй свое внимание на положительном, на Иисусе Христе. Не возвращайся назад к
к своим упадкам. Потому что, когда ты говоришь о своих упадках, то это указывает на то, что ты верил до некоторой степени в свои собственные способности. Я желаю закончить эту радиопередачу указанием пути борьбы с упадком духа. Одним из сильнейших оружий дьявола против нас есть упадок духа. Когда мы находимся в состоянии упадка духа, он может сделать с нами, что захочет. Дорогой мой друг, если ты страдаешь иногда от упадка духа, вот слова ободрения из Священного Писания. Прежде всего, когда мы слабы, тогда мы сильны. Я желаю прочесть второе послание к Коринфянам, 12 главу, стихи от 9 до 10. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен». Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

Обнови мою душу, как старое платье, и живи всю тоску, все узлы развяжи.

0: Момент творения.
1: Ложная тревога. В тропических лесах обитает великое множество различных живых существ. Это многообразие хорошо видно на примере птичьих стай, обитающих в кронах деревьев. В каждой стае есть птицы нескольких видов. Тропический лес – это, по сути, два леса в одном. Полог, образованный кронами, создает условия для жизни, совершенно отличные от той, которая происходит внизу. Однако есть и другой нижний ярус леса. Стаи, состоящие из разных видов птиц, добывают себе пропитание, каждая на своей территории, либо в пологе, либо в нижнем ярусе. В каждой стае есть часовой. Он наблюдает, нет ли поблизости хищников, и в случае опасности подает сигнал тревоги. При таком образе жизни ему почти не остается времени на поиски пищи, поэтому, чтобы прокормить себя, он использует маленькие хитрости. Часовой наблюдает не только за небом, но и за тем, как охотятся его сородичи. Видя, что кто-то нашел аппетитное насекомое, он издает сигнал тревоги. Пока остальные птицы отвлекаются на сигнал, часовой устремляется к добыче и хватает ее первым. Что интересно, остальные птицы умеют определять, обманывают их или нет. Слыша сигнал тревоги, они сразу смотрят на часового. И если он сам ныряет в укрытие, значит сигнал не был ложным. И если же он стремится к их добыче, тут уж ничего не поделаешь. В итоге птицы отдают добычу в обмен на услуги часового. Такая мудрая организация жизни задумана Творцом, чтобы каждое живое существо могло использовать свои способности на благо остальных.
0: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

вместо обычных конечных итогов, вместо подсчета плода своего, хочется больше прославить мне Бога за Него самого. Да, за Него самого. Можно ли Творца уподобить творенью? Можно ли солнце с лампадой сравнить? Пламя костра с негасимым куреньем, с подписью личной сухую печать. Иов столкнулся с величием Бога, после вопросов и жалоб умолк. А голос из бури, как звуки из рога, что на сражение зовут целый полк. Где был ты, Иов, когда основание клал я земли, простер небеса? Если ты знаешь, открой твое знание, может, проник ты в мои чудеса? Положил ей предел и руками сам сотворил все, что видишь на ней. Краеугольный кто вытесал камень под ликование звездных огней? Знаешь ли, небо, уставы благие? Можешь ли их утвердить на земле? Знаешь, чьи руки и силы какие смысл дали разуму, свет дали мгле? Праведный Иов замолк, стушевался, руку решил на уста положить. Я говорил, как безумный, признался, буду отныне по-новому жить. Где я была? Где был ты? Где мы все были в далекое древнее время, когда руки Создателя мир сотворили? Первая в небе зажглась звезда, воды от вод отделялись шумом, горы дымились и лава текла. Вспомни, ты жалкий, где был ты? Подумай, где были все вы и где я была? Я только помню, как мир из хаоса Бог в моем сердце больном сотворил. Не было больше забот и вопросов, только хвала и служение был. Как он велик, как в любви непонятен, сколько простил, сколько дал, ни за что. Все в нем прекрасно, ни тени, ни пятен, чистый, благой, совершенно святой. Время подсчетов и время итогов, а у меня ничего своего. Я приношу благодарение Богу за Него самого, за Него самого.

Однажды сильный человек призвал рабов своих на свет, раздал таланты и просил, чтоб каждый их употребил, те серебро отдали в рост, и каждый в нем доход принес. И только один хитрый паж зарыл талант, да на свою блажь. Желание мое

Но вот их господин пришел, исчислил кто что приобрел, и верных в малом добрых слуг он награждал из своих рук. Как хорошо, мой верный раб, я за тебя всем сердцем рад. Им от души он говорил и в дом свой проходить просил. Желание мое

фальшивый баш, мычал, скрывая свой мандраж. Мол, ты в аферу нас втянул, я твой талант давно вернул, но сильным в спорту не вступал, а только слугам приказал неверного того пажа отправить в чум, где правит тьма.

Деяния 2.3. Великолепный Божий Дух, словно огонь. Но мы не хотим сейчас говорить об этом, потому что кто знает Святого Духа, тому это известно. Сейчас мы хотим обратить ваше внимание на слово «разделяющее». Был всего-навсего один огонь, но каждый ученик получил свой особенный огненный язык. Ведь существует только один Дух, третья особа Троицы. Но этот Дух произвел определенную работу в каждом из них. Один молодой человек однажды сидел в кругу старых опытных учеников Иисуса. Они рассказывали о том, как Дух Божий их разбудил. Приятно было слушать их собственные особенные духовные истории. В каждом из них Дух действовал по-разному, но каждый раз это был Святой Дух. Апостол Павел в своем послании к Коринфской церкви говорит о дарах Духа Святого. Он поясняет это тем, что Дух дает определенные дары каждому верующему слуге Божьему. Один может свидетельствовать, другой различать духов, третий – заниматься душепопечительством. У каждого свой огненный язык. Мы живем в такое время, когда люди добиваются единства. Миллионы думают одинаково, желают и чувствуют одно. Но Дух Святой не подстраивается под веяние времени. Он хочет быть в каждом из нас и каждого по-особенному подготовить. Для каждого из нас у него свой собственный план спасения. Каждый верующий должен быть по-особенному готов для почитания Бога. Время соединяет нас, но Дух Божий выделяет нас из массы и делает людей подобными образу Божьему. Господи, соверши и в нас Твою работу милости.

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

искренне и сердечно приветствуем всех дорогих наших радиослушателей. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение книги. А в 3 часа в эфир выйдет передача «Миссионерские поля».

Уважаемые радиослушатели, а сегодня мы начинаем чтение книги «Свет с небес» Крисмаса Карла Каумфана. Пусть Божья благодать наполнит ваши сердца обилием своих благословений при слушании этой книги. Несколько лет тому назад, когда мой муж проводил богослужение в одной из тюрем, маленький хор исполнял перед слушателями песню «О, если б мог я снова слышать молитву матери моей». Молодой человек, приблизившись к решетке, взволнованно сказал: «Никогда не пойте здесь эту песню снова. Я ни разу не слышал, чтобы моя мать молилась». «Может, ваша мать и молилась, моя во всяком случае нет. Единственное, что я от нее слышал, была ругань. Если бы она за меня молилась, вряд ли я находился бы здесь». Примерно в то же самое время, когда мой муж проповедовал в тюрьме, Иосиф Армстронг, главный герой этой книги, отдал свое сердце Богу и стал одним из моих лучших друзей. Услышав потрясающую историю его детства и юности, я была тронута до глубины души. Такая реакция понятна, если напомнить, что у меня самой два сына. Без промедления я с молитвой обратилась к Богу, чтобы эта история увидела свет». Через нее многие люди смогут учиться беречь благословляющую силу материнской молитвы. Нет ничего на земле, что имело бы такую духовную силу, как молитва любящей матери.

как она любила свое дитя, не как некоторые матери любят своего первенца, не как большинство матерей любят своих детей, нет, но как любят лишь немногие, потому что она долгие годы тосковала о нем молилась и радовалась предстоящей встрече с ним. Она одна о нем молилась и скучала, потому что ее муж Бинет сразу с начала их супружества объяснил ей, что детей он не любит. Они поглощают слишком много денег, кричат по ночам, когда уставший от тяжелой работы муж нуждается в покое и сне. К тому же их невозможно брать с собой, они же тебя сразу запачкают, как бы ты ни старался держаться от них подальше». Бинет насмотрелся на Лоис и Релея. У них в течение 3 лет родилось 2 детей, а это означало, что ни в город, ни в церковь они не могли пойти без того, чтобы не тащить с собой детей. Сумку, которую Лоис сама пошила из практичного моющегося материала, полную всяких бутылочек, пеленок и прочих детских принадлежностей. Но еще до того, как Бинет успел понаблюдать эту картину жизни семьи Лоис и Релея, он уже настоятельно подчеркнул, что ни о каком ребенке не может быть и речи, тем более о 2 или 3. Бинет Амстрон не мог понять гордости Лоис и Релея Дван, с которой они везде таскались со своими детьми. «Никто меня не может убедить, что Лоис и Релей своих малышей действительно хотели», сказал Бинет Анне однажды теплым воскресным днем по дороге из церкви домой. «У меня нет причины думать иначе», ответила Анне, глядя через забор, мимо которого они как раз проезжали в это время. Ее красивое юное лицо становилось все грустнее, а нежные и милые руки все крепче сжимали Библию, лежащую у нее на коленях. «Я хорошо знаю, Лоис, она всей душой любит своих милых деток». «Милых?» — презрительно выдавил Бинет, неестественно кашлянув, и слово от этого как бы развалилось пополам. «Они просто очаровательные, Бинет», — с нежностью, смущаясь, ответила Анни. «Это все говорят. Девочка — просто вылитая Лоис, а мальчик — копия отец». «Я совершенно точно знаю, что оба ребенка были всем сердцем желанны, и я не могла на них налюбоваться». «Я видел, что во время работы над текстом Библии ты одного из детей на руки взяла». «Да, ну и что?» «Что-что? Разве ты могла держать на коленях ребенка и одновременно следить за разбором слова?» «Конечно, могла». Но ответ Анни уже прозвучал почти шепотом. Ее длинные темные ресницы скрывали испуганный взгляд. Нижняя губа мелко дрожала. «Ты, конечно, понацепляла на свое лучшее воскресное платье всякой всячины. Да я его щеткой запросто почищу». Их дорога как раз пролегала по пустоши мимо заброшенного колодца, в котором однажды вечером прыгнула Джессика Баллингтон, покончив раз и навсегда со своими земными страданиями. Бедная юная Джессика Баллингтон не прыгнула в колодец из-за своих детей, из которых 3 маленьких едва начинали разговаривать, а 2 постарше учились в начальной школе. Нет, это не было причиной ее самоубийства. Но как объяснить Бинету действительную причину, как все было на самом деле, если он ее и не хочет понять? Она уже не раз пыталась это сделать, но он упрямо оставался при своем мнении. Его заключительные слова были всегда. «Бьюсь об заклад, это ее 5 детей довели Эрия до сумасшествия, и она знала, что ее ждет то же самое. Вот почему она это сделала». Эти мысли промелькнули в голове Анни, когда они проезжали мимо колодца, но она ничего не ответила ему. Бинет обернулся и посмотрел на нее с определенной строгостью. И хотя Анни не смела поднять глаз, она почувствовала на себе его колючий взгляд. Все тело ее забилось мелкой дрожью. Бинет заметил это и, прежде чем что-то сказать, 2 прищурился. «Ты действительно думаешь, что твое платье так легко очистится?» «Конечно», — ответила Анни как бы издали.
Понимаешь, Лоис и Релей давно бы могли построить новый курятник, если бы все деньги не пошли на детей». Ани ничего не ответила. Бенета ждал. Они проезжали двор Тифни. Двое мальчишек в пестрых до колен штанишках наперегонки один за другим спускались по веревке с дерева, в то время как третий усиленно стравлял собаку с кошкой, которая лишь последнюю секунду достигла спасительного ствола дерева. «Нет, ты только посмотри на этих хулиганов!» — сказал Беннет и кивнул в сторону мальчишек. «Кое-кто утверждает, что они были когда-то очаровательными и миленькими, но теперь о них этого не скажешь. Их отцу надо было лучше подумать, как их к работе приставить». «Но, Беннет, сегодня же воскресенье». «Воскресенье, воскресенье! Разве они ведут себя, как это следует, праздничный день? Бьюсь об заклад, их мать занята тем, что укачивает малышку Салли. Так, кажется, ее зовут, чтобы потом спокойно заняться приготовлением обеда. А эти теперь предоставлены сами себе и бегают, как беспризорные. Дети стоят дорого и приносят очень много переживаний, и я все больше убеждаюсь в этом, что они того не стоят». «Интересно, твоя мама тоже так думала о тебе?» Этот вопрос пугал Беннета. Несколько месяцев назад Аня ему уже задавала его. Тогда он страшно рассердился, просто рассвирепел. Его голубые глаза дико вращались. На этот раз он негодующе схватил кнут и изо всех сил опустил его на спину лошади. Анна Сток Амстрон любила своего ребенка каждой частичкой своего юного сердца. Беннет же еще до рождения сына испытывал к нему неприятные чувства, а теперь они перешли в откровенную неприязнь. Он лишь высказался Анне по поводу имени мальчика и ни на минуту не задержался возле коляски. Он никогда не наклонялся над ребенком, чтобы ему улыбнуться и с ним поболтать. У него никогда не проявлялось желание после ужина как-нибудь им заняться. Беннет Амстрон-младший стал отцом в 23 года, но ни малейшим образом не был в душе благодарен за это. Вот он стоит перед красивым в зеленой раме зеркалом рядом с дверью, ведущей в кухню, и старательно расчесывает свои густые черные волосы. Он красивый молодой человек. Не меньше десятка девушек пылали к Анне завистью, когда она объявила о помолвке с симпатичным, старательным сыном фон Грант Амстронга, который каждому из пяти своих детей пообещал по $1000 и упряжки лошадей в приданое. Почему Беннет избрал именно Анни Стокс, некоторые девушки вообще не могли понять, особенно Бекки Корнелиус и Аделаида Гитман. Обе считали себя красивее этой неказистой Анни Стокс. Конечно, никто ни в чем плохом ее упрекнуть не мог, к тому же Анни была тоже не дурнушкой. В этом все были согласны. Она происходила из по-настоящему трудолюбивой семьи. Отец ее был бишофом большой общины в Вакиле. И хотя он не был так богат, как некоторые члены его общины, бедным же его тоже нельзя было назвать. Таким образом, Беннет Амстрон-младший сделал достойный выбор. Но некоторые любители посудачить утверждали, что Анни просто не создана, чтобы быть женой фермера. Стройная, изящная, ростом чуть выше 1.5 метра, руки маленькие, нежные, казалось, не были созданы для суровой фермерской жизни. Анни была хорошо воспитанной девушкой, верной своей семье и общине, в которой служил отец. Ее верность исходила из чистоты ее сердца, это и привлекло к ней Беннета. Он также видел, что хотя Анни Стокс не так сильна, как Сара Боутс, которая запросто несла по 2 полных ведра молока из сарая и зерно так же быстро сеяла, как мужчина, но все же она была ловкой и расторопной. Но что Анни особенно возвышало и в его глазах, что она не была расточительной, уже одна эта черта ее характера значила для него не меньше, чем нежное, выразительное лицо с карими глазами и такого же цвета мягкие волнистые волосы.
С того самого мгновения, когда Анни впервые увидела маленькое личико своего сына, она стала называть его Иосифом. С того самого мгновения, когда Анна впервые увидела маленькое личико своего сына, она стала называть его Иосифом. «Хоть ты у меня есть», — шептала она и осторожно ощупывала кончиками пальцев его щечки. «Я по тебе так скучала, я так тебя ждала, хотя твой отец тебя и не ждал. Но скоро и он поймет, какой ты миленький, хорошенький, и он не сможет не полюбить тебя. Мой Иосик, мой маленький, миленький Иосик!» И в радостных чувствах она прикрывала ладонями лицо. Любовь, которой одаряла эта молодая мать своего ребенка, казалась Бинету просто неблагоразумной. «Мне кажется, что ты этого малыша любишь больше меня», — сказал он однажды раздраженно. «Я думаю, что заслужил, чтобы к моему приходу с работы пища стояла на столе. Вот уже 3 вечера подряд ты запаздываешь с ужином, и мне приходится ждать». «Да, Бинет, я понимаю, и мне хочется успеть», — со вздохом отвечала Анни, переворачивая картофель в сковородке. «Но Иосифа опять температура и...» «Ну вот, началось. У малышей всегда что-нибудь. Скоро придется платить врачу». Анни обдало холодным потом. Она твердо решила убедить Бинета завтра утром взять малыша с собой в город и показать его врачу. Все равно нужно отвезти на базар накопившиеся 12 десятков яиц и заплатить наперед за аренду земли. Но его слова пришлись как обухом по голове. Если в семье Рилея заболевал ребенок, его немедленно везли к доктору, который точно знал, что малышу приписать, и уже через несколько часов ему становилось лучше. А Бинета, казалось, состояние его сына совсем не заботило. Он никогда не заглядывал в коляску и ничего не спрашивал о малыше. Вместо этого он за ужином с озабоченным выражением лица жаловался, что одна из коров какой-то хворью мается, а Микаэль, Гунтер, уже давно одолжил пилу и обещал сразу вернуть, а до сих пор еще не принес. А между тем маленькому Иосифу день ото дня становилось хуже. Анни заметила, что на его теле появились несколько воспаленных пятен. На следующее утро эти пятна уже распространились и на его тоненькие ручки, и на спинку, и на личико. «Бинет», — обратилась Анни к мужу, и горячие слезы потекли по ее щекам. Со стонущим от боли ребенком на руках она направлялась к нему навстречу. Малыш весь пылал в жару, нельзя было не сострадать, глядя на его мучения и беспомощность. «Пожалуйста, привези доктора, пусть он его разок посмотрит. Похоже, что в этих вздутиях собрался гной. Я их насчитала более 40. У меня уже сил больше нет, и я не знаю, что делать». «Анни?» Бинет остановил на нее продолжительный взгляд и, ничего не сказав, схватив шапку, вышел во двор. Вскоре после этого она услышала топот коней на улице, который постепенно удалялся. Уже в тот же вечер заглянул к ним доктор Гудзен-Линквист. «Почему вы не позвали меня раньше?» Анни, лишь которой уже раз вытирала мокрое от слез лицо, она не знала, что отвечать. Бинет стоял рядом. «Каждый воспаленный очаг нужно вскрыть». «Ой!» Анни закрыла лицо руками. «Ничего другого, дорогие супруги Амстрон, мы сейчас сделать не можем», произнес доктор Линквист глубоким грудным голосом. Большими руками он открыл свою сумку и достал нож. Анни увидела, как при свете лампы блеснуло лезвие ножа. «Вам, Бинет, придется мне помочь и ребенка подержать здесь, под светом. Так будет лучше», — сказал он, не глядя на него. Анни опустилась на стул, и при каждом слабом вскрике ее маленького сыночка ей казалось, что сердце ее остановится. Несколькими днями позже снова зашел к ним доктор Линквист и вскрыл новые нарывы. Также он вскрыл и те нагноения, которые прооперировал раньше.
Малыш был так слаб, что лишь тихо стонал. Время от времени он открывал бледные губки, как будто хотел заплакать, но не мог. «Мне очень жаль», — сказал врач, медленно направляясь к двери. Он помедлил, слегка глядя в осунувшееся лицо Анни. «Но вы, наверное, сами уже понимаете», — добавил он, — «что ребенок умирает, часы его сочтены».

Дорогие друзья, духовная жизнь каждого христианина зиждется на двух великих дарах Божиих, которыми являются неизреченный дар, дар Голгофы, и дар Святого Духа, дар Пятидесятницы. Без Голгофы немыслимо прощение грехов, без Пятидесятницы невозможна жизнь нового человека. Сила Святого Духа проявляется в изобилии духовных сил, при избытке нашей духовной жизни, в наличии не только плодов Святого Духа в нашем христианском характере, но и даров Его в христианском служении. Мы нуждаемся лишь в одном — быть вполне свободными от самих себя, чтобы дан был простор Духу Святому действовать в нас и через нас. Свидетельство Духа Святого в сердце верующего человека всегда сокровенная тайна, невидимая и непостижимая. Легче пережить, прочувствовать это свидетельство Духа Божия, чем поведать о нем окружающим нас людям. Только чистый сосуд Господь может наполнить Духом Святым, силой свыше, так необходимой для служения и Богу, и людям. Как дыхание необходимо для тела, и без дыхания человек не может жить, так без дыхания Духа Святого душа не может жить истинной жизнью. Что воздух для тела, то Дух Божий для души. Человек — величественный храм дивной архитектуры, но внутренняя его поврежденность — тьма. Святой Дух вносит в сердце храма огонь неба, и храм начинает сиять морем переливных цветов. Также благословенным делом Духа Святого является обличение человека в его грехах. Это значит одарить человека сознанием его греховности перед Богом и обреченности. Собственными силами никто из нас не может убедить кого-либо в его греховности. Это может сделать только Дух Святой. Следите ли вы за сигналами Духа Святого, указывающего вам, кому идти? Предаетесь ли вы Святому Духу, чтобы Он действовал через вас? Являетесь ли вы открытым и чистым каналом для Его действий? Мне хочется призвать каждого из вас, всех тех, кто исповедует себя христианином, немедленно представьте ваши уста в распоряжение Духа Святого, дабы Он обличил в грехе, показал праведность и возвестил суд Божий всем тем, кому пожелает.

Неясно, бесцельно, бессмысленно ползут бесконечные дни. Но разве не слышишь, как истина настойчиво в сердце звонит? А помнишь, как страшно, неправильно, как холодно стало, когда ребенком впервые представил ты, что смерть — это все, навсегда? Не сразу душа несмышленная срослась с неизбежным концом. Текли разговоры ученые с учителем, другом, отцом. Ты жадно, как птенчик, заглатывал уверенный чей-то ответ. И в детском уме отпечаталось: ни Бога, ни вечности нет. Твой разум логически правильно расставил все точки над «и». Все реже и реже над праздностью в твой колокол небо звонит. Ты делаешь мину беспечности, хоть жизнь все глупей и страшней, а сердце тоскует по вечности, в нем теплится память о ней. Неясно, бесцельно, неискренно живешь, будто в сонном бреду, и если проспишь встречу с истиной, однажды проснешься в аду.

Лазарь мертв, Христос при всех слез держать не смог. Плакал он, как человек.

Бог. Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

и лишь только любовь, чтоб была между нами. Ведь любовь — это жизнь, ведь любовь — это жизнь.

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

Слава Господу, Церковь! Продолжая уже сегодня звучавшую тему, я хочу вспомнить слова. Один человек сказал: «Наши взаимоотношения с Богом подобны улице с двухсторонним движением. Со своей стороны Бог сделал все возможное для того, чтобы примирить нас с собой. Он Сына Своего послал в жертву умилостивления за грехи наши. Он любит нас, Он продолжает нас любить, и Он остается верным, даже несмотря на то, что мы иногда бываем неверными. Сегодня за нами остается выбор. И сегодня мы со своей стороны должны сделать что-то для того, чтобы сделать шаг навстречу Богу и навстречу исполнению Его совершенной воли, исполнению Его святого плана в жизни каждого из нас. И я благодарен Богу за то, что сегодня у нас есть возможность, такая замечательная возможность, для меня совсем неожиданная, в понедельник утром прийти на богослужение. Я благодарен Господу за то, что сегодня я могу быть здесь и делиться с вами Словом Божьим. Будучи совершенно незаслуженно приговоренным к смертным мучениям и к казни, он был убит и он умер. Но он воскрес на третий день из мертвых для нашего с вами оправдания. И что здесь очень важно понимать, что несмотря на то, что это произошло много лет назад, и в совершенно далекой от нас земле, в Израиле, в окрестностях Иерусалима, важно понимать, что это произошло не где-то и когда-то для кого-то. Это произошло для каждого из нас с вами. Жертва Иисуса Христа имеет непосредственное отношение лично к каждому из нас с вами. Аминь. И один человек сказал, что если ты знаешь о том, что где-то, когда-то произошло что-то, ну, допустим, если ты знаешь, что когда-то жил Иисус Христос, и действительно была такая историческая личность, и Он совершал свое служение, и был умер, погребен, и воскрес, если ты знаешь, что это произошло когда-то, замечательно, ты неплохо знаешь историю. Это дает тебе хорошие какие-то перспективы в образовании, но если ты веришь в то, что это произошло лично для тебя, для твоего спасения, это уже не просто история. Это меняет твою жизнь. Это приносит в твою жизнь благословение. Это дает твоей жизни смысл. И что самое важное, ты таким образом становишься спасенным человеком. Пусть Господь благословит. Я хотел бы поделиться с вами Словом Божьим, и мы будем молиться после этого. Прочту один короткий, но очень важный для всех нас текст Священного Писания. Я так понимаю, что праздники действительно подходят к своему завершению. И в тот момент, когда мы празднуем, мы говорим больше о каких-то радостях, о радостных событиях, о каких-то положительных эмоциях и переживаниях. Но тогда, когда приходит логическое завершение праздников, мы должны делать для себя какие-то выводы. Мы должны принимать для себя какие-то очень серьезные решения, решения, кардинальным образом меняющие нашу жизнь, помогающие нам принимать правильные решения. И самое правильное решение по завершению любого богослужения, любого праздника, это решение пойти за Господом. Это решение посвятить Ему всю свою жизнь, целиком и без остатка. По-другому просто невозможно. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 15 стих. Написано следующее. «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». Аминь. Этот текст очень прост для прочтения и для запоминания. Но очень хочется, чтобы этот текст стал для нас простым не только для прочтения и запоминания, но чтобы он стал частью жизни нашей, и чтобы он стал тем текстом, который в нашей жизни найдет свое воплощение, исполнение. На протяжении, как было сказано сегодня в самом начале богослужения, уже в целой неделе были служения. Уже вторая практически неделя начинается, да, вот, и
Я уверен, что на каждом из богослужений на протяжении всей пасхальной недели мы много раз слышали о том, что Иисус Христос умер и воскрес для нашего оправдания, и это принесло в нашу жизнь огромные благословения. Огромные благословения, если начинать перечислять те благословения, которые Бог через смерть и воскресение Иисуса Христа принес в нашу жизнь, то не хватит времени сегодняшнего богослужения. Мы имеем прощение грехов, мы имеем искупление, мы имеем дар вечной жизни, мы имеем освобождение, мир Божий приходит в наши сердца, мы имеем обетование Духа Святого, все это благодаря искуплению. Даже сама молитва, которой мы молимся на протяжении богослужения множество раз, это тоже особенное благословение, которое для нас является следствием искупительной жертвы. Завеса разодралась, мы имеем право идти путем новым, живым, посредством кропления кровью Иисуса Христа, как чистого и непорочного агнца. Мы имеем право с дерзновением приступать к престолу благодати, входя во святое святых. Это тоже благословение. Множество благословений, множество обетований, которые уже исполнились в нашей жизни, и на исполнение которых мы еще надеемся, что они исполнятся. Обетование нашего спасения осуществлено. Мы ожидаем исполнения обетования, спасения наших родных и близких, пробуждения в городе, в стране. Мы ожидаем этого, и это благословение, которое принесла нам жертва Иисуса Христа, это действительно так, это имеет личное отношение к нам, и мы готовы принимать эту сторону работы Божьей, жертвы Иисуса Христа. Но мы должны понимать, что помимо многих дарованных нам по благодати Божьей благословений, мы принимаем и соответствующую меру личной ответственности перед Богом. И эту ответственность я назвал для себя и называю сегодня в своем слове, с которым обращаюсь к вам. Эта ответственность называется «жизнь для Бога». Жизнь не для себя уже, но жизнь для умершего за нас и воскресшего для нас Иисуса Христа. И очень важно для нас, верующих людей, принимая одну сторону работы Божией, которая подразумевает множество благословений, которая подразумевает множество хорошего для нас, приятного, Божье устройство, Божья милость. Очень важно не отказаться от второй стороны искупительной жертвы Иисуса Христа. И важно сделать для себя Бога в жизни не только своего рода службой спасения. Как тревога, так до Бога. Есть проблемы, трудности, я к Нему обращаюсь. Это как палочка-выручалочка. Но Бог призывает нас всех посвятить Ему свою жизнь. Жить для Него. И об этом говорит нам Священное Писание. Такой пример. Представим себе, что отец, любящий своего сына, решил сделать своему сыну какой-то дорогостоящий подарок. Серьезный подарок. Это может быть велосипед. Если отец побогаче, это может быть мотоцикл или автомобиль. И сын получает от отца своего какой-то подарок, и это совершенно даром, и это большое благословение для сына. Но если сын получает даром, это не значит, что за этот подарок никто не заплатил. Есть такая поговорка: если ты получаешь что-то даром или бесплатно, это не значит, что кто-то другой не заплатил за это. И в этом случае отец работал, отец терпел лишения, в чем-то себе отказывал для того, чтобы сыну своему дать подарок. Но сын получает свое благословение, у него есть личный транспорт, и вместе с этим есть возможность получать массу удовольствия. На этом велосипеде гонять куда только заблагорассудится, по всему району, только будет, знаете, свист в ушах, да. Он может делать все, что хочет на этом велосипеде, он может получать от этого удовольствие, путешествовать по окрестностям, хвастаться среди своих сверстников, наслаждаться жизнью, потому что у него есть какой-то хороший подарок от отца. Но, вы знаете, я хочу сказать о том, что, получив свой подарок, сын не перестает быть сыном. И вместе с подарком он получает определенную меру
ответственности. И эта ответственность заключается в том, чтобы смотреть за сохранностью этого велосипеда, чтобы велосипеда никто не украл, не дай бог, да, чтобы не пришел вор и не похитил его, чтобы этот велосипед не сломался, чтобы, соблюдая правила дорожного движения, не попасть на велосипеде в какую-то аварию, себе шею не сломать или, не дай бог, какому-то другому человеку, да. И более того, получая этот подарок, сын получает определенную ответственность. К нему может подойти отец в определенный момент времени и сказать: «Мой дорогой сын, у тебя теперь есть что-то, чем ты мог бы помочь мне, чем ты мог бы послужить мне? Не мог бы ты в определенное время, по определенному заданию моему, куда-то отправиться, что-то сделать, исполнить то, что я поручаю тебе, а не то, что тебе захочется, не то, что тебе заблагорассудится?» И Христос за нас умер, умер за каждого из нас, для каждого из нас, даже за тех, кого нет сегодня в собрании. И в этом для нас, об этом было много раз сказано, есть дар любви и шанс спасения от Небесного Отца. Но мы должны понимать, что Ему пришлось заплатить за это огромную цену, за спасение нашего. И это не просто безвозмездный дар, как мы очень часто приняли слышать. Есть такое понятие в христианстве – целевое пожертвование или пожертвование, кому как угодно. Да? Это когда ты получаешь что-то от кого-то, допустим, материальные средства, но тебе говорят: ты знаешь, эти материальные средства ты должен потратить не так, как тебе заблагорассудится, а так, как нужно. Есть определенная цель. Ты должен купить что-то для своей семьи или из одежды, или направить это на служение Богу или служение церкви. И у той жертвы, которая совершена Иисусом Христом, есть определенная цель. Бог хочет, чтобы факт искупления и дар усыновления не просто облегчил нашу жизнь и принес в нее в определенном смысле удовольствие. Бог хочет, чтобы этот факт изменил нашу жизнь, чтобы мы начали жить уже не для себя, не для себя только, но для Него. И это очень важно, и я здесь сегодня для того, чтобы, прочитав этот короткий, но, как я уже сказал, важный текст Священного Писания, прочитав это говорящее само за себя слово, мы задали вопрос себе. Хочется задать кому-то, кто рядом, для кого живешь ты. Хочется другого человека проанализировать, но проанализировать нужно жизнь самого себя. Для кого я живу сегодня? Что значит жить для Бога? У нас нет времени долго и подробно рассуждать на эту тему сегодня. Я расскажу личные переживания. Я скажу о двух вопросах, которые я задаю самому себе. И эти простые вопросы и искренние на них ответы дают мне точное представление о том, для кого и для чего живу я сейчас. Они приводят меня, что называется, в чувство. Потому что, живя на этой земле, мы сталкиваемся с разными жизненными обстоятельствами. И иногда хочется выразить все самого себя в той или иной жизненной ситуации. Когда тебя подрезают на дороге какие-то лихие автолюбители, тебе хочется выразить себя, тебе хочется каким-то образом некрасиво благословить этого человека. Когда тебе оказывают какую-то услугу, за которую ты заплатил много денег, и услуга не соответствует твоим требованиям, тебе хочется устроить какую-то разборку, возможно, да? А тогда, когда тебе хочется уехать, бросив все здесь, сложное, трудное, непонятное, неприятное, в какую-то далекую страну, куда уже уехали многие твои друзья, родственники, которую ты смотришь в телефоне и где так красиво, так хорошо. И вот в этот момент времени, в какие-то другие обстоятельства, тогда, когда тебе хочется остаться дома в тот момент, когда проходит в церкви богослужение, я задаю себе два вопроса. Первый вопрос звучит очень просто. По каким законам ты живешь сейчас? И второй вопрос. Чью волю в этот момент времени ты исполняешь? Сегодня многие люди живут так, как заблагорассудится. Живут по принципу «что хочу, то и ворочу». И это касается не только людей, которых мы видим вне церкви, вне Божьей семьи.
Это имеет непосредственное отношение и к братьям, и сестрам. И не так давно я имел общение с некоторыми. Мы говорили о Боге, о смысле жизни. Мы говорили о Божьем плане, совершенном для верующего человека. И многие из них, по крайней мере, некоторые говорили, почему я должен жить по божественным принципам и заповедям? Почему я должен так, как хочет Господь? Я хочу жить так, как я хочу. Я хочу жить так, как мне заблагорассудится. Я хочу жить так, как мне нравится для себя. Я хочу жить свои принципы, свои законы, свои понятия, свои нужды ставить во главу угла, но жить для Бога, жить не для себя, но для умершего за меня и воскресшего Иисуса Христа – это жить прежде всего по Божьим законам. Жить для Бога, будучи искупленным Иисусом Христом – это значит соблюдать Его закон и стараться жить по им установленным правилам, нормам, определениям в соответствии с тем, что сказал Христос, обращаясь к своим ученикам. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей крепостью, всем разумением, ближнего твоего возлюби, как самого себя. И если ты хочешь, чтобы с тобой хорошо поступали люди, ты поступай с ними так же. Есть многие другие принципы, и не просто бывает исполнять закон Божий нам с вами, но есть важный принцип. Сложность не отменяет необходимости. Только духовный младенец, сталкиваясь с какими-то трудностями, говорит, ну все, мне трудно, мне тяжело, не хочу, не буду. Не хочу, не буду, буду делать так, как хочу. Если мы уже достигаем определенного возраста, сложность исполнения закона Божьего не отменяет необходимости соблюдения его. И жить для себя, не для себя, но для умершего за меня и воскресшего, это значит жить, второе, по Божьей воле. Жить по законам Божьим, это уже значит исполнять его волю, и это уже хорошо. Но я хотел бы конкретизировать и сузить это понятие для воли Божьей в отношении меня, лично меня, потому что жить для Бога, будучи искупленным Иисусом Христом, это значит Ему принадлежать. И это значит пребывать в Его воле обо мне, лично обо мне. И я уверен на 100%, что за свою жизнь вы, наверное, уже 100-500 раз слышали о том, что у Бога есть особенный план для вашей жизни, лично для вас. Помимо общей воли, которую Бог имеет для церкви, для своего народа, у вас есть, у Бога есть совершенный план лично для вашей жизни. И жить для Бога – это значит интересоваться этим планом, и это значит подстраивать свою жизнь под Божьи планы, ставя Его определение выше моего собственного, несмотря на то, что зачастую это дается еще сложнее, чем соблюдение заповедей Божьих и Божьих постановлений. Потому что бывает так, что даже страшно спрашивать у Бога Его воли, тогда, когда ты что-то запланировал себе. И многие люди так и живут. «Господи, благослови меня». Благослови меня в том, благослови меня в этом, но необходимо спросить волю Бога и исполнить ее, даже если в какой-то момент времени это будет значить отказаться от чего-то, отказаться от своих убеждений, отказаться, возможно, от какого-то финансового благополучия или прибыли. Возможно, отказаться от какого-то переезда или перехода. Возможно, отказаться от чего-то другого, от развода отказаться или от свадьбы. Двое молодых людей понравились друг другу, стали встречаться, стали на колени, начали молиться. И Господь говорит одному из них четко, ясно говорит в сердце, не для тебя, это не твое. Мой план для твоей жизни совершенно другой. И в этот момент времени тебе нужно остановить эти взаимоотношения для того, чтобы впоследствии я даровал тебе другое, лучшее благословение и мог дальше употреблять тебя в твоем служении. Было тяжело, было трудно этим молодым людям принять волю Божью, но ее нужно принять, если ты избрал для себя жить не так, как хочешь ты. Мы вспоминаем пример Ионы, который был Божьим человеком. В определенный момент времени был Божьим сосудом, и прозвучал к нему призыв Божий, Иона, тебе нужно в Ниневию отправляться. Но у него были принципы, он не любил ниневитян так же, как и все израильтяне. И он сказал, я хочу, Господь, в Фарсис, в Испанию, туда, где тепло, уютно, где приятно.
Но Господь сказал ему: Иона, тебе надо в Ниневию. И тогда, когда он не смог жить для Бога, в его жизнь пришли сложные обстоятельства. И поэтому пусть Бог поможет сегодня, здесь, сейчас, каждому из нас еще раз обновиться, а возможно для кого-то впервые принять это решение, посвятить Ему всего себя, целиком и полностью. Пред нами всегда пример Иисуса Христа. Пред нами всегда совершенный пример Иисуса Христа, который закон соблюл от начала до конца и в воле Божьей прибыл от начала до конца. И таким образом, и только таким смог исполниться совершенный план в отношении Его и в отношении нашего с вами спасения. И если мы хотим, чтобы совершенный план Божий в нашей жизни исполнялся, а ведь мы хотим это, кто-то сказал однажды, что самое лучшее, что может исполниться в жизни человека, это Божий план. И если мы хотим, чтобы это самое лучшее осуществилось, нам нужно позаботиться о том, чтобы посвятить свою жизнь Ему. И мы будем молиться сейчас. Я сказал, я здесь для того, чтобы призвать нас жить не для себя, а для Бога. И здесь есть те, кто всегда живет для Бога. Здесь есть те, кто всегда так и поступает. Господи, не моя воля, но Твоя да будет. И, возможно, вы слышите это слово, и внутри себя вы получаете одобрение. Молодцы, правильно, так держать. Пусть Господь благословит. Но, возможно, есть другая категория людей, которые, возможно, сидят, возможно, от меня по левую сторону и думают внутри себя. И таким был когда-то я человеком. Господи, я же только начал жить. Я только начал видеть звезды, небо, травку зеленую. Мне только вот пришло вот осознание того, что я могу быть счастливым человеком. Я для себя хотел бы пожить. Я хотел бы благословение Твое пережить, в любви Твоей покупаться. И вдруг я слышу: не для себя. Как же мне поступить? Когда я закончил программу реабилитации, был достаточно сложный период времени в моей жизни, в материальном плане. И иногда казалось, что Михаил Витальевич специально с Божьей помощью вот планирует такие обстоятельства для того, чтобы мы к Богу приближались и для того, чтобы в нашей жизни было больше Бога. И когда я работал на адаптации поваром в миссии возвращения и получал очень небольшую заработную плату, вот, которой едва-едва хватало на то, чтобы покрыть расходы. Но я благодарен за это время Богу. Которую едва-едва хватало на то, чтобы покрыть аренду, и чуть-чуть оставалось на еду. И когда вот все во мне начало пробуждаться, я однажды встал на колени, и я молился. Возможно, вы слышали этот мой пример. Я встал на колени, это была очень искренняя личная молитва. Вечером, в темноте, когда никого не оказалось в той маленькой комнатке, которую мы снимали здесь, на улице спокойной, где рядом еще была такая пристройка, где зимой вода замерзала, и прежде чем помыться, нужно было лед расколоть. Вот. Все это мы проходили. И я молился и говорил: Господи, но неужели Ты такой видишь мою новую жизнь? Вот я, вот новый, вот я уже живой, мне 23-24 года, и я хотел бы, как другие люди. Я хотел бы машину, домик маленький, я хотел бы семью, красивую жену, милых деток, я хотел бы, знаете, как в том стихотворении, которое я часто вспоминаю из детства, корзину, картину, картонку, маленькую собачонку. Я смотрю по сторонам, у всех людей это есть, я тоже хочу. И я молился, слезно открывал пред Богом свои желания. Я не вру, слеза текла по моей щеке. И в этот момент в моем разуме прозвучал текст Священного Писания. Это был не текст, это был просто адрес. И я молился, и этот адрес оставался. И я подумал, ну я остановлю молитву, я открою, я прочитаю, что там написано. Я открыл и прочитал, там было написано: «Ищите прежде Царство Божьего, остальное все приложится». Мне стало так стыдно. Мне стало так стыдно перед Богом. Я сказал: Господи, прости меня, пожалуйста. Я даже покраснел перед Ним в тот момент времени. И я сказал: да, Господь, Ты избрал меня от чрева матери. Ты сохранил жизнь мою до сегодняшнего момента времени. Ты нашел меня погибающим на расстоянии почти 1000 километров отсюда. Ты привел меня сюда и изменил мою жизнь. Для чего?
для того, чтобы я стоял сейчас перед Тобой, плакал и просил о том, чтобы Ты жизнь мою материальную устроил. Я сказал: нет, Господь, с этого момента времени все будет по-другому. Я посвятил свою жизнь Тебе, и я обновляю, я перепосвящаю Тебе, и я постоянно это делаю в своей жизни. И я призываю каждого из нас посвятить свою жизнь Богу, даже если вы в чем-то сомневаетесь сегодня. Бог никогда не останется в долгу. Но а настоящее христианство, оно всегда достаточно радикально и бескомпромиссно. И оно всегда дает нам, бросает нашим обстоятельствам жизненным, устроям, привычкам каким-то. Оно делает вызов, и оно всегда говорит: «Последуй за мной». И сегодня, не просто здесь и сейчас, но в то время, которое мы с вами все проживаем, церковь последнего времени, этот призыв, он звучит особенно сильно, особенно сильно. Призыв: кто Господень, как когда-то? Кто Господень? Ко мне приходите. Призыв: последуй за мной. Этот призыв звучит. И пусть Господь благословит, чтобы, если мы планировали что-то изменить в своей жизни, если мы планировали начинать жить уже не для себя самого только, то сегодня самый лучший момент для того, чтобы принять это решение. Давайте встанем для молитвы.

Возвращайтесь, ушедшие тайно. Возвращайтесь, пора все менять. Вы свой путь начинали так славно. Да, упали, но время вставать. Возвращайтесь, пока есть возможность. Надломите гордыню внутри. Здесь уже не нужна осторожность. Важно просто решить и идти. Возвращайтесь, ушедшие явно, хлопнув дверью и выкрикнув чушь. Враг грехом подловил вас коварно, хочет гибели человеческих душ. Приползайте и стыд поборите, плоть слабеет, хоть идем мы на свет. Возвращайтесь, рыдайте, орите, без молитвы прощения нет. Прибегайте, спасение рядом, пока есть еще шанс, слышит Бог. Отыщите Спасителя взглядом, услышит Бог покаяние, вздох. Кто что скажет и кто как посмотрит, есть ли разница, время бежать. Сатана рядом рыкая бродит, брызгая ложью на благодать. Возвращайтесь, хоть вы разменяли на похлебку любовь и покой. Даже если когда-то плевали на того, кто прикрыл нас собой. Пусть ушли далеко и устали по утрам слышать визги свиней. Руки Господа не перестали поднимать непослушных детей. Встаньте, блудные дочери, встаньте, кайтесь, блудные сыновья, отговорки искать перестаньте, поспешите, спасайте себя. Хватит гнить суетой, прикрываясь, жизнь без Господа просто пуста. Все мы можем идти, спотыкаясь, когда прячем лицо от Христа. Но одни остаются в трясине, а другие из всех своих сил руки тянут из смертной пучины и взывают, что Бог их простил. И таких Иисус обнимает, груз вины сам снимает с плечей. Возвращайтесь, Он тот, кто прощает и не ждет наших умных речей. Что на сердце, как есть, расскажите. Если ж голос откажет кричать, прохрипите Ему, прошепчите. Он умеет и стон понимать. Как Отец Он пойдет вам навстречу. Нет, скорее всего, побежит. Скажет: верю, прощу, обеспечу. Только больше прошу, не греши. Помогу, мой родной, не забуду. Я теперь твою боль исцелю. Буду рядом навеки и всюду, потому что безмерно люблю. Руки Господа не перестали непослушных детей поднимать. Возвращайтесь, вы так начинали. Да, упали, но время вставать.

Служение Радио МВ является некоммерческой организацией, не имеющей никакой финансовой поддержки, кроме ваших добровольных пожертвований. Возможно, Господь положил вам на сердце помочь нам, чтобы мы и в дальнейшем могли осуществлять наш непростой, но нужный труд. Ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми. Оказать материальную поддержку можно на нашем веб-сайте www.radiomv.com. Пусть Господь благословит и воздаст во сто крат каждому из вас за участие в деле Божьем.

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого другого,
1: чтобы прославить Иисуса
2: и послушать, чему Он нас сегодня научит.
0: А вы готовы?

Наш Господь, Творец Вселенной, кем построен мир земной, в этой жизни современной не имеет он покой. Гнезда все имеют птицы, норы тоже у зверей. А Господь ко всем стучится, ждет у запертых дверей. И домой закрытой двери, места нет им для него. В этой захлой атмосфере ищет друга своего. И стоит он у порога, как устал и изнемог. Очень трудная дорога, отдохнуть нигде не смог. Открывайте ваше сердце, дайте Господу войти, и живому Богу верьте, Он поможет вам в пути».

Дорогие дети, в прошлый раз я рассказала вам о том, как Моисей получил на горе Синай 10 заповедей от Господа и сказала, что они легли в основу всех пришедших позже гражданских и моральных законов. Господь Иисус Христос пришел на землю и принес еще более высокий закон любви. Закон совершенный, но об этом мы будем говорить позже, а теперь перейдем к нашему уроку. Пока Моисей говорил с Богом на горе Синай, Иисус Навин ожидал его у подножья горы с народом. Те из народа, кто остались в своих палатках, могли видеть и оттуда, как огонь шел из вершины горы, и густое и черное облако охватило фигуру Моисея, говорившего там с Богом. Когда дни проходили и становились неделями, а Моисей все еще не возвращался, народ начал терять терпение и забыл уже о том страхе, который он испытывал в то время, как Бог говорил из грома и молний на вершине горы. Даже слова Бога становились для них мало знакомыми, и они забыли, что обещали исполнять все, что повелит им Бог. А однажды они пришли к Аарону и сказали, что-то случилось там с Моисеем, потому что уж слишком долго он не возвращается. Они снова начали возмущаться тем, что Моисей вывел их из Египта и привел в это пустынное место, а теперь сам исчез и не оставил человека, который бы мог заменить его. С каждым днем росло это возмущение и ропот, и, наконец, они потребовали, чтобы Аарон сделал им богов, за которыми они могли бы идти дальше. Аарон не был смелым и бесстрашным, как Моисей, он боялся народа. Ему пришло на память то время, когда из-за того, что не было воды, народ готов был убить Моисея, и он теперь боялся, что если он не исполнит их просьбу, они убьют его. Аарон не напомнил им о том, что они обещали не служить иным богам, сделанным руками человека, как это делалось в Египте, но служить одному живому Богу, Творцу неба и земли. В своем страхе и трусости он велел им принести все, что у них было золотого, и они начали приносить ему свои украшения. Аарон расплавил все это и сделал золотого тельца наподобие тех, какие ему встречались в Египте и которому поклонялись не знавшие живого Бога египтяне. Увидев золотого тельца, народ начал говорить между собой, «Вот это Бог, который вывел нас из земли египетской». Когда Аарон увидел, как сильно нравился народу золотой теленок, он поставил его посреди стана и сделал алтарь перед ним, а потом обратился к народу и сказал, «Завтра мы будем иметь праздник здесь, перед нашим Богом». На другой день действительно народ начал веселиться и поклоняться тельцу, как это делали египтяне, и когда танцевали они и пели перед идолом, они этим нарушили первые две заповеди. «Да не будет у тебя иных богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и на земле внизу и в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я твой Господь, Бог твой». Бог видел золотого тельца, которого Аарон сделал для народа, и видел, как народ поклонялся ему. Он слышал их пение и видел их танцы перед тельцом, и был сильно недоволен всем этим. Он сказал Моисею, народ согрешил, нарушил обещание свое и сделал себе тельца, и теперь поклоняется ему и говорит, что это их Бог, который вывел их из Египта. Они недостойны называться моим народом, и мне ничего не стоит уничтожить их, а из тебя создать великий народ. Моисей любил свой народ, хотя и видел, что он часто поступает неразумно, по-детски. Он не хотел, чтобы Бог уничтожил этот злой народ и вступился за него. Господи, не гневайся так сильно на этот народ. Не ты ли вывел их своей силой из Египта? Что скажут египтяне, если ты погубишь этот народ в пустыне? Вспомни твое обетование, данное Аврааму, Исааку и Якову. Моисей так долго и так убедительно умолял Господа, так усердно заступался за народ, что Господь решил оставить его и не уничтожать на этот раз. Моисей поспешно сошел с горы к Иисусу Навину. В руках у него были драгоценные таблицы из камня, на которых был написан закон рукою самого Бога. Моисею не верилось, что народ мог так низко пасть, так ужасно согрешить в его отсутствии. Когда они приблизились к лагерю израильтян, Моисей услышал пение, увидел народ танцующим и поющим перед золотым теленком. Моисей был так сильно поражен и возмущен,
что бросил каменные скрижали на землю, и они разбились на множество кусков. Он понял теперь, почему Бог был готов уничтожить этот неразумный народ. Моисей прошел наперед и схватил золотого тельца и швырнул его в огонь на глазах у всех. Потом он стер его в порошок и высыпал в питьевую воду, и хотя вода от этого сделалась очень горькой, он заставлял народ пить ее. Неожиданное появление Моисея прервало радостное возбуждение и праздник народа. Его гнев успокоил народ, но многие жалели о том, что не могут продолжать свое веселье. Им все еще хотелось поклоняться Богу, которого сделал для них Аарон. Моисей посмотрел на Аарона очень строго и спросил, что сделали они, что заставило тебя ввести их в этот ужасный грех? А Аарон ответил, не обижайся на меня. Ты знаешь, как он испорчен, этот народ, какие у них грубые, злые сердца. Они пришли ко мне и упросили меня сделать им золотого тельца, потому что им надоело ожидать тебя, и они не знали, что с тобой там случилось. Я велел им принести золотые украшения, и из них сделал им тельца. Моисей так сильно разгневался, что его глаза сверкали, и он громко возвал к народу. «Кто на стороне Господа, пусть перейдет сюда ко мне, а кто против, да будет уничтожен». Все поколение Леви перешло на сторону Моисея и еще многие другие. Уничтожено же было около 3000 человек в тот день за то, что они все еще упорно хотели поклоняться идолу. После этого Моисей пошел снова на гору, чтобы молиться за народ и принести жертву за его грех. С болью в голосе просил он там Господа, прости им грех их, а если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую вписал. Господь ответил, того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей. Итак, иди, веди народ этот дальше, и ангел мой пойдет пред вами, и в день посещения моего я прощу народ этот. Господь так и сделал, и пострадали только те, кто упорствовали в грехе своем, а остальные пошли дальше за Моисеем в обетованную страну. Какой печальный конец, какая жалкая сцена! Сколько там было, наверное, плача в тот день, когда Господь уничтожал непокорных. Рано или поздно приходит расплата за грех, и только верные Господу, ставшие под защиту Его вечного спасения, могут ничего не бояться. Будем же на стороне Бога, и тогда победа будет обеспечена. Глядя на ошибки народа израильского в пустыне, не будем повторять их. Для того и дана нам эта история в Библии, чтобы мы учились на ошибках других и не повторяли их. Кроме того, нам открывается характер Бога и Его непримиримость со грехом. Любовь и заступничество Моисея напоминают нам Иисуса Христа, который согласился умереть за достойной смерти и вечной погибели народ. Как видите, все здесь на месте и все полезно для нас. Многое зависит от человека. Когда мы послушны и верны Господу, мы благословляемся им и нам хорошо. Послушный Господу, послушен родителям, полезен ближним, приятен в общении. Все это связано, и потому я призываю вас к послушанию в первую очередь Господу и Его Слову. Не все люди считают, что это важно или нужно, и сами строят свои пути, но Слово Божие говорит, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – погибель. Можно ошибаться в избрании пути, и опасно самому избирать себе путь, когда есть предложенный Богом верный и истинный путь. Им идите, дети, и никогда не пожалеете об этом. Теперь пора нам кончать нашу беседу. Я прошу вас писать мне, задавать вопросы, а я обещаю непрестанно молиться обо всех вас.

0: Вилли Дирксен получил свою биржу по наследству от отца. Он на ней родился и вырос. И едва ли мог себе представить другую жизнь, чем на барже. Здесь было его поле деятельности. И здесь же была его родина, его дом. Когда у него родился первый ребенок, мальчик, то это его очень обрадовало тем, что баржа Берта и в дальнейшем останется под его фамилией. Мальчика назвали Раймондом. И когда ему исполнилось 9 лет, у него на радость всем появилась сестренка Лиза. Казалось, что маленькая белокурая Лиза сделается любимицей отца, ибо Раймонд не развивался так, как хотел бы глава семьи. Однажды отец сказал матери: «Раймонд – странный ребенок. Я в его возрасте был совсем другим, уже мог управлять баржей, а Раймонд не любит это дело. Нельзя доверить ему даже руль. Голова его напичкана только мазнёй».
1: «Но Вилли, – робко сказала жена, – он ведь такой послушный и хороший мальчик, и в школу ходит охотно».
0: «Ах, что школа! – сердито воскликнул Дирксен. — Я неохотно ходил в школу, и все же из меня вышел дельный малый. К моему великому горю я должен был зимой ходить в школу, но всегда так радовался лету, радовался, что смогу кататься на барже».
2: Летом у корабельщиков, живущих у реки, было всегда много работы. Они останавливаются в портовых городах, грузят там свои товары – каменный уголь, угольные брикеты или фрукты. А потом направляются вдоль по реке, везя груз внутрь страны. Это очень большая и тяжелая работа. Баржа довольно медленно продвигается вперед. Но зато зимой наступает затишье в работе. Баржа крепко пришвартована к железному болту на одной из пристаней, а внутри нее в маленьком помещении живет семья корабельщика. Дети посещают школу. Работник, которого нанимают на лето, уходит искать себе другую работу. Раймонд очень любил зиму, так как он мог свободно заниматься рисованием. Вот и теперь он сидит на скамеечке и прилежно рисует в тетрадке, которая лежит у него на коленях. Лошади, мужские головы, маленькие дети и много еще другого выходило из-под его рук. Все было аккуратно и хорошо выполнено. Раймонд слышал разговор родителей и был тем очень опечален.
1: «Мама, — сказал он, как только она вошла, — я же ничего не могу поделать, что у меня такая охота рисовать. Ничего на свете меня не радует больше, чем рисование. Когда мне надо помогать папе на барже, то я сразу начинаю бояться и теряться, так как знаю заранее, как глупо я себя там поведу, и тогда папа сердится».
2: «Мой милый мальчик, — ответила мать, — ты должен постараться сделать то, что отец от тебя требует. Если тебе не нравится этот плавучий дом, то все же ты должен быть им доволен и не огорчать своего отца». Раймонд после этих слов действительно стал более внимательным к работе на барже и начал у отца перенимать некоторые приемы работы. Да и затем он стал управлять лучше. Но настоящей любви к делу у него так и не было. Лиза, вот это была настоящая корабельщица. И как раз она родилась девочкой. Почему не наоборот? Большой задачей для всей семьи было оберегать эту маленькую буйную девочку, которая целый день бегала туда-сюда. Матери было утешением знать, что на Раймонда можно положиться и что он за сестрой присмотрит. В один прекрасный летний полдень Берта отгрузила свой тяжелый груз – каменный уголь. Теперь ею стало легче управлять. Она направилась в Штеттен, где ждал ее новый груз. Дирксену нужно было еще по делам побыть в городе. И он сказал своему помощнику, так называемому боцману, чтобы он отплыл и встретился с ним в определенном месте. Раймонд сел за рулем. Лиза пристроилась возле него и играла кубиками. Вдруг мальчик услышал крик и, оглянувшись, с ужасом увидел, что Лиза упала в воду. С быстротой молнии он отвязал спасательную лодку. С берега люди тоже увидели падение девочки. Один человек, очень хорошо одетый, послал своего бульдога в воду, и через несколько минут собака уже схватила ребенка и потащила ее к своему хозяину.
1: Раймонд хотел отнять Лизу у собаки, но его усилия были напрасны, и он поплыл на лодке вслед за собакой к берегу. Взял Лизу и опять вернулся на баржу, где и передал ребенка матери. При этом он вспомнил, что в горячке не успел поблагодарить человека, собака которого спасла маленькую сестренку. Он опять отправился на лодке к берегу и увидел этого человека еще с одним перед мольбертом. Раймонд поблагодарил, но вдруг слезы брызнули из его глаз. Другой человек, который был художником, спросил очень удивленно:
3: «Что с тобой, мальчик? Чего ты плачешь?»
1: Раймонд сквозь слезы рассказал, что он очень охотно рисует, но ему это запрещают.
3: «Ну, — заметил художник, — искусство, ремесло не такое простое и легкое, как кажется вначале. Ты, вернее, заработаешь свой хлеб на барже».
1: Раймонд молча кивнул головой, но выражение лица было очень печальным. Он же вообще больше не рисовал, так как отец этого не желал и всеми силами старался победить свою любовь к рисованию. Художнику стало жаль мальчика, и он поехал с ним на баржу. Там мастер велел принести Раймонду все свои рисунки. Пересмотрев их, он открыл, что у мальчика большой талант к рисованию, и стал об этом говорить с его отцом. Наконец отец сдался и сказал:
3: «Мне тоже очень жаль моего бедного паренька. Рисование его влечет. Он очень старался искоренить это и слушаться отца. И такое старание надо наградить. Ну, Раймонд, попробуй действовать кистью, только не опозорь своих родителей».
1: Художник, он же профессор, принял непосредственное участие в дальнейшем обучении Раймонда. Впоследствии Раймонд стал дельным художником, который радовал своих родителей. Он вырос счастливым и благословенным человеком и верил твердо, что все это было ему дано от Бога за то, что он не стоял упрямо на своем, но предоставил Богу вести его своим чудным, но верным путем. Господи, Ты слышишь желания смиренных. Псалом 9, стих 38.

Мы ждем Христа. Не правда ли, братья, сестры, с надеждой в сердце, что так близок час, когда раскроет вечность нам свои объятия и от всех бед земных избавит нас. Мы говорим друг другу, время близко, и с сожалением смотрим на людей, которые в пороках пали низко, не зная страшной участи своей. Да, время близко, время так серьезно. О, братья, не пора ли нам взглянуть, пока еще совсем не стало поздно, не на чужой, на свой житейский путь? Вот здесь, сейчас же, сидя в этом зале, пусть каждый взвесит искренне себя, пусть сердце спросит: «Господи, не я ли тот, кто предает себя?» Нет, не за деньги, как продал Иуда, еще дешевле, за пустую ложь, за клевету, что сею отовсюду, хоть с виду на такого не похож. Не я ли тот, кто за обиду готов вредить друзьям и спасти шка, кто за навижу потерял из виду могучий светоч Божья маяка? Не я ли, став на гордом пьедестале, своих ошибок не хочу сознать, и в час тревожный, Господи, не я ли, все так беспечно продолжаю спать? О, братья, Бог сегодня поднимает большое решето в своих руках, и как зерно Он церковь просевает, не подступает ли к сознанию страх? Что, занявшись ненужными делами, в заботы окунувшись с головой, мы даже не заметили, как сами просеялись ненужной шелухой. А на словах Иисуса ожидая, мы будем жизнь беспечно продолжать, судить других, того не замечая, что нам самим-то небо не видать. Да сохранит нас Бог от этой доли, но все зависит только лишь от нас. И если будем жить по Божьей воле, мы средь спасенных встретим славный час. А чтобы добрым семенем остаться, сегодня же отбросьте шелуху. Нам нужно, братья, так Христа держаться, чтоб быть готовым дать отпор греху. Поэтому почаще на коленях заглядывайте вглубь своей души, чтоб чистым быть от лести, от сомнения, от суеты, от зависти, от лжи. И как хотелось бы, чтоб все, кто в этом зале сегодня слушают божественную весть, зерном отборным в решете остались, за все Иисусу воздавая честь. Чтоб каждый день, когда придет Спаситель, услышать мог, как скажет Он, любя: «О верный раб, войди в мою обитель, я приготовил место

0: «Лаура, откуда у тебя эти звездочки?» Недоверчиво поинтересовался Петя. «Мне подарили их на день рождения», быстро ответила младшая сестра. Она боялась, что Петя может забрать у нее наклейки, и спрятала их за спину.
1: «Да, я посмотрю», потребовал Петя. «Я уверен, что это мои наклейки».
0: Лаура нехотя показала ему листок, крепко держа его двумя руками.
1: «Точно такие же, как мои!» – воскликнул Петя.
0: Он бросился к шкафу и открыл ящик, где лежали его вещи. Окинув ящик быстрым взглядом, Петя решительно сказал.
1: «Мои наклейки исчезли! Лаура, сейчас же отдай их!»
0: Он попытался отобрать у сестры листок с наклейками, но Лаура начала плакать. «Что случилось?» Тут же вошла в комнату мама.
2: «Он забирает у меня мои звездочки!» Пожаловалась Лаура.
1: «Это мои наклейки!» Возмутился Петя. «Мама, она взяла их в моем ящике!»
0: «Лаура не достает до твоего ящика!» Заметила мама. «Кроме того, она хорошо знает, что у каждого из вас есть свой ящик, и хозяйничать в чужом нельзя».
1: «Она могла встать на стул», – не отступал Петя. «Я знаю, что это мои звездочки, а у Лауры не было таких».
0: «Петя, ты уверен, что это твои наклейки?» – строго спросила мама. Она присела на диван, посадила Лауру к себе на колени и взяла у нее листок с наклейками. На обратной стороне желтым фломастером было написано «Лауре от подруги Эллы». «Петя, прочитай, пожалуйста», – показала мама надпись. «Эти наклейки, оказывается, принадлежат Лауре. А ну-ка, открой свой ящик и хорошо посмотри, есть ли там твои наклейки». Петя молча подошел к шкафу. В его ящике не было порядка. Карандаши, блокноты, книги, какие-то детали от часов, болтики – все лежало вперемешку. Буквально через минуту под записной книжкой он увидел листок со звездочками. Взяв его в руки, Петя густо покраснел. «Вот видишь, как можно опозорить себя», — сказала ему мама. «Запомни этот случай и никогда не торопись обвинять других. Поспешное обвинение всегда неразумно. Тебе надо было бы помолчать и внимательно поискать в ящике, а заодно и навести в нем порядок. А сейчас ты должен попросить у Лауры прощения». Петя вздохнул и, подойдя к сестренке, искренне сказал.
1: «Лаура, прости меня».
2: «Прощаю».
0: Счастливо улыбнулась она в ответ. Мама взяла с книжной полки Петину Библию. «Сегодня мы будем читать 21 главу книги притчи. В ней есть текст, который тебе надо выучить наизусть, чтобы впредь поступать благоразумнее. Садись, прочитай главу и найди этот стих. Потом придешь и прочитаешь мне». Мама взяла Лауру за руку и ушла. Петя несколько раз перечитал длинную главу, задумываясь чуть ли не над каждым предложением. Наконец он пошел на кухню.
1: «Мама, здесь так много непонятных слов!» – жалобно сказал он. «Мне кажется, что ты имела в виду 23 стих».

0: Но я расскажу его вечером, чтобы слышали все дети. Перед вечерней молитвой, после того, как отец прочитал вторую половину 21 главы, Петя напомнил.
1: «Мама, а ты хотела рассказать нам одну историю?»
0: Отец вопросительно посмотрел на маму. «Да, по теме 23 стиха у нас сегодня был разговор с Петей, и я обещала рассказать об одном мальчике, который незаслуженно обвинял других людей. У моего одноклассника Арнольда был теленок, которого звали Черныш, потому что он был совершенно черный. Других животных родители Арнольда не держали, а мальчик любил теленка и прилежно ухаживал за ним. Однажды родители Арнольда пригласили нашу семью на обед. Мы, дети, первым делом побежали на луг, чтобы посмотреть на теленка. Увидев Арнольда, Черныш весело поскакал ему навстречу. Это действительно был красивый теленок. Но вскоре с теленком случилось несчастье. Как-то раз Арнольд пришел в школу с заплаканными глазами. Мы узнали ужасное известие. Черныш пропал. Он исчез с пастбища ночью, во время грозы. Потрясенные случившимся, все мы терялись в догадках, что могло случиться с теленком. Один мальчик, его звали Джон, утверждал, что Черныша украли. Воры будто бы пришли во время грозы и увели теленка. Из-за бури их никто не видел. «Я даже догадываюсь, кто это был», — добавил Джон с умным видом. Он оглянулся, нет ли поблизости учителя, и продолжил. «Это были соседи. Они продали Черныша, чтобы купить себе пиво». Все мы знали, что рядом с Арнольдом жила неблагополучная семья. Там часто ссорились, во дворе у них было грязно и неуютно. Джон был уверен, что теленка украли соседи, и все мы поверили этому. После уроков Джон и его друзья решили исследовать двор соседей. Сначала они прошли мимо калитки, чтобы узнать, есть ли кто дома. Машины во дворе не было, и мальчики приступили к делу. «Смотрите внимательно, где-то должны быть приметы, подтверждающие воровство. Следы от копыт, веревка или еще что-нибудь», — шептал мальчикам Джон. Они ходили по двору, глядя себе под ноги, и не заметили, как из окна выглянула хозяйка. «Мальчики, вы что там ищете?» — спросила она. «Вы что-то потеряли?» Ребята, словно стадо испуганных ланей, бросились на утек. «Вы воруете животных!» — крикнул Джон, убегая. Через несколько дней старший брат Арнольда ремонтировал забор вокруг пастбища. Он заметил, что возле самого леса кружит стая орлов. Ему стало интересно, что они там нашли, и он пошел посмотреть. На опушке леса лежали останки Черныша. Несмотря на то, что орлы сильно исклевали труп, на спине теленка виднелось черное пятно. По-видимому, он во время бури хотел найти убежище в лесу, но молния убила его. Загадка была разрешена. Арнольд узнал, что случилось с Чернышом. На следующий день он рассказал об этом в школе. Всем мальчикам, которые были уверены, что Черныша украли соседи, было очень стыдно. Больше всех было стыдно Джону. Отец послал его к соседям Арнольда просить прощения за клевету. Представьте, как чувствовал себя Джон. Он дал волю своему языку, поспешил сделать неправильный вывод и подверг себя позору. Петя поежился. Он сегодня тоже почувствовал, как это неприятно.

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
2: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.

дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Виктора Куриленко. В 6 часов в эфир выйдет свидетельство, в 7 часов – чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный», в 8 часов – проповедь Анатолия Бушила, в 9 часов – чтение книги и в 10 часов – проповедь Ярла Николаевича Пести. –

0: Книга «Бытие», 3 глава, 6 стих я буду читать. Здесь говорится так. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Книга «Бытие», 3 глава, 6 стих мы с вами прочитали. Тема сегодняшней проповеди будет «Три демона на охоте». Я хотел бы рассказать вам о вещах, которые очень и очень серьезно влияют на нашу духовную жизнь. Я хотел бы говорить об освящении. Хитрый змей, искушая Еву, сказал: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» И Ева отвечала ему: «Плоды дерев мы можем есть, только плодов дерева, которые среди рая, сказал Бог, не ешьте и не прикасайтесь к нему, чтобы вам не умереть». Книга «Бытие», 3 глава, 3 стих. Понимаете? Бог не говорил, чтобы люди не прикасались. Это Ева уже говорит: «Не прикасайтесь». И практически это первая попытка человека усовершенствовать закон Бога. То, что Бог сказал, не делай. Но здесь человек прибавляет свое и пытается усовершенствовать закон Бога. В принципе, это и есть законничество, когда законы Бога человек хочет усовершенствовать. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела, когда требования Божьей святости человек не выполняет. Бог сказал, должно это делать, значит, мы с вами должны точно исполнять то, что говорит Господь. Грешник вообще склонен заражать других грешников. Сказано, что Ева ела этот запретный плод и дала также мужу своему, и он ел. Три вещи соблазнили эту женщину. Первое, что плоды были хороши для пищи. Второе, приятные для глаз и вожделенные. Третье, давали знания. В мире появились после согрешения Адама и Евы три вещи: похоть плоти, похоть очей и что дальше? Гордость житейская. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это и есть три демона, которые до последних дней будут мучить человечество. Во втором послании к Тимофею, в 3 главе, с 1 по 5 стих, апостол Павел, рисуя фотографию последних дней, говорит, что люди будут сластолюбивы, сребролюбивы и самолюбивы. Три любивые. Самолюбивы, сребролюбивы и сластолюбивы. Эти демоны, три этих демона привели многих к падению. А Христос сказал, что этот мир прелюбодейный и грешный. Говоря о греховности мира, он конкретно говорит: этот мир прелюбодейный. И мы сегодня будем говорить об этих трех демонах и начнем с первого демона. Демон блуда, демон похоти. Итак, похоть. Похоть – это различные греховные удовольствия или сластолюбие, как мы с вами прочитали. Владимир Иванович Даль говорит, что сластолюбие – это чувственный, сладострастный. И этот демон погубил очень многих людей. Что говорит Библия о действиях этого демона на людей, на мужей Божьих? Мы будем говорить о Самсоне. Вообще, в книге Судей сказано, что в то время, в те дни не было царя в Израиле, и каждый делал то, что ему казалось справедливым. Когда в сердце человека нет царя небесного Христа, он делает то, что ему кажется справедливым. Книга Судей описывает очень серьезную духовную атмосферу в те дни. И рассказывается, что Маною, одному еврею, явился ангел Господень и сказал жене его, и ему позже им было сказано, что у них будет сын Самсон или Шимшон, солнышко. И он освободит евреев от врагов их. Проблема евреев, постоянная проблема евреев – это идолопоклонство. Это цепь идолопоклонства. То каются, то возвращаются к своим грехам. И однажды Господь сказал, что у этой молодой пары евреев будет сын, который освободит этих евреев от гнета их врагов. Так и случилось. Родился мальчик, его назвали Самсон, и то, что было предсказано Богом, точно исполнилось. Он был посвящен Богу, он не пил вина, он был Назареем Божьим. И сказано, что он начал освобождать народ израильский. Сила Божья начала действовать через него. Это был удивительный человек. Герой Израиля. Но в его жизни было три женщины. В его жизни. Уже в молодости он полюбил одну филистимлянку. Чуть позже, когда он начал освобождать Израиль, и его имя пронеслось от Дана до Версавии, и каждый еврей знал, кто такой Самсон, судья Израиля. Человек великий и человек, кого боялись враги. В его жизни появилась блудница из города Газы. Удивительная вещь, удивительная вещь. Он грешил блудом, и после этого греха он вышел, снял ворота этого города и отнес на гору. Сила Божья, дар Божий, который был в нем, продолжал действовать, хотя он был во грехах. Я хотел бы сказать, и мне кажется, что Дух Святой кое-кому сегодня очень кое-что хочет сказать, что дары Духа Святого, которые действуют через нас, то ли мы призываем грешников к покаянию, то ли изгоняем бесов, то ли Бог дает сновидения и пророческие речи нам, еще не говорят о том, что мы в идеальных условиях с нашим Богом, в идеальных отношениях. Понимаете, дары Божьи даны нам для того, чтобы усовершенствовать церковь для встречи с Ним. Самое главное в нашей жизни – это наш характер, это плоды Духа, это что мы представляем в духовном плане из себя. Сын Божий сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Это когда грешник приходит, измученный, уставший, приходит к Богу, кается и получает чудесное успокоение. И мы когда-то в свое время каялись, вы получили успокоение души вашей. Но самое главное то, что Христос сказал: «Придите ко мне и научитесь от меня». Ибо я кроток и смирен сердцем, и тогда найдете, что найдете? Покой. Понимаете, проблема многих, что успокоившись однажды и получив прощение грехов, человек не учится кротости и смирению. Этот человек, Самсон, через него действовала сила Господня. И он однажды запутался с женщиной, дважды запутался с блудницей, и потом появилась роковая женщина в его жизни, Далида. Это была филистимлянка, он связал свою жизнь с ней, он грешил с ней. И ей поручили, чтобы она выведала начальство филистимское, откуда у него сила. Он ее обманывал. Но однажды она ему сказала: «Как же ты говоришь, люблю тебя? Как же ты говоришь?» Она слезами манипулировала, она просила его: «Скажи мне, в чем сила твоя?» Да? И пришел момент, когда он сказал всю правду, что сила его в том, что бритва не касалась головы его. И он выдал абсолютно все. Демон блуда был на охоте, и этот великий муж попался. Последствия блуда. Прежде всего, к нему пришли, его остригли, потом ослепили, выкололи ему глаза, заковали в цепи, и он молол на врагов своих. Если бы он знал, чем кончатся эти грехи, если бы он понимал, к чему это все приведет. Но ситуация складывалась следующим образом. Грешишь, а сила Господня продолжает действовать, дары Духа Святого. И кажется, все сойдет с рук. Бог говорит следующее: ты это делал, я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты, и заплечу тебя, и представлю пред глаза твои грехи твои. Уразумейте это, забывающие Бога, чтобы я не восхитил, говорит Господь, и не будет избавляющего. Когда умирал этот великий муж Божий, последними его словами были. «Умри, душа моя, с филистимлянами!» Он не выдержал коварного искушения от демона блуда и попался. И попался. Второй пример, который я хотел бы привести в этом плане, это Давид. Этот человек, когда за ним гонялся Саул, когда жизнь была его на волоске, как он любил Бога. Как он искренне и богобоязненно ходил перед Богом. Он сочинил массу прекрасных песен, которые вошли в книгу Псалмов. Этот человек действительно был муж по сердцу Божьему. Это действительно был сладкий певец Израиля. Но пришел момент, когда он воцарился, когда власть полностью пришла в его руки. И однажды сказано, 2 книга Царств, 11 глава, с 1 стиха можете читать. Давид возлюбил комфорт. В то время, когда цари выходили на войну, Иоав пошел воевать с языческим городом, он поздно встал, ходил, был на крыше дома, смотрел и увидел одну купающуюся женщину. И пригласил эту женщину к себе. И сказано, что он спал с нею. Он грешил с этой женщиной. Это была жена одного прекрасного человека по имени Урия Хитиянин, офицер, который сражался за царя там, когда они брали языческий город. Давид нарушил из 10 заповедей сразу 4. Библия говорит: не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не убивай и не пожелай жены ближнего своего. Он 4 заповеди нарушил сразу. Последствия этого греха, последствия, прежде всего внутренние последствия. В 31-м псалме он описывает, он говорит, что Божья рука день и ночь тяготела надо мной. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Понимаете? И тяготеющая рука Господня над ним была. Это внутренние последствия. Когда человек запутывается во грехах, тяготеющая рука Господня над человеком и над домом тяготеет. Никуда не уйдешь. У Бога есть то, что Он требует и от каждого из нас, это святая и чистая жизнь. Это первая тяготеющая рука. Дальше начали суды Господни. Восстание Авесалома и его крик: «О, сын мой, кто бы дал мне умереть вместо тебя?» Все это брало свое начало в грехах отца Давида, в блуде его, а закончилось жуткими вещами. Дорогие братья мои и сестры, дорогие друзья, которые пришли послушать слово. Писание говорит, блуд не должен даже именоваться среди христиан. Блудников и прелюбодеев судит Бог, и никакой блудник не войдет в Царствие Господне. Вот что говорит Библия. Ты можешь верить этому, ты можешь не верить этому, но так говорит Господь, так говорит Господь. Бог вспомнит. И пустые квартиры, и лесные поляны кое-кому. Потому что Бог не только любовь, но Бог есть огнь поедающий. И страшно упасть в руки Бога живого. Понимаете, многие забыли, что значит грешник в руках разгневанного Бога. Многие забыли. И еще одна закономерность. Понимаете, у благочестивых родителей благочестивые дети. У блудливых родителей какие дети? Можно погромче. Потому что есть законы в этой жизни. Есть законы в этой жизни. Вот один из законов. Что человек посеет, то и что? То и пожнет. Это касается меня, это касается ее, и это касается тебя тоже. Понимаешь? И эти законы ты не обойдешь. Бога, его нельзя подкупить нашим лицедейством на религиозную тему. Его нельзя уговорить нашими пожертвованиями. Ничего с ним нельзя сделать, кроме того, чтобы жить свято и чисто. Он все помнит. Он все помнит. Ты не святее Давида. Ты не сильнее Самсона и не мудрее Соломона. Но помни, что эти мужья запутались в эти проблемы. Понимаешь? И ты должен помнить, прелюбодеи, прелюбодейцы, разве не знаете, что дружба с миром – вражда против Бога? Итак, первый демон, о котором мы говорили – блуд. Первый демон. И Бог очень строго относится к этому. Сколько людей чувствуют, что вот насчет серебролюбия у меня никаких проблем. Насчет гордости, о которой мы будем говорить чуть позже, у меня нет никаких проблем. Но демон блуда мучает этого человека. Если ты чувствуешь, что это твоя проблема, если ты чувствуешь и понимаешь, что это твоя проблема, приди к Богу, исповедай свой грех и твердо положи в сердце своем не делать этого. Понимаешь? Бог любит тебя до того, что Он все сделает, чтобы привести тебя и меня к тому, чтобы мы жили свято и чисто. Блаженные чистые сердцем, ибо они что? Я по-другому говорю. Ни один человек, не имеющий чистого сердца, не войдет в Царствие Небесное. Понимаешь? Блудник не войдет в Царствие Небесное. Человек прелюбодействующий не войдет в Царствие Небесное. И потому Писание говорит, воля Божья есть освящение ваше. Да? Чтобы каждый из вас соблюдал свой сосуд не в страсти похотения, как язычники, но в чистоте и святости. Я бы хотел, братья мои и сестры, чтобы Дух Святой сегодня продолжал говорить к нашему сердцу. Речь идет о нашей бессмертной душе. Давид сумел скрыть от многих людей свое прелюбодеяние. Но пришел пророк Нафан, и который сказал, ты это сделал тайно, а я сделаю явным. Я обнажу. Я покажу, и я вытряхну все перед всем Израилем. Помните? Второй момент. Похоть очей, серебролюбие. И увидела жена, что дерево приятно для глаз и вожделенно. И сказано, в последние дни люди будут самолюбивы. И второй порок – это серебролюбивые. Второе послание к Тимофею, 3:1, кто смотрит. Серебролюбивым. Вы вообще людей серебролюбивых встречали, нет? Встречаешь иногда. Знаете, корень всех зол есть серебролюбие, которому, предавшись некоторые, уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Это старый грех серебролюбие. Старый грех – это второй демон, который охотится за каждым из нас. Понимаете? За каждым из нас охотятся. Откройте книгу Иисуса Навина, 7:21. «Между добычей увидел я одну прекрасную синарскую одежду и 200 сиклей серебра и слиток золота весом 50 сиклей. Это мне полюбилось, и я взял его, и серебро его привело к смерти его». Интересно, смотрите, как демон это действует. Первое. Я увидел прекрасные синарские одежды, золото, серебро. Второй момент. Это полюбилось мне. И третий момент. Взял. Три момента. Увидел, полюбил и сделал. Увидел, полюбил и сделал. Это так действуют все три демона. Видишь, любишь, грешишь. Смотрите, что дальше получилось. И когда это было обнаружено... Когда это было обнаружено перед Израилем, Ахана, его семью побили камнями. Это было заклятое. Бог сказал, чтобы ни в коем случае ничего не брали в Иерихоне. Ничего нельзя было взять. Ахан увидел все это, и ему жалко стало. Пропадают такие одежды. Золото, серебро пропадает. Это заклятое. А ну, давай мы с тобой сегодня вспомним. Нет у тебя в доме ничего заклятого, чужого, ворованного. Нет у тебя в доме ничего такого. Я однажды одному человеку сказал, что демонические книги, чтобы ты выбросил из дома, сонники, черную, белую, женскую магию, разные там амулеты, все выбросил. А потом спрашиваю у него, говорю, выбросил. Он говорит, ну да, конечно. А его родственники говорят, да, мы все в сарай отнесли. Понимаете, какая ситуация? И потому я хотел бы спросить, а ну вспомни, пусть Дух Святой тебе скажет, все ли у тебя в доме твое? Нет ли ничего заклятого, что противно Богу? В первобытной церкви был человек по имени Анания и Сапфира. Деяния святых апостолов, 5 глава, с 1 стиха просмотрите. Анания и Сапфира. Там была ситуация, когда все жертвовали, и они тоже принесли, пожертвовали к ногам апостолов, но утаили цену имения. То есть они, скажем, продали за 10 тысяч драхм свое имение, пришли и сказали 5 тысяч драхм. Они солгали Духу Святому и погибли. Умер Анания и умерла Сапфира, его жена. Грех серебролюбия. Человек прилепляется к деньгам и говорит, счастье, конечно, не в деньгах, а в их количестве. Или говорит, счастье не в деньгах, но без денег счастья нету. Да? Ну вот примерно так где-то. Да? И когда человек идет на сделку с совестью, удивительная вещь, ему надо убедить себя, что это можно. Если нельзя, но очень тебе хочется, то что? Ну, знающие люди говорят. Понимаете, какая ситуация происходит? Демон серебролюбия. Притом он находится за всеми верующими людьми. И мы должны быть на страже. Апостол Павел говорит, наша война с момента покаяния начинается духовная брань. И ни один человек без святости не войдет в Царствие Божье. Писание говорит, не обманывайся. Ты думаешь, если пока не обнаружено все это перед людьми, то исходит с рук? Я удивляюсь ситуации, которая была среди апостолов. Вот откройте, скажем, книгу Евангелия от Иоанна, 12 глава, 6 стих. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 6 стих. Тут описывается, что у апостолов был человек по имени Иуда, и он носил ящик, который клали пожертвования, и он подворовывал. Написано, что он был вор, да? Он брал церковное, тратил. И удивительная вещь. Как вы думаете, Христос знал, что он ворует? А? Но об Иуде сказано, что Господь благословил их всех апостолов по 12 и отослал изгонять бесов, исцелять людей и многие чудеса творить. И вот этот ворующий человек, Иуда, шел вместе с апостолами, и ясно, что он участвовал в изгнании бесов, в исцелении людей и подворовывал из этого ящика. Понимаете, когда ты делаешь грех, и ты чувствуешь, что после этого ничего в духовном мире вроде не изменилось, как Бог действовал через тебя и действует так, ничего страшного. Второй раз, ничего страшного. И постепенно человек думает, что Бог не видит, или даже, что Бог на это смотрит, ну не так уж, шалит сынок мой, шалит дочь моя, по-отечески пожурить надо. Возмездие за грех, что? Смерть. И если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то мы не войдем в Царствие Небесное. А так все будет нормально. Понимаете? Это человек, который подворовывал, мог бы Христос сказать Иуда, а ну выйди на середину, я нечто хочу сказать. Он вышел бы, он сказал, вот пусть отсохнет та рука на глазах апостолов, чтобы другие не воровали у меня. Да? Но он молчал, и многие молчащего Бога воспринимают молчащего Бога как одобряющего Бога. Помните, и мы должны с вами помнить, что Бог наш есть любовь, и Бог наш есть огнь поедающий. Потом эти деньги привели к тому, что он за 30 серебряников продал Христа, а потом эти деньги привели к тому, что он нашел веревку, да, пошел и что сделал? Удавился. Серебро его привело к гибели. Серебро Анании и Сапфиры привело к гибели. И я хотел бы сказать, что у Бога очень точная бухгалтерия. Очень точная бухгалтерия. И он абсолютно помнит и наши десятины, и когда ты руку простираешь к чужому. Знаете, в Писании сказано, чтобы мы с братом своим не поступали корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это. Я хотел бы спросить, Ты долги отдал тем, у кого занял? Я у тебя спрашиваю. Ты долги отдал, у кого занял? Потому что всякий, поступающий с братом своим корыстолюбиво, принимает себе мстителя, кого?
1: Бог.
0: Бог говорит, что он мститель и воздаст каждому. Не только епископ не должен быть корыстолюбивый, но всякий христианин, любой христианин не должен быть корыстолюбивым. И послание к евреям говорится так, 13 глава, 5 стих. «Имейте нрав несребролюбивый». Когда Христос говорил, проповедовал, фарисеи смеялись, потому что были серебролюбивые. Это второй демон, о котором мы говорим с вами. Это второй демон серебролюбия. Скольких людей, отличных, умных, отличных и умных людей, которые были благословенны, даровитые, эти два демона погубили. Сколько прекрасных семей разрушили эти демоны. Сколько прекрасных церквей разрушили эти демоны. И они действуют и в наше время. Они действуют и в наши дни. Помни, что мы с тобой на духовной войне. Помни, мы с тобой на духовной войне. Что пользы человеку, если он приобретет, что приобрет? А душе своей повредит. Понимаешь, самая великая драгоценность в очах Господних – это твоя и моя душа. Это самая великая драгоценность. И если ты прикован к земному, к деньгам, к блуду, помни, что сказал апостол Павел, помни это. Он говорит о многих, о которых я раньше говорил со слезами, и теперь говорю со слезами, потому что они поступают как враги креста Христова. И дальше говорит, их слава в сраме, их Бог чрева. И дальше говорит, они мыслят о чем? О земном. Они мыслят о земном. Если ты прикован к земному, ты очень легко попадешься этим демонам. Демону блуда и серебру. Третий демон. Демон гордости. Гордость житейская. Или самолюбие. Плод давал знания. Гордый человек ставит себя выше прочих. Спесивый, зазнающийся, высокомерный, кичливый, надменный. Так говорит о гордом человеке Даль. Вообще, вы гордого человека чувствуете, когда встречаетесь? Сразу чувствуем гордого человека, да? Я скажу, что первый грех, который произошел во Вселенной, это возгордился Деница, сын Зари, там на небесах, и был свергнут с небес. И потому сказано, Бог гордым противится, а смиренным, да? Блудников и прелюбодеев судит Бог. Но гордым Бог противится. Есть 5 видов гордости. Я просто вскользь об этих 5 видах гордости скажу. Пусть Дух Святой напомнит тебе. 5 видов гордости. Первый вид гордости за свою внешность. Авессалом был очень прекрасный мужчина, очень красивый мужчина. И многие гордятся своей внешностью. Со скольки лет этой девочки крутятся возле зеркала? Помню, с моей дочерью ехал, и я ей говорю, слишком рано в тебе женщина проснулась. Она говорит, и она и не засыпала во мне. Это. Понимаете? Я хочу сказать следующее, что гордость вот начинается за свою внешность. Человек красивее другого, человек более представительный. Второй момент – за положение в обществе. За положение в обществе. Я однажды был в Москве, и там одна женщина, спросили у нее, где вы работаете, она говорит, в министерстве. Ну, я думаю, ого, с министерства. Выяснилось, уборщица. Понимаете, человек подчеркивает сразу вот свою значимость. Вот свою значимость. Любит повторять, вот я такой-то, такой-то, и знаете, вот я это. Вообще апостолы о себе интересно, как говорили, раб кого? Иисуса Христа, раб Господа Иисуса Христа. Братья мои, будем помнить, что самый высший титул – это раб Иисуса Христа. Это кроткий и смиренный служитель. Это самый высший титул. Навуходоносор, он однажды заявил, какой он Вавилон построил прекрасный. Все это рука моя. Бог ему сказал, что это все отойдет от тебя. И 7 лет он питался, как вол, ел траву, сказано. Да? И после 7 лет пришел в себя и сказал всем гордецам на память одно слово. Бог силен смирить ходящих гордо. Бог силен смирить. Иногда кажется, что гордецу, да, нет конца. Куда смотрит Бог? Бог говорит, силен смирить сходящих гордо. Оказывается, вавилонская трава для питания очень полезная. К смирению приводит. Понимаете? Понимаете? И я боюсь, что когда Господь в моем сердце или в твоем сердце найдет гордость, да, он не посчитается ни с чем, чтобы там появилось смирение. Третий вид гордости – за свое происхождение. Человек родился в такой-то семье, и вы никогда не встречали, когда человек говорит, у меня папа такой-то, мама такая-то, а дедушка был вот такой-то. Да? За свое происхождение. Апостол Павел говорит о себе, что он фарисей по учению. Он рассказывает, что у него прекрасное прошлое, у него предки такие, но говорит, я все почел тщетою. Для него Христос, Христос. Четвертый вид гордости – природные способности. Природные способности. Знаете, Бог дает нам, каждому, свои способности. Один может проповедовать, другой петь, третий прекрасно учиться. У нас каждого есть свои способности, природные способности. Как трудно иметь дело с людьми талантливыми и умными. Они, как правило, гордые. Очень редко вы встретите умного человека, смиренного и кроткого. Очень редко талантливый человек, который бы смиренный был и кроткий. Царь Ассирийский однажды сказал, «Рука моя и мудрость моя соделали все это, потому что я умен». Вот ключ к пониманию гордости. Я умен, я умен, я. Вот это гордость. А ну подумай, демон гордости не забросил ли зерна в твое сердце? И не начало ли расти это дерево гордости? Помни, Бог гордым противится. Помни это хорошо, помни это. Пятый вид гордости, самая опасная, духовная гордость. Царь Езекия был очень благословенным человеком, да? Сказано, что он возгордился на путях Господних. Он возгордился. И возгорелся гнев Господень на него. Но этот человек был достаточно умным. Он покаялся, и Иерусалим с ним покаялся. И гнев Господень отошел от него. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Всякий, возвышающий себя, будет унижен. За этим Бог проследит. Всякий, возвышающий себя, будет унижен. Бог сделает так, Бог цепь обстоятельств выстроит так в твоей жизни, что будешь унижен, и тогда, когда будешь унижен, тогда ты вспомнишь, что Бог гордым противится. Гордость – это сладкий яд. Это единственный грех в нашей жизни, за который сатана не дает нам чувства вины. За блуд дает. За серебролюбие, за воровство мы ощущаем чувство вины. За гордость – это единственный грех, за который нет чувства вины. Я хотел бы сказать тебе, что этот коварный демон гордости погубил многих, и защита от него – это смирение. Это смирение. Как непопулярны в наши дни такие понятия, как кротость и смирение. Как непопулярны. И как высоко они ценятся в очах Господних. Сказано, что Христос, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но, пожалуйста, проследите за мыслью, уничижил себя самого. Кто его уничижил? Сказано, смирил себя самого, смирил себя. Понимаешь? Себя смирил, себя уничижил. И сказано, был послушен до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. Когда мы глубоко смиряем сердце свое, тогда Бог возвышает нас. Когда мы растем в гордости, тогда Бог унижает нас. И Бог говорит, что так будет. Царь неба смирил себя, был распят на Голгофе для того, чтобы людей гордых смирить и научить смирению, и чтобы они вошли в Царство Небесное. Только смиренные войдут в Царство Небесное. В церковь могут ходить блудники, люди серебролюбивые, люди гордые могут ходить в церковь. Можешь ходить, но в Царство Небесное войдут только смиренные и святые люди. Победа над тремя демонами. Образец для наших побед над тремя этими демонами, над этими грехами – это Иисус Христос. Он в искушении, когда был в пустыне, он отверг все эти три искушения. Когда сатана подошел к нему и сказал, чтобы он камни сделал хлебами, он ему отвечал, что не хлебом единым будет жить человек. И он говорил, написано, не хлебом одним будет жить человек. Это ответ Иисуса Христа. Вы можете открыть Евангелие от Матфея, 4 глава, можете проследить эти мысли. Иисус, когда второй раз демон подошел к нему и сказал сатана, чтобы показал ему все царства мира, похоть очей, все прошло перед ним, все абсолютно, и говорит, если поклонишься мне, все тебе отдам, ну все тебе отдам. И Христос ему сказал, написано, Богу только одному поклоняйся и ему служи. Все царства мира. И говорит, поклонишься, дам тебе. Я сейчас один пример хочу рассказать. С одной церкви приехал человек ко мне, и мы побеседовали с ним, потом позвали братьев и сестер, начали молиться об освобождении. Демоны кричали, но не хотят выходить. Потом мы беседовали с ним еще раз. И он мне рассказал такую историю, говорит, ну, бедный очень я, очень бедный, и захотел быть богатым. И сказал, что сатана, я тебе буду служить, если ты мне дашь богатство. А говорит, а я потом думаю, как он мне богатство даст, а я распокаюсь и уйду от него. Богатство не дал, а демонами наградил. И как мы ни молились, я до сих пор, он, насколько я знаю, он так и не получил освобождение. Поэтому я хочу вам сказать, что шутки, заигрывание с дьяволом, это очень серьезно. Христос всегда отвечал, написано. Он стоял на основании Священного Писания. И третье искушение. Когда Христос был взят на крыло храма поставлен, дьявол предложил ему броситься вниз. И он ему сказал, не искушай Господа Бога твоего. Не искушай Господа Бога твоего. И всякий раз, когда он побеждал сатану, он говорил, написано, если мы с вами желаем быть победителями над демоном прелюбодеяния, блуда, над демоном серебролюбия и над демоном гордости, если мы желаем быть победителями, мы должны знать, читать и выполнять Библию. В заключение я хотел бы показать шаги победы над тремя этими демонами. Первое – исповедуй свой грех. Когда ты понял, что ты запутался, когда ты понимаешь, что Дух Святой тебе говорил это, ты знаешь это. Библия говорит, исповедуй, покайся. Покайся перед Богом. Второй момент – ходи во свете Слова Божьего. И когда мы ходим во свете, то кровь Иисуса Христа, да, очищает нас от всякого греха. Понимаете? Третий момент – мы должны иметь общение со святыми, с теми, которые действительно любят Господа. Она не очищает крови Иисуса Христа, когда мы уходим со света и бежим во тьму. Если ты живешь во тьме, да, ты останешься во тьме. И последняя мысль. Святость – это не просто желательная добавка к нашему христианству, а это то, без чего ни один человек не войдет в Царство Небесное. Итак, три демона на охоте. Демон блуда, который пытается через порнографию, через телевидение, через различные сексуальные грехи заманить тебя и погубить. Будь на страже. Второй демон – серебролюбие. Не обязательно быть богатым, чтобы быть серебролюбивым. Нищий человек тоже может попасться в лапы этому демону. Это отношение к деньгам, это отношение к благам. Помни, что этот демон погубил очень многих. И демон гордости. Остерегайся и этого демона, ибо он коварнее двух предыдущих и погубил очень многих людей. Очень многих людей. Мы же во Христе имеем победу, ибо тот, который в нас, сильнее того, который в мире. Христос дал нам победу над этими тремя демонами. Но, как говорит Писание, тщательно храни и исполняй весь закон. Я бы хотел сейчас призвать к покаянию тех, кого Дух Святой сегодня тревожил. Ты отлично понимал, о чем шла речь. Ты отлично знаешь, что ты виновен пред Богом. Ты отлично знаешь это. Бог предлагает тебе сегодня покаяться. Бог предлагает тебе прийти к Нему и сказать: «Прости меня». Бог повелевает всем людям повсюду покаяться. Это первое. И Дух Господень тебе говорит: покайся, потому что я приду, и приду уже не с милостью, но с судом в твою жизнь. И тогда что будешь делать? Выходи к Богу, кайся перед Ним. Второй момент. Сколько раз ты говорил Богу: «Господи, последний раз, больше не буду», и снова запутывался во грехах? Бог напоминает тебе это и говорит: брось грехи эти. И третий момент. Ты не знаешь, что значит быть в руках разгневанного Бога. Иди к Богу, кайся в своих грехах, потому что сегодня Он еще объявляет тебе милость. Приходи к Нему, и да даст Дух Господень тебе истинное, настоящее покаяние во имя Иисуса.

«Имеющий уши слышать, да слышит» Матфея 4:9. Она вошла, потупив взор, простая, скромная девчонка. Забыла дверь закрыть во двор худою детской ручонкой. Я крикнул прямо ей в лицо: «Закрой сейчас же эти двери!» Смахнув со лба волос кольцо, присела, взор свой в стену вперев. Я тихо сзади подошел и снова крикнул, что есть мочи. Она, не дрогнув и плечом, сидела все, потупив очи. Когда же ярость вверх взяла, и я ее ударил грозно, она вдруг взор свой подняла, непонимающий, серьезный. Тот взор мне душу пронизал, и я вскричал: «Прости, родная! Пусть Бог простит мне, я не знал!» Девчонка ведь совсем...

глухая. Не так ли мы кричим на тех, кто глух к божественным заветам? Кричим, что то и это грех, оставить надо то и это. Христос сначала исцелял, снимал грехов тяжелых гири, а исцеленных наставлял жить свято в развращенном мире. Христос спасение даровал для всех, но всех ли в книгу впишет? Он о спасении всем сказал, но лишь кто слух имеет, слышит. Аминь.

Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте свидетельства. В 7 часов чтение Библии. А затем в эфир выйдет передача «Хлеб насущный».

Сейчас предлагаем вашему вниманию продолжение истории о жизни Флоренс Найтингейл. Все последующие дни Флоренс провела с королевой. Она несколько раз приезжала к ней. А однажды сама королева Виктория пришла в коттедж Флоренс, и они вместе пошли на прогулку. Они говорили об армии, и Флоренс высказала несколько идей, которые, по ее мнению, облегчили бы жизнь солдат. Королеве всегда было интересно мнение Флоренс, и она хотела, чтобы все замечания Флоренс относительно армии выслушал премьер-министр. Прошло немного времени, и ее замечания и предложения были учтены и введены во всей британской армии. Вернувшись в Лондон, она почувствовала, что может посвятить остаток своей жизни улучшению положения солдат, если Господь захочет этого от нее. Вскоре она поняла, что Господь хочет от нее большего. Она поддерживала свою дружбу с Кларки и Гербертами и однажды послала им весточку, в которой писала: «Теперь я знаю, как распорядиться этим фондом. Господь говорил со мной совершенно отчетливо. Я слышала Его голос так же ясно, как в то время, когда Он призвал меня на служение. Я собираюсь на эти деньги обучать сиделок, которые будут работать во всех больницах Англии». «Отлично», — ответил Синди Корберт. «Вы всем докажете, что сиделка — это великая профессия». «Не всем», — сожалела Флоренс. «Многие матери не хотят, чтобы их дочери становились сиделками. Я не могу, конечно, винить их в этом, когда вспомню, на что похожи английские больницы. Они в таком же состоянии, как были госпитали в Крыму. И если вы думаете, что все доктора хотят иметь обученных сиделок, то, конечно же, ошибаетесь. Но я собираюсь доказать всей Англии, что сиделка — одна из величайших профессий в мире». Нелегко было отыскать больницу, в которой она могла бы осуществить задуманное. Но, наконец, больница Святого Томаса в Лондоне дала свое согласие с условием, что к больнице будет сделана пристройка, в которой будут обучать сиделок согласно идеям Флоренс и за ее деньги. Женщину, которую Флоренс выбрала на должность экономки, звали миссис Водруб. Она занимала этот пост в течение 27 лет. Флоренс была, как всегда, права. Ее идее было оказано большое сопротивление. Вместо квалифицированной сиделки легче было нанять за мизерную плату любую женщину, которая не разбиралась в лекарствах и лечении болезней. И в этом случае Флоренс предпочитала сражаться своими собственными методами. Вместо спора она всегда пыталась убедить людей принять ее сторону. Первый год сиделок было очень мало. Это были лучшие из лучших, подавших заявление на поступление в школу. Это были молодые, самоотверженно работающие девушки, а не безразличные женщины. В коричневых униформах, в белых шапочках и передниках они выглядели очаровательно и эффектно. Предполагалось, что они будут год учиться, а затем направлены в различные больницы, где смогут на собственном примере учить других и показывать, что значит настоящая сиделка. «Ничего из этого не выйдет», — говорили многие. «Только они закончат учебу, как сразу выйдут замуж». Но такие страхи были напрасны. Миссис Водруб не спускала с них глаз, и Флоренс получала каждый месяц на проверку личные рапорты. «Скоро не мы, а они будут командовать нами», — ворчали старые доктора. «Они ведут себя так, как будто они хозяева больницы. Единственное, что должна знать сиделка, как правильно сделать примочку. И этому научиться несложно. Подумать только, обучение сиделок». К концу первого года
доктора изменили свое мнение, и прошло 2 или 3 года, как сиделки мисс Флоренс требовались по всей Англии. Не каждый запрос на сиделку можно было удовлетворить. В то время Флоренс не могла постоянно заниматься делами школы. Она часто болела и недели проводила в постели, но всегда была в курсе того, что там происходит. Она никогда не теряла контакта с ними. Ей постоянно писали о том, как идут дела. В это же время она давала консультации военному министерству о том, какая должна быть одежда солдат, которых отправляли в Индию и на Восток, какими должны быть седла у лошадей, какое должно быть медицинское обеспечение для госпиталей, и решала тысячи других вопросов. Американское правительство также консультировалось у нее по поводу проблем со своей армией. Разные люди в Англии, которые были заинтересованы в улучшении состояния больниц или рабочих цехов на заводах, получали от нее письма с предложениями и советами. Она написала книгу для домашних хозяек «Как ухаживать за больными в домашних условиях». Генри Дюнан, основатель Красного Креста, приехав в Лондон, чтобы рассказать о работе этого чудесного общества, начал со слов: «Я хочу отдать дань уважения английской женщине, которая вдохновила меня своей самоотверженной работой во время войны в Крыму. Эта женщина – мисс Флоренс». Если к концу Крымской войны Флоренс была известна только в Англии, то 20 лет спустя она стала одной из самых знаменитых женщин во всем мире. Из открытых дверей больницы Святого Томаса выпорхнули молодые девушки. Улицы Лондона были украшены транспарантами и флагами. Повсюду встречались толпы нарядно одетых людей. Одни люди стояли на тротуарах уже несколько часов, другие занимали места еще с ночи. Все высыпали из домов, чтобы приветствовать старую королеву Викторию, которая правила страной вот уже 50 лет. Это был юбилейный 1887 год, и она должна была проезжать в карете по улицам Лондона. В последнее время она очень редко появлялась на публике, и нейтингейские сиделки тоже вышли, чтобы приветствовать проезжающую мимо королеву. Флоренс тоже постарела. Ей было столько же лет, сколько и королеве. Она также редко покидала дом, хотя время от времени выезжала, чтобы навестить своих друзей. Для молоденьких сиделок она была почти легендой. Окна в ее светло окрашенном доме выходили на зеленую лужайку. В самом доме находилась масса цветов в вазах и горшках. С друзьями и слугами она обращалась спокойно и доброжелательно. Ее воинственный дух иссяк, и его место заняло умиротворенное состояние. Она пополнела, и седина тронула ее волосы. Но работа продолжалась. Когда сиделки заканчивали обучение, Флоренс стремилась увидеться и поговорить с каждой. Когда кто-то из них заболевал, она старалась отослать ее в деревню или к морю на поправку. Уезжая к месту работы, они получали цветы, которые она им посылала. Было еще множество всяких задумок, и она все беспокоилась, хватит ли у нее времени на их исполнение. Иногда ее одолевали заботы о деньгах, которые были нужны для совершения ее планов. Многие важные лица, посещающие Англию, приезжали с ней повидаться. Время от времени она получала приглашение от королевских особ. Но больше всего она любила общаться с маленькими детьми и со своими старыми друзьями. «Вы так много сделали?» — говорили они ей. «Да», — отвечала она, — «думаю, это так. Сейчас в 16 больницах экономки,
мои воспитанницы. Вы посылаете ваших сиделок во все уголки мира, чтобы помочь в обучении других». Старая леди кивнула. «Да, они работают в Австралии, Канаде, США, Индии, на Цейлоне, в Германии. И я не смогу перечислить все страны, в которых они работают. Но я еще хочу кое-что сделать. Я хочу основать курсы по подготовке сиделок, которые будут ухаживать за престарелыми и больными людьми на дому. Но ведь есть же больницы, и сейчас никто не боится обращаться туда. Они разительно отличаются от прежних». «Да, это так. Но не каждый может попасть в больницу. В больнице может не оказаться мест. Да и болезнь может быть не настолько серьезной, чтобы находиться в больнице. Нет-нет, нужны сиделки, которые будут ухаживать за больными на дому, особенно в случае болезни детей. Но я не знаю, хватит ли у меня денег, чтобы начать это дело». Ответ на ее новую мечту пришел быстро. Со всей империи люди присылали королеве деньги, как выражение благодарности, которое она могла употребить на любые цели. И вот однажды Флоренс получила письмо, от которого она пришла в сильное волнение. Она вспомнила, что однажды также волновалась, когда ее пригласили в Балморал на встречу с королевой. Это тоже была весточка от королевы. В ней шла речь не о встрече. Они уже были обе стары для разъезда. В письме говорилось, что королева решила отдать эти деньги Флоренс на основание заведения, о котором она так мечтает, и в котором будут обучать сиделок по уходу за больными на дому. Это был прекрасный момент. Так было положено начало осуществления новых замыслов Флоренс. В конечном результате появилось новое заведение по подготовке сиделок. Флоренс благодарила Бога за то, что Он так распорядился этими деньгами. Она не часто говорила о Боге, ее вера была очень личной, но те, кто был близок к ней, знали, как она сильно и глубоко любит Бога. Без молитвы она никогда не принимала решения. Она никогда не сражалась в одиночку и всегда побеждала Божьей силой. К концу своей жизни она знала, что достигла большего, чем мечтала, благодаря тому, что Бог призвал ее, и она с готовностью ответила на Его призыв, следуя повсюду за Ним, куда бы Он ни вел ее. Когда ее не станет, работа будет продолжаться. На крыльцо больницы Святого Томаса со стороны набережной Темзы продолжают выходить сиделки и расходиться по улицам Лондона. В самой больнице находится крымская карета, в которой ездила Флоренс последние месяцы пребывания на фронте, а также ее шарф, на котором вышита скутари. В палатах тихо. Операционные даже отдаленно не напоминают те ширмы и столы, которые были в барачном госпитале скутари. Профессия сиделки стала уважаемой и почитаемой. Из дверей больницы выходили сиделки в шляпках и аккуратных униформах, в красных плащах, развивающихся на ветру. Они были из последнего выпуска, пополнившего армию, возглавляемую леди с лампой. Флоренс умерла в 1910 году, но работа, которую она начала, будет продолжаться ровно столько, сколько нужна будет помощь всем людям в каждом уголке земного шара.

0: Господу слава, мы дети Его. Он удостоил нас славному званию. Слава Ему за любовь и тепло. Слава Ему за Его наказание. Крепко нас любит Небесный Отец и из любви нас накажет порою, чтоб мы исправились здесь на земле, чтобы готовились мы к переходу. Ведь на земле мы только странники. Дом наш на небе, стремимся туда. Жизнь человека очень короткая, всю ж посвяти ее для Христа. Богом нам даны бессмертные души, вечность нас всех ждет впереди. Все Божьи дети, кто Господу служит, будут на небе с Христом вечно жить. Знай, милый друг, небо прекрасно, и не привязывайся к грешной земле. Доброе делай, Богу отдайся, краткую жизнь для Него посвяти. Свят наш Отец, и мы будем святы, чист всемогущий, очистимся мы. Он наш Отец, а мы, Его дети, будем Его отражением святым. Аминь.
1: Момент творения.
2: Ложная тревога. В тропических лесах обитает великое множество различных живых существ. Это многообразие хорошо видно на примере птичьих стай, обитающих в кронах деревьев. В каждой стае есть птицы нескольких видов. Тропический лес – это, по сути, два леса в одном. Полог, образованный кронами, создает условия для жизни, совершенно отличные от той, которая происходит внизу. Однако есть и другой нижний ярус леса. Стаи, состоящие из разных видов птиц, добывают себе пропитание, каждая на своей территории, либо в пологе, либо в нижнем ярусе. В каждой стае есть часовой. Он наблюдает, нет ли поблизости хищников, и в случае опасности подает сигнал тревоги. При таком образе жизни ему почти не остается времени на поиски пищи, поэтому, чтобы прокормить себя, он использует маленькие хитрости. Часовой наблюдает не только за небом, но и за тем, как охотятся его сородичи. Видя, что кто-то нашел аппетитное насекомое, он издает сигнал тревоги. Пока остальные птицы отвлекаются на сигнал, часовой устремляется к добыче и хватает ее первым. Что интересно, остальные птицы умеют определять, обманывают их или нет. Слыша сигнал тревоги, они сразу смотрят на часового. И если он сам ныряет в укрытие, значит сигнал не был ложным. И если же он стремится к их добыче, тут уж ничего не поделаешь. В итоге птицы отдают добычу в обмен на услуги часового. Такая мудрая организация жизни задумана Творцом, чтобы каждое живое существо могло использовать свои способности на благо остальных.
1: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Дорогой слушатель, благодарим, что ты слушаешь Радио МВ, молишься и благословляешь это служение. Пусть Господь обильно благословит тебя и твой дом. Мы молимся за всех наших слушателей, молитвенников и спонсоров. Наше желание, чтобы радио служило вам поддержкой для вашего духовного роста, и мы вместе с вами могли продолжать распространять Слово Божье, неся свет в этот мир. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да озарит тебя Господь светом лица Своего и помилует тебя. Да обратит Господь лицо Свое на тебя и даст тебе мир. Всегда для вас Радио МВ. Мир вашему дому. Слушай, назидайся и рассказывай другим.

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

0: Дорогие наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии, затем передача «Хлеб насущный». А в 8 часов предлагаем вашему вниманию проповедь Анатолия Бушила.
1: Псалом 71. О Соломоне! Боже, даруй царю твой суд и сыну царя твою правду. Да судит праведно людей твоих и нищих твоих на суде. Да принесут горы мир людям и холмы правду. Да судит нищих народа, да спасет сынов убогого и смирит притеснителя. И будут бояться тебя, доколе прибудут солнце и луна в роды родов. Он сойдет, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю. Во дни его процветет праведник, и будет обилие мира, доколе не перестанет луна. Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут перед ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. Цари Фарсиса и островов поднесут ему дань, цари Аравии и Саввы принесут дары, и поклонятся ему все цари, все народы будут служить ему. Ибо он избавит нищего, вопиющего и угнетенного, у которого нет помощника. Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасет. От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их пред очами его, и будет жить, и будет давать ему от золота Аравии, и будут непрестанно о нем молиться, всякий день благословлять его». Будет обилие хлеба на земле, наверху гор. Плоды его будут волноваться, как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле. Будет имя его вовек, доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его, и благословятся в нем все племена, все народы ублажат его». Благословен Господь Бог, Бог Израилев, един, творящий чудеса. И благословенно имя славы Его вовек, и наполнится славою Его вся земля. Аминь и аминь. Кончились молитвы Давида, сына Иессеева. Псалом 72. Как благ Бог к Израилю, чистым сердцем. А я? Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои. Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых, ибо им нет страданий до смерти их, и крепки силы их, на работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его, и пьют воду полной чашею. И говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Вышнего? И вот эти нечестивые благоденствуют в веки сем, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои? И подвергал себя ранам всякий день и обличениям всякое утро. Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Так, на скользких путях поставил ты их, и низвергаешь их в пропасти, как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов, как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невежда и не разумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку, ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле. Изнемогает плоть моя и сердце мое, Бог — твердыня сердца моего и часть моя вовек. Ибо вот, удаляющие себя от тебя гибнут, ты истребляешь всякого отступающего от тебя, а мне благо приближаться к Богу. На Господа Бога я возложил упование мое, чтобы возвещать все дела твои. Псалом 73. Учение Асафа. Для чего, Боже, отринул нас навсегда? Возгорелся гнев твой на овец пажити твоей? Вспомни сонм твой, который ты стяжал издревле, искупил в жезл достояние твоего, эту гору Сион, на которой ты вселился. Подвигни стопы твои к вековым развалинам. Все разрушил враг во святилище. Рыкают враги твои среди собраний твоих. Поставили знаки свои вместо знамений наших. Показывали себя подобными поднимающему вверх секиру на сплетшиеся ветви дерева. И ныне все резьбы в нем в один раз разрушились секирами и бердышами. Предали огню святилище твое, совсем осквернили жилище имени твоего. Сказали в сердце своем, разорим их совсем. И сожгли все места собраний Божьих на земле. Знамений наших мы не видим, нет уже пророка, и нет с нами, кто знал бы, доколе это будет. Доколе, Боже, будет поносить враг, вечно ли будет хулить противник имя Твое? Для чего отклоняешь руку Твою и десницу Твою? Из среды недра Твоего порази их. Боже, Царь мой от века, устрояющий спасение посреди земли, ты расторг силою твоею море. Ты сокрушил головы змеев в воде. Ты сокрушил голову Левиафана, отдал его в пищу людям пустыни. Ты иссек источник и поток. Ты иссушил сильные реки. Твой день и твоя ночь. Ты уготовал светило и солнце. Ты установил все пределы земли, лето и зиму ты учредил. Вспомни же, враг поносит Господа, и люди безумные хулят имя Твое. Не предай зверям душу горлицы Твоей. Собрание убогих Твоих не забудь навсегда. Призри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия. Да не возвратится угнетенный посрамленным, нищий и убогий, да восхвалят имя Твое. Восстань, Боже, защити дело Твое, вспомни вседневное поношение твое от безумного. Не забудь крика врагов твоих, шум восстающих против тебя непрестанно поднимается. Псалом 74. Начальнику хора «Не погуби» Псалом Асафа, песнь. Славим Тебя, Боже, славим, ибо близко имя Твое, возвещают чудеса Твои. Когда изберу время, я произведу суд по правде. Колеблется земля, и все живущие на ней, я утвержу столпы ее. Говорю безумствующим, не безумствуйте, и нечестивым не поднимайте рога. Не поднимайте высоко рога вашего, не говорите жестоковыйно, ибо не от востока, и не от запада, и не от пустыни возвышение, но Бог есть судья. Одного унижает, а другого возносит, ибо чаша в руке Господа, вино кипит в ней полное смешение, и Он наливает из нее». Даже дрожжи ее будут выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду воспевать Бога Иаковлева. Все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника. Псалом 75. Начальнику хора на струнных орудиях Псалом Асафа, песнь. Ведом в Иудее Бог, у Израиля велико имя Его, и было в Салиме жилище Его и пребывание Его на Сионе. Там сокрушил Он стрелы лука, щит и меч и брань. Ты славен, могущественнее гор хищнических. Крепкие сердцем стали добычею, уснули сном своим, и не нашли все мужи силы рук своих. От прещения Твоего, Боже Иакова, вздремали и колесница, и конь. Ты страшен, и кто устоит пред лицом Твоим во время гнева Твоего? С небес Ты возвестил суд, земля убоялась и утихла. Когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетенных земли, и гнев человеческий обратится во славу Тебе, остаток гнева Ты укротишь. Делайте и воздавайте обеты Господу Богу вашему, все, которые вокруг Него, да принесут дары страшному. Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных.
2: Теперь я читаю Псалом 76. Начальнику хора Идифумова Псалом Асафа. Глас мой к Богу, и я буду взывать. Глас мой к Богу, и Он услышит меня. В день скорби моей ищу Господа. Рука моя простерта ночью и не опускается. Душа моя отказывается от утешения. Вспоминаю о Боге и трепещу, помышляю, и изнемогает дух мой. Ты не даешь мне сомкнуть очей моих, я потрясен и не могу говорить. Размышляю о днях древних, о летах веков минувших, припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь и не будет более благоволить? Неужели навсегда пристала милость Его и пресеклось слово Его в род и род? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я: «Вот мое горе, изменение десницы Всевышнего. Буду вспоминать о делах Господа, буду вспоминать о чудесах Твоих древних, буду вникать во все дела Твои, размышлять о великих Твоих деяниях. Боже, свят путь Твой. Кто Бог так великий, как Бог наш? Ты Бог, творящий чудеса. Ты явил могущество свое среди народов. Ты избавил мышцею народ Твой, сынов Иакова и Иосифа. Видели Тебя, Боже, воды, видели Тебя воды и убоялись, и вострепетали бездны. Облака изливали воды, тучи издавали гром, и стрелы Твои летали. Глаз грома Твоего в круге небесном, молнии освещали вселенную, земля содрогалась и тряслась. Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы. Как стадо вел Ты народ Твой рукою Моисея и Аарона.

В эфире передача «Хлеб насущный». Сердечно приветствую всех дорогих наших радиослушателей. Мир Божий вам и домам вашим. Не торопись языком твоим, и сердце твое да не спешит произнести слово перед Богом, потому что Бог на небе, а ты на земле. Поэтому слова твои да будут немноги. Ибо как сновидение бывает при множестве забот, так голос глупого познается при множестве слов. Екклезиаста 5:1-2. Излишние разговоры уничтожают духовность человека. Многие люди удивляются, что они не имеют внутри себя жизни с Богом. У многих это по той причине, что они много говорят. Можно удивляться тому, как много разговоров сегодня в мире. Как много людей думает, что если они постоянно говорят, то это говорит об их общительности. Они не знают силы и красоты молчания. Сердца, которые общаются в молчании, сообщают друг другу определенную силу и оказывают влияние на окружающих. Наши размышления и мысли передаются другим сердцам. Когда мы с женой иногда ходили по пустынным сельским дорогам или молча сидели в тихом доме, то моя жена часто высказывала вслух то, о чем я в это время размышлял. Иногда мысли нашего сердца оказывают больше влияния и силы на наше окружение, чем это сделали бы наши слова. Истина также, что слова, сказанные вовремя, подобны золотым яблокам в серебряных чашах. Если же слова сказаны не вовремя, то они могут быть унизительны и во вред. Самое лучшее дело будет испорчено, если не будет сделано в соответствующее время и в соответствующем месте. Пусть лучше будет сказано меньше слов, но избери самые верные. При многословии не миновать греха. В бесконечных разговорах теряется много душевных сил. Запах розового масла хорошо чувствуется в закрытом помещении, но на ветру легко испаряется. Слова, собранные в часы молчания, вскоре покажут свою силу и красоту. Но там, где постоянно ведутся разговоры, слова теряют свою силу. Как много поверхностного в нынешних ежедневных разговорах людей. Я имею в виду не только мирских людей, но и христиан. Слово, приправленное благодатью, дороже многих тысяч без нее. Обильно украшай свои слова благодатью. В наши дни очень много работы. Нужно сделать очень много посещений. Так много нужно писать и проповедовать, что часы уединения для некоторых кажутся большой тратой времени. Но это не так, если сердце размышляет об истине. Служение Господа Иисуса на земле было очень коротким, и нужно было столько совершить дел, но Он все же находил время для уединения. Он любил уходить в пустыню и горы, чтобы там, в глубоком общении Духа, черпать силу у своего Отца. Ему необходима была эта сила, чтобы проповедовать народу слова истины и силы. Так что о нем говорили. Никогда человек не говорил так, как этот человек. Пророк Илия долгое время оставался в одиночестве у потока Харав. Мы можем посчитать это напрасной тратой времени. Апостол Павел был брошен в темницу, но там он приобрел силу для слов, которые звучат еще и сегодня. Если вы хотите принести особенные цветы, то вам нужно спуститься в глубокую долину и там собрать их букет. Говорить с другими людьми, не собрав прежде в уединении силы для души, подобно попытке накормить голодных пустыми корзинами. Если мы говорим больше того, чем собрано силы в уединении, то напрасно расточаем жизненные силы, что приводит к духовному ослаблению,
подобно мускулам, ослабевшим от перегрузки. Пусть ваша речь будет приправлена благодатью. Болтовня без благодати настолько же безвкусна, как пища без соли. Наша речь должна иметь столько благодати, что имела бы способность побуждать других к большей духовности. В уединении мы можем наполниться этой драгоценной благодатью. На черпание благодати необходимо затрачивать больше времени, чем на служение другим людям. Другими словами, необходимо больше времени проводить в уединенной молитве, глубоком размышлении и осмысленном чтении Святого Писания, чем в общении и разговорах. Один известный муж Божий сказал однажды, что он может приблизительно только один час говорить на пользу слушателям. Если ты больше говоришь, чем молишься, то твои слова становятся бессильными и не имеют благодати. Сатана очень убедительно постарается внушить тебе, что время, потраченное тобою на чтение Библии, размышление в тиши или сокрытую молитву, навсегда потеряно. Он приложит все свои усилия к тому, чтобы убедить тебя, что у тебя нет на это времени. Он постарается поскорее отослать тебя на служение другим, чтобы ты накормил их из пустой корзины. Обращай внимание на свои слова. Следи, чтобы каждое из них было приправлено благодатью. Если это не так, то это будут бесполезные слова. Душа получает помазание Духа через чтение, молитву и размышление. Ты так долго должен оставаться в уединении, пока вся твоя душа не проникнется помазанием. Молитва придаст силы твоим словам. Проповедник, который мало времени проводит в молитве, может употреблять возвышенные слова, но они будут подобны звону колокольчика. Не говори много слов. Человек однажды даст отчет за каждое праздное слово. Обрати внимание на то, как ты проводишь часы уединения. Если ты проведешь их в праздной, бесплодной мечтательности, то не сможешь принести пользу в общении с людьми, потому что ты пойдешь к ним с пустыми руками. Потому с пользой употреби тихие мгновения и собери хороший запас благодати. Затем иди и излей его на сердца других людей. О святые, избегайте многословия! Некоторые люди будут считать вас глупыми и ограниченными, но пусть лучше мир почитает вас за глупцов, чем Бог будет видеть вас без благодати. Говорите только слова назидания, чтобы они доставляли слушающим благодать. Рассказывая о прошедшем, следите за тем, чтобы это служило для назидания, а не для общения. Лучше будьте слушателями, чем говорящими. Если человек не обуздывает своего языка, то его вера суетна. Одна поговорка гласит так: «Слова — серебро, а молчание — золото». Пусть ваши слова и мысли будут такими, чтобы они привлекали Дух Божий и ободряли его оставаться с вами, постоянно придерживая в вашей душе чувство присутствия Божия. А Флетчере, который имел жизнь с Богом и всегда пребывал в радостном общении с Ним, а такого состояния достигают немногие, рассказывает, что он постоянно заботился о том, чтобы его наполняло глубокое чувство присутствия Божия. Потому он был немногословен и полностью контролировал свои слова. При этом он настолько был сконцентрирован на своей внутренней жизни с Богом, что людям, не знавшим его, часто казался ограниченным. Но если это казалось славой Божьей, то он мог с радостью и живой общительностью говорить с окружающими его людьми. Он постоянно стремился направлять как себя лично, так и других людей к непосредственному общению с Богом. Его общение со мной было настолько исполнено молитвами и словословиями, что любое занятие и даже обед или ужин казались пронизанными ими. Он часто говорил:
очень просто быть привязанным в вере к Богу, так что не ощущается разлука с Ним. Но я бы хотел быть исполненной полнотой Его Духа. Иногда я ощущаю такие лучи света, как будто веет небесный поток воздуха, который хочет вознести мою душу ввысь, к славе небесной». Уэсли, очень близко знакомый с ним на протяжении 30 лет, рассказывал: «Во время одной из поездки я весь день с утра до вечера беседовал с ним, и за все это время он не произнес ни одного неподходящего слова, ни тем более не сделал неправильного поступка. Я знал много примерных людей, святых сердцем и своей жизнью, но подобного ему, кто был бы как внутренне, так и внешне очень предан Богу, я не встречал. Такого безупречного во всех отношениях характера я не встречал ни в Европе, ни в Америке, и не ожидаю увидеть другого такого человека в наше время, по эту сторону вечности. Все мы имеем это право быть так тесно связанными с Богом, как этот или какой-то либо другой человек. Но чтобы достичь этого, мы должны тщательно, с особым вниманием бодрствовать над нашими словами и жить в атмосфере, наполненной благоуханием небесной нивы».

Богу приятна искренняя жертва тех, за кого Он пожертвовал Сына Своего. Какой бы даже малой она ни была, в ней частичка человеческой жизни. Всякий труд для Бога начинается с жертвы. Радиослужение – это тоже плоды чьей-то жертвы. Жертвы временем, молитвами, финансами. Друзья, если вы желаете быть частью этого служения, поддерживая нас молитвенно или финансово, то пусть ваша жертва станет радостью для Бога и благословением для людей, получающих назидание через радиопередачи.

Главный вопрос. На лодке, которая многим служила туристам и странникам, вроде такси, хозяин ее как-то вез пассажиров, казалось, умнейших людей на Руси. Они в обсуждении высших материй досуг проводили, смотря свысока на водную гладь, экспонаты растений и старого лодочника-рыбака. Их солнце слепило улыбкой счастливой, плыли облака в красоте серебра. И вот, к рыбаку обращаясь шутливо, спросили премудрые профессора: «Вы знаете, как образуется ветер, что гонит по небу стада облаков?» «Не знаю», — им лодочник скромно ответил. «Неведомо это для нас, рыбаков». «Да, вы потеряли полжизни, дружище, не зная про ветер и розу ветров. Об этом в своей диссертации пишет известнейший в мире профессор Петров. Знакомьтесь, он с вами находится в лодке. Светило науки сегодняшних дней». И, выпятив грудь, проводя по бородке, профессор похлопал гребца по спине. Но солнце померкло, и волны морщины вдруг взбороздили зеркальную гладь. И сдрейфили умные эти мужчины. Никто не хотел, утонув, умирать. А ветер крепчал, так что впору бы плакать. Он дул в соответствии с розой ветров. «А вы, академики, можете плавать?» — спросил у ученых мужей рыболов. Мороз пробегал от испуга по коже. Заброшена смертью в их сторону снасть. Они, заикаясь, признались: «Не можем. Откуда нам эти премудрости знать?» «Тогда вы, ученые, жили напрасно. Мне жаль, что сейчас, оказавшись на дне, не зная, как плавать, навеки погаснут светила науки сегодняшних дней. Все ваши успехи, открытия, слава теперь могут стать достоянием рыб. Коль вы не усвоили главное – плавать, хоть были по-своему в мире мудры. Мне искренне жаль, дорогие, поверьте, что, зная природных стихий механизм и то, даже как зарождается ветер, как два топора, вы отправитесь вниз. Дай Бог, чтобы мы, раскрывая все тайны, стремясь на ракетах к далеким мирам, в минуту кончины бесславно не стали, подобно как те мудрецы топорам. Я верю, что должен описанный случай серьезную роль в обличении сыграть. Тот правильно жить окружающих учит, кто учит их в мире с Христом умирать. Мы знаем, что каждый бессмертен и вечен. И главное в жизни, конечно, не то, откуда и как появляется ветер, а то, каково отношение с Христом. А тот, кто иллюзии в мыслях рисует, не выяснил этот важнейший вопрос, сокровище жизни растратил впустую, не зная, что смысл этой жизни — Христос. Аминь.

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

0: Уважаемые наши радиослушатели, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Анатолия Бушила. А в 9 часов в эфир выйдет чтение книги.
1: Я зачитаю два стиха из Слова Божьего, и немножко мы еще порассуждаем, и мы будем молиться и за нужды, и за наше еще состояние. Ефесянам 6 глава, 18-19 стих. Господь Духом Святым через апостола Павла, через своих посланников когда-то говорил такие слова. «Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время Духом, и старайтесь о сём самом со всяким постоянством и молением о всех святых, и о мне, дабы мне дано было слово, устами моими открыто, с дерзновением возвещать тайну благовествования». Вот эти два стиха, я хотел бы как бы на них основываться. Сегодня достаточно Господь говорил, если мы были внимательны через Свое Слово. Упоминалось сегодня и о Филиппе, и об Ахаве. Говорились разные содержания этих слов. И мы, читая и слушая эти слова, мы видели, что Господь всегда был склонен к смиренным сердцам. Как было подмечено, что Ахав смирился. Илия не видел смирения Ахава, но Бог видел. И даже Бог говорит Илии, обрати внимание, смотри, как смирился Ахав. Мы видим, сегодня было подмечено про Никодима. Мы можем по-разному мыслить, и мы на это имеем право, так как у нас есть такая вера, размышление. Но достаточно нет у нас информации, что происходило в полной мере в этих сердцах. Но, тем не менее, мы видим из текста Писания, что Бог выходил навстречу. Для каких людей? В каком состоянии должны быть человеки, чтобы изливалась благодать Божия? И вот сегодня цель нашей молитвы – это цель о том, чтобы Дух Святой сходил на нас, чтобы действовал Дух Святой. Если сказать, что Дух Святой не действует, неправильно. Если, читая Писание, сказать, что Он в полном объеме действует, тоже не скажешь. И в Писании мы подчеркиваем, всегда было разное время, где-то Бог по-особому действовал, где-то меньше действовал. И знаете, наша ревность иногда бывает человеческая ревность. Ревнуем, хорошо делаем, но не всегда она срабатывает правильно. И обратите внимание, когда апостол Павел вот эти слова сказал, он чуть-чуть назад, когда мы читаем, он говорил о том, что наша брань не против плоти и крови. Прежде чем войти в молитву, надо одеться во всеоружие. Надо что-то иметь. И вот вспоминаются мне некоторые сюжеты из своей жизни, когда благодать Божия действовала. Я ее знаю в какой-то мере, насколько я ее переживал. Кто-то, конечно, больше ее переживал. Но я помню, были времена, когда Дух Святой на самом деле действовал не так, как мы мыслили. И я в последнее время, размышляя об этом, думаю, ну, Господь, что способствовало вот этим действиям, которые я однажды переживал, не только лично, а и где-то в служениях. И там не надо было много говорить слов. И особенно это было подмечено в поездках, где мне приходилось молодежью ехать, даже в наших лагерях, и подростковых, и молодежных, где особо Господь изливал благодать. И, казалось бы, все проповедуется правильно и здесь, и в других местах, но иногда есть отличия. И я так в своих размышлениях начал размышлять, думаю, почему так происходило. И я увидел одну такую важную деталь, что я заметил. Друзья дорогие, когда приходится с молодежью трудиться, особенно в лагерях, то ты замечаешь, что там 6, 7, 10 дней. Там есть такой график, когда ты с ними. И постоянно молитва, слово, общение, молитва, слово. Особенно, когда еще на выезд выезжаешь с ними, у них и телефонов нет. Это самая большая сегодня вот это оружие, которое сильно действует на молодых людей, это интернет, это телефон. Знаете, можно грешить дома, сидя дома в комнате и в грехе быть по уши. И вот когда приходилось мне уезжать с ними, представьте себе, во-первых, я взрослее и старше их, они уже передо мною не делают это. Плюс нету телефона, нету интернета. И смотришь, капая по чуть-чуть слово, капая, оно каждый день, слово, молитва, слово, и смотришь, на четвертый день уже кому-то дошло. С первого дня редко кому доходило, и со второго еще не получается. Это надо быть сильно, быть готовым к этому состоянию. И смотришь, на протяжении уже какого-то времени Дух Святой касался. И вот то, что сегодня Иван говорил, вот Господь так вот производил свою работу. Точно так и с крещением Духом Святым. Приходится очень много Божьему Слову работать над сердцем человека. Казалось бы, мы знаем, этого недостаточно. И вот, казалось бы, ну и у нас же все такое. И я заметил, встречаясь с людьми, общаясь, что зачастую мы только в служении молимся, читаем Слово, нам проповедуется, а дома уже как придется. Друзья, дорогие, для того, чтобы войти в благодать, в то присутствие Божие, о котором мы мечтаем и хотим, это длиннее дорога, чем мы думаем. Это я вам точно скажу. Она подлиннее. Она проще, но она чуть-чуть подлиннее. Потому что, когда мы выходим из служения, надо тоже быть Евангелием, надо быть в Духе Святом, надо ходить правильно, надо говорить, как христиане, надо поступать, как христиане. Здесь можно песни петь христианские, а уже на территории дома или где-то этого мира уже мы говорим не по-христиански, поступки не христианские, поведение в семье не христианское, и мы каждый себя хорошо знаем. Но при этом мы сильно ревнуем, чтобы действовал Дух Святой. Мы отличаем порой правильных проповедников или неправильных. И нам порой сложно войти в это присутствие. И мы считаем, кто-то виноват. Но смотрите, апостол Павел говорит, во всякое время, всякою молитвою, во всякое время и со всяким постоянством. Вот то, что я хотел бы сегодня вам пожелать в первую очередь себе, и то, что стараюсь всегда и делать, со всяким постоянством, во всякое время, и молитесь Духом. Да, не всегда нам приходится молиться во всякое время умом, потому что кто на работе, кто на учебе, еще какие-то у нас дела есть, и мы не можем молиться. Но знаете, Духом мы всегда можем молиться. Особенно те, которые крещены Духом Святым, есть иные языки. Молитесь. Лучше молиться Духом, нежели заниматься каким-то пустословием или обговаривать кого-то. Потому что мы иногда не замечаем за собой, что мы огорчаем Дух Святой, оскорбляем, уничижаем и пророчество. И можно далеко заходить чисто мыслями, устами, поступками какими-то. Они привыкают к нам, мы к ним привыкаем, но при этом мы сильно ревнуем о Духе Святом. Братья и сестры, мое пожелание, чтобы мы во всякое время, не только в служении, не только в церкви, ревновали. И ревность заключается не просто молитвенная ревность, а нужно, как апостол Иаков говорит, и говорит, не лгите на истину, а докажите, мудр ли кто из вас. Докажи это на самом деле добрым поведением, с мудрой кротостью. Покажи, это оказывается вот такая Евангелие, и никуда мы от этого не денемся. Поэтому, когда мы в свое время получили духовное крещение, я ее называю, это благодать в кредит. Вот так все нам было дано просто, первая любовь, и особенно смотришь и на молодежь, и на детей, и на нас с вами. Мы так получили, первая любовь нас двигала, мы в этой любви купались, нам так было хорошо. Я говорю о тех, кто это понимает. А те, которые потом потеряли это, мы вспоминаем те хорошие времена, и мы никак не можем опять войти в это присутствие. И когда-то апостол Павел к Галатам говорит, что увидел отличие Евангелия у этих людей. То есть, и он говорит, что удивляюсь, как быстро вы переходите к иному благовествованию. А уже в другой главе он говорит, о несмысленные галаты, кто прельстил вас не покараться истине? И он говорит о том, что вы получили Духа. Через что? Через дела ли закона или через наставление в вере? Конечно, через наставление в вере. И он говорит, что пришли люди смущающие, то есть которые начали говорить о законе, о каких-то правилах, таких уже более обширных. И постоянно людей вот говорили, говорили, и люди забыли, как они получили Духа, как они приобрели эту любовь Божью. А давайте мы каждый вспомним, что мы точно так приобретали, просто давали. Мы поверили этому Божьему Слову, мы согласились с Божьим Словом, мы сказали «прости», как иногда приходится видеть детей. Слушайте, они так просто. Вот они поверили, и на них сходит Дух Святой. И они плачут, родителям звонят, просят прощения. Так все у них хорошо бывает. Проходит время, но мы же взрослеем. Мы же уже не можем быть, знаете, как дети. Возраст наш. Но смотрите, Слово Божие говорит, будьте как дети. Речь не идет по уму. Речь не идет по возрасту, как мы уже мужаем, взрослеем, но речь идет о нашем сердце. Дети играются друг с другом, не замечают друг у друга врагов. Они, может быть, даже и обидят друг друга, но они быстро как-то опять дружат. А уже взрослые, я вот смотрю даже на молодежь, вот еще холостяки дружат, как поженятся, смотришь, все. Уже все, у них уже другие компании. Я иногда думаю, то ли жены так сильно влияют, то ли честь, теща, не знаю. Но каждый себе может задать этот вопрос, но это мы видим сегодня наяву. Казалось, вот два друга были, но так уже дружили, как поженились, все. Уже некоторые на разных, знаете, в дистанциях находятся. Поэтому, братья и сестры, иногда мы не замечаем Слова Божьего, что надо держаться простоты, держаться Евангелия со всяким постоянством. Я верю и знаю, когда мы, я, будем каждый день читать Божье Слово и его исполнять, жить будем по Слову. Друзья, дорогие, Дух Святой будет сходить на нас. Будем мы исполняться Духом Святым. Один еще пример, и уже будем молиться. Я помню, как-то мне пришлось в России беседовать с одним молодым человеком. Он такой богатый человек, но молодой. У него такая компания. Больше 100 человек работали, а может, там очень много людей у него работало, ну, такой предприниматель, и он верующий, хорошая христианская семья, и мне пришлось ночевать в этой семье, и, знаете, он такой, ну, все зная, все понимая, и вот к Духу Святому он как-то относился не очень, ну, не был крещен Духом Святым, мама и дочь их, сестра его, и отец, они верующие. И вот мама говорит, ну, никак не могу своему Косте доказать, что вот есть Дух Святой. А его мама украинка, а живут они далеко в России. И вот прошло время, мы так пытались как-то объяснять, но вижу, это не по мне этот человек, потому что очень такой начитанный, грамотный, думаю, нет, лучше благодати Божией его, легче отдать, пусть. Нет у меня столько сил с ним беседовать. Прошло время, может, годик, может, чуть-чуть больше. Звонит сам этот Костин. Говорит, знаешь что? Я, говорит, понял. Я, говорю, тебе чуть-чуть засвидетельствую. И рассказывай мне такую ситуацию. Говорит, приехал к маме на родину, привез ее на родину, здесь, где-то на Украину. Говорит, я детство там проводил. Мама меня часто провозила туда побыть у бабушки, у дедушки. Я... Церковь тоже у них небольшая, вернее, большая. Я был в этой церкви в Украине. и говорит, ну, я знал всех. И вот у них была молитва, вечерняя какая-то молитва, то ли района, ну, была с разных деревень, говорит, молитва, и я пришел, и я так, говорит, встал, ну, говорит, так, во время молитвы, вот так руки, и, говорит, ну, наблюдаю, смотрю, этот дедушка молится, ну, всех знаю. Потом, говорит, какая-то так во время молитвы чувствуется, ну, как украинцы бывают, молятся громко. Ну, я это тоже слышал. Думаю, меня не пробьете этой душевностью. Я так стою. Потом, говорит, что-то еще сильнее, что-то мне чуть-чуть, говорит, начало тревожить внутри. Потом смотрю, какой-то молодой паренек, а я наблюдатель, смотрю. Он говорит, выходит, а люди у них все закрытыми глазами молятся, выходит какой-то молодой паренек, становится как вот регент к хору, а все с закрытыми глазами. Я думаю, что он делает? Он говорит, вышел и говорит, вот так просто тоже вижу заплаканный, и так как регент начинает дирижировать. Я смотрю, что на него никто не обращает внимания, но я вижу, что они в молитве подчиняются этому молодому человеку. И он говорит, как вот так начал махать, дирижировать, как запели, говорит, духом эти бабушки, дедушки. И я смотрю, думаю, нет, ну он этот дед точно никогда не пел. Вот так я про себя. Покуда я, говорит, рассуждал пару минут, я смотрю, что у меня волосы уже так. Я вам передаю то, что мне рассказывал. Говорит, за пять там еще сколько минут, и я был мокрый от страха. И я, говорит, Анатолий, скажу тебе, это 100% присутствие Божье. И как-то так мы побеседовали, на этом все закончилось. Братья и сестры, иногда, когда человек не переживает что-то подобного, кажется, этого и не происходит. Но когда мы отдаемся Божьему Слову, благодати Божьим, и бываем со всяким постоянством в молитвах, в Слове, когда мы ценим Божьим Словом, выполняя это Слово, вере, потому что без веры Богу угодить невозможно. Друзья, дорогие, когда Он нас посетит, мы не знаем, но то, что Он с нами, это да и аминь. И сегодня Он с нами. Пусть Господь благословит всех нас, что Он всегда с нами, но ревновать нужно. Молиться нужно, пребывать в Слове нужно и просить, чтобы Дух Святой благословлял. И последняя мысль. Здесь апостол Павел говорит, что «и молитесь о мне, а ниже о всех святых». Я хотел бы вам предложить, братья, сестры, в наших домах, в ваших тайных молитвах не всем приходится быть за кафедрой. Поверьте, вы сами со мной согласитесь. Потому что церковь большая, есть графики, надо так, никак по-другому не сделаешь. Но я хотел бы, как написано здесь, молитесь о всех святых, молитесь о служителях, молитесь о проповедниках, чтобы Бог влаживал слово нужное, правильное. Потому что Дух Святой знает, что в моем сердце, что в вашем сердце. Он только знает, и Он может распределить пищу, раздать эту пищу через проповедников, через служителей, через тех, кто участвует в наших служениях, чтобы наши служения, они были в большей мере в благодати Божьей, в присутствии Божьем. И Павел, апостол, не стеснялся, он смело заявлял, молитесь и о мне. И мне хочется, чтобы мы в наших молитвах всегда молились. Может, мы забываем, но я сегодня напоминаю, молитесь и будем молиться за наше служение, чтобы Дух Святой влаживал нужное слово. Он знает, что говорить. Он знает, как говорить. Он знает, как употреблять. Мягко, громко, тихо, бывает где-то построже, по-разному. Но нам нужна от Духа Святого пища. И Бог, Он способен, у Его есть сила, у Него есть возможности, у Него есть та благодать, которую Он хочет изливать в наши и ваши сердца. И мне хотелось бы в этой молитве поблагодарить Господа за этот день, за этот вечер, что мы имеем такое служение молитвенное. Мы способны сегодня слышать это слово, но мы должны не только благодарить Бога, но еще просить: «Господь, изливай свою благодать, изливай благодать свою через свое слово, чтобы мы понимали слово, чтобы в наших служениях Дух Святой действовал в большей мере, чтобы мы исполнялись Духом Святым. Может быть, мы забыли, но нужно ревновать. Но опять, в первую очередь, слово. Проверяйте слово, чтобы мы были в мире со всеми, чтобы наш язык не расхаживал, чтобы мы не обижали друг друга». Друзья, дорогие, это так важно, в Слове Божьем описано. Христос вел учеников, Он многому их учил. А после того, когда Он уже сказал заповедь, «Я вам новую даю, да любите друг друга», это последний вечер был, уже перед страданиями Иисуса Христа, Он дал эту заповедь, «Да любите друг друга», а только впоследствии на них сошел Дух Святой. Друзья, дорогие, я в своей практике вижу то, что приходится и молиться с детьми за крещение Духом Святым. Я всегда больше видел в практике, всегда нужно, чтобы твое сердце имело веру, чистое сердце и жажду. Вот эти пункты, если в нашей жизни будут присутствовать, будет действовать Дух Святой. Пусть Господь благословит. Мы будем молиться.

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

тяжелые пытки терпела, душа за прожитую жизнь с тяжелою ношей пришел я к тебе, Иисус, в

тяжелые пытки терпела душа за прожитую жизнь. С тяжелою ношей пришел я к тебе, Иисус, в эти дни. Коснулся ты нежно так сердца, я плакал

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас предлагаем вашему вниманию чтение книги. А в 10 часов в эфир выйдет проповедь Ярла Николаевича Пейсти. Оставайтесь с нами, друзья, и да благословит вас всех Господь.

Уважаемые радиослушатели, а сегодня мы начинаем чтение книги «Свет с небес» Крисмаса Карла Каумфана. Пусть Божья благодать наполнит ваши сердца обилием своих благословений при слушании этой книги. Несколько лет тому назад, когда мой муж проводил богослужение в одной из тюрем, маленький хор исполнял перед слушателями песню «О, если б мог я снова слышать молитву матери моей». Молодой человек, приблизившись к решетке, взволнованно сказал: «Никогда не пойте здесь эту песню снова. Я ни разу не слышал, чтобы моя мать молилась». «Может, ваша мать и молилась, моя во всяком случае нет. Единственное, что я от нее слышал, была ругань. Если бы она за меня молилась, вряд ли я находился бы здесь». Примерно в то же самое время, когда мой муж проповедовал в тюрьме, Иосиф Амстронг, главный герой этой книги, отдал свое сердце Богу и стал одним из моих лучших друзей. Услышав потрясающую историю его детства и юности, я была тронута до глубины души. Такая реакция понятна, если напомнить, что у меня самой два сына. Без промедления я с молитвой обратилась к Богу, чтобы эта история увидела свет». Через нее многие люди смогут учиться беречь благословляющую силу материнской молитвы. Нет ничего на земле, что имело бы такую духовную силу, как молитва любящей матери.

как она любила свое дитя, не как некоторые матери любят своего первенца, не как большинство матерей любят своих детей, нет, но как любят лишь немногие, потому что она долгие годы тосковала о нем молилась и радовалась предстоящей встрече с ним. Она одна о нем молилась и скучала, потому что ее муж Бинет сразу с начала их супружества объяснил ей, что детей он не любит. Они поглощают слишком много денег, кричат по ночам, когда уставший от тяжелой работы муж нуждается в покое и сне. К тому же их невозможно брать с собой, они же тебя сразу запачкают, как бы ты ни старался держаться от них подальше». Бинет насмотрелся на Лоис и Рилея. У них в течение 3 лет родилось 2 детей, а это означало, что ни в город, ни в церковь они не могли пойти без того, чтобы не тащить с собой детей. Сумку, которую Лоис сама пошила из практичного моющегося материала, полную всяких бутылочек, пеленок и прочих детских принадлежностей. Но еще до того, как Бинет успел понаблюдать эту картину жизни семьи Лоис и Рилея, он уже настоятельно подчеркнул, что ни о каком ребенке не может быть речи, тем более о 2 или 3. Бинет Амстронг не мог понять гордости Лоис и Рилея Дван, с которой они везде таскались со своими детьми. «Никто меня не может убедить, что Лоис и Рилей своих малышей действительно хотели», сказал Бинет Анне однажды теплым воскресным днем по дороге из церкви домой. «У меня нет причины думать иначе», ответила Анне, глядя через забор, мимо которого они как раз проезжали в это время. Ее красивое юное лицо становилось все грустнее, а нежные и милые руки все крепче сжимали Библию, лежащую у нее на коленях. «Я хорошо знаю, Лоис, она всей душой любит своих милых деток». «Милых?» — презрительно выдавил Бинет, неестественно кашлянув, и слово от этого как бы развалилось пополам. «Они просто очаровательные, Бинет», — с нежностью, смущаясь, ответила Анни. «Это все говорят. Девочка — просто вылитая Лоис, а мальчик — копия отец». «Я совершенно точно знаю, что оба ребенка были всем сердцем желанны, и я не могла на них налюбоваться». «Я видел, что во время работы над текстом Библии ты одного из детей на руки взяла». «Да, ну и что?» «Что-что? Разве ты могла держать на коленях ребенка и одновременно следить за разбором слова?» «Конечно, могла». Но ответ Анни уже прозвучал почти шепотом. Ее длинные темные ресницы скрывали испуганный взгляд. Нижняя губа мелко дрожала. «Ты, конечно, понацепляла на свое лучшее воскресное платье всякой всячины. Да я его щеткой запросто почищу». Их дорога как раз пролегала по пустоши мимо заброшенного колодца, в котором однажды вечером прыгнула Джессика Баллингтон, покончив раз и навсегда со своими земными страданиями. Бедная юная Джессика Баллингтон не прыгнула в колодец из-за своих детей, из которых 3 маленьких едва начинали разговаривать, а 2 постарше учились в начальной школе. Нет, это не было причиной ее самоубийства. Но как объяснить Бинету действительную причину, как все было на самом деле, если он ее и не хочет понять? Она уже не раз пыталась это сделать, но он упрямо оставался при своем мнении. Его заключительные слова были всегда. «Бьюсь об заклад, это ее 5 детей довели Эрия до сумасшествия, и она знала, что ее ждет то же самое. Вот почему она это сделала». Эти мысли промелькнули в голове Анни, когда они проезжали мимо колодца, но она ничего не ответила ему. Бинет обернулся и посмотрел на нее с определенной строгостью. И хотя Анни не смела поднять глаз, она почувствовала на себе его колючий взгляд. Все тело ее забилось мелкой дрожью. Бинет заметил это и, прежде чем что-то сказать, 2 прищурился. «Ты действительно думаешь, что твое платье так легко очистится?» «Конечно», — ответила Анни как бы издали.
Понимаешь, Лоис и Релей давно бы могли построить новый курятник, если бы все деньги не пошли на детей». Аня ничего не ответила. Бенета ждал. Они проезжали двор Тифни. Двое мальчишек в пестрых до колен штанишках наперегонки один за другим спускались по веревке с дерева, в то время как третий усиленно стравлял собаку с кошкой, которая лишь последнюю секунду достигла спасительного ствола дерева. «Нет, ты только посмотри на этих хулиганов!» — сказал Беннет и кивнул в сторону мальчишек. «Кое-кто утверждает, что они были когда-то очаровательными и миленькими, но теперь о них этого не скажешь. Их отцу надо было лучше подумать, как их к работе приставить». «Но, Беннет, сегодня же воскресенье». «Воскресенье, воскресенье! Разве они ведут себя, как это следует, праздничный день? Бьюсь об заклад, их мать занята тем, что укачивает малышку Салли. Так, кажется, ее зовут, чтобы потом спокойно заняться приготовлением обеда. А эти теперь предоставлены сами себе и бегают, как беспризорные. Дети стоят дорого и приносят очень много переживаний, и я все больше убеждаюсь в этом, что они того не стоят». «Интересно, твоя мама тоже так думала о тебе?» Этот вопрос пугал Беннета. Несколько месяцев назад Аня ему уже задавала его. Тогда он страшно рассердился, просто рассвирепел. Его голубые глаза дико вращались. На этот раз он негодующе схватил кнут и изо всех сил опустил его на спину лошади. Анна Сток Амстрон любила своего ребенка каждой частичкой своего юного сердца. Беннет же еще до рождения сына испытывал к нему неприятные чувства, а теперь они перешли в откровенную неприязнь. Он лишь высказался Анне по поводу имени мальчика и ни на минуту не задержался возле коляски. Он никогда не наклонялся над ребенком, чтобы ему улыбнуться и с ним поболтать. У него никогда не проявлялось желание после ужина как-нибудь им заняться. Беннет Амстрон-младший стал отцом в 23 года, но ни малейшим образом не был в душе благодарен за это. Вот он стоит перед красивым в зеленой раме зеркалом рядом с дверью, ведущей в кухню, и старательно расчесывает свои густые черные волосы. Он красивый молодой человек. Не меньше десятка девушек пылали к Анне завистью, когда она объявила о помолвке с симпатичным, старательным сыном фон Грант Амстронга, который каждому из пяти своих детей пообещал по $1000 и упряжки лошадей в приданое. Почему Беннет избрал именно Анни Стокс, некоторые девушки вообще не могли понять, особенно Бекки Корнелиус и Аделаида Гитман. Обе считали себя красивее этой неказистой Анни Стокс. Конечно, никто ни в чем плохом ее упрекнуть не мог, к тому же Анни была тоже не дурнушкой. В этом все были согласны. Она происходила из по-настоящему трудолюбивой семьи. Отец ее был бишофом большой общины в Вакиле. И хотя он не был так богат, как некоторые члены его общины, бедным же его тоже нельзя было назвать. Таким образом, Беннет Амстрон-младший сделал достойный выбор. Но некоторые любители посудачить утверждали, что Анни просто не создана, чтобы быть женой фермера. Стройная, изящная, ростом чуть выше 1.5 метра, руки маленькие, нежные, казалось, не были созданы для суровой фермерской жизни. Анни была хорошо воспитанной девушкой, верной своей семье и общине, в которой служил отец. Ее верность исходила из чистоты ее сердца, это и привлекло к ней Беннета. Он также видел, что хотя Анни Стокс не так сильна, как Сара Боутс, которая запросто несла по 2 полных ведра молока из сарая и зерно так же быстро сеяла, как мужчина, но все же она была ловкой и расторопной. Но что Анни особенно возвышало и в его глазах, что она не была расточительной. Уже одна эта черта ее характера значила для него не меньше, чем нежное, выразительное лицо с карими глазами и такого же цвета мягкие волнистые волосы.
С того самого мгновения, когда Анни впервые увидела маленькое личико своего сына, она стала называть его Иосифом. С того самого мгновения, когда Анна впервые увидела маленькое личико своего сына, она стала называть его Иосифом. «Хоть ты у меня есть», — шептала она и осторожно ощупывала кончиками пальцев его щечки. «Я по тебе так скучала, я так тебя ждала, хотя твой отец тебя и не ждал. Но скоро и он поймет, какой ты миленький, хорошенький, и он не сможет не полюбить тебя. Мой Иосик, мой маленький, миленький Иосик!» И в радостных чувствах она прикрывала ладонями лицо. Любовь, которой одаряла эта молодая мать своего ребенка, казалась Бинету просто неблагоразумной. «Мне кажется, что ты этого малыша любишь больше меня», — сказал он однажды раздраженно. «Я думаю, что заслужил, чтобы к моему приходу с работы пища стояла на столе. Вот уже 3 вечера подряд ты запаздываешь с ужином, и мне приходится ждать». «Да, Бинет, я понимаю, и мне хочется успеть», — со вздохом отвечала Анни, переворачивая картофель в сковородке. «Но Иосифа опять температура и...» «Ну вот, началось. У малышей всегда что-нибудь. Скоро придется платить врачу». Анни обдало холодным потом. Она твердо решила убедить Бинета завтра утром взять малыша с собой в город и показать его врачу. Все равно нужно отвезти на базар накопившиеся 12 десятков яиц и заплатить наперед за аренду земли. Но его слова пришлись как обухом по голове. Если в семье Рилея заболевал ребенок, его немедленно везли к доктору, который точно знал, что малышу приписать, и уже через несколько часов ему становилось лучше. А Бинета, казалось, состояние его сына совсем не заботило. Он никогда не заглядывал в коляску и ничего не спрашивал о малыше. Вместо этого он за ужином с озабоченным выражением лица жаловался, что одна из коров какой-то хворью мается, а Микаэль, Гунтер, уже давно одолжил пилу и обещал сразу вернуть, а до сих пор еще не принес. А между тем маленькому Иосифу день ото дня становилось хуже. Аня заметила, что на его теле появились несколько воспаленных пятен. На следующее утро эти пятна уже распространились и на его тоненькие ручки, и на спинку, и на личико. «Бинет!» — обратилась Аня к мужу, и горячие слезы потекли по ее щекам. Со стонущим от боли ребенком на руках она направлялась к нему навстречу. Малыш весь пылал в жару, нельзя было не сострадать, глядя на его мучение и беспомощность. «Пожалуйста, привези доктора, пусть он его разок посмотрит. Похоже, что в этих вздутиях собрался гной. Я их насчитала более 40. У меня уже сил больше нет, и я не знаю, что делать». «Анни?» Бинет остановил на нее продолжительный взгляд и, ничего не сказав, схватив шапку, вышел во двор. Вскоре после этого она услышала топот коней на улице, который постепенно удалялся. Уже в тот же вечер заглянул к ним доктор Гудзен Линквист. «Почему вы не позвали меня раньше?» Анни, лишь в которой уже раз вытирала мокрое от слез лицо, она не знала, что отвечать. Бинет стоял рядом. «Каждый воспаленный очаг нужно вскрыть». «Ой!» Анни закрыла лицо руками. «Ничего другого, дорогие супруги Амстрон, мы сейчас сделать не можем», произнес доктор Линквист глубоким грудным голосом. Большими руками он открыл свою сумку и достал нож. Анни увидела, как при свете лампы блеснуло лезвие ножа. «Вам, Бинет, придется мне помочь и ребенка подержать здесь, под светом. Так будет лучше», — сказал он, не глядя на него. Анни опустилась на стул, и при каждом слабом вскрике ее маленького сыночка ей казалось, что сердце ее остановится. Несколькими днями позже снова зашел к ним доктор Линквист и вскрыл новые нарывы. Также он вскрыл и те нагноения, которые прооперировал раньше.
Малыш был так слаб, что лишь тихо стонал. Время от времени он открывал бледные губки, как будто хотел заплакать, но не мог. «Мне очень жаль», — сказал врач, медленно направляясь к двери. Он помедлил, слегка глядя в осунувшееся лицо Ани. «Но вы, наверное, сами уже понимаете», — добавил он, — «что ребенок умирает, часы его сочтены».

И изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу: «Что это значит?» Деяния 2.12. Нисколько не считаясь церковными планами или планами властей города, просто посреди человеческой толпы Бог явил Святого Духа в первый день Пятидесятницы. И подобно этому, не беспокоясь о том, что вокруг происходит, Он позволяет Святому Духу действовать среди нас. При этом каждый раз возникает беспокойство и мучает старый вопрос: что же это значит? На этот вопрос в Библии существует триединый ответ. Иисус Христос становится очень важным. Обычный человек не имеет никакого понятия о том, кто этот Иисус. Это его не беспокоит, потому что человек может без него обходиться. Но когда Дух Святой проходит по земле, совесть людей пробуждается, люди становятся несчастливыми из-за своих грехов. И тогда Дух Святой весь свет направляет на распятого Искупителя. И люди спешат к Нему, верят в Него и славят Его. Люди рождаются свыше. Это звучит невероятно, но это так. То, что не могут сделать все силы мира, может сделать сильный Божий Дух. Он творит новых людей. Разве нам не нужны такие изменения? «Церковь Господа соберется». «Что это значит?» – спрашивали люди в первый день Пятидесятницы. И позже они увидели, как 3000 человек уверовали в Иисуса, и они, как говорит Библия, имели одно сердце и одну душу. Церковь живого Бога начала собираться. «Дух Святой, Ты Дух священников, царей и пророков, апостолов и призвавших Тебя, откройся еще многим».

Вартимей. Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Евангелие от Марка, 10 глава. Сидел у дороги с разжатой ладонью: «Подайте, кто может, слепому на хлеб». Не крик, только шепот, и редко кто тронет слепца за плечо, наклоняясь к земле. Несчастными были людей подаяния, не каждый слепого хотел замечать, не каждый к слепому имел сострадание, не каждый войти мог в чужую печаль. Слепой у дороги, он милости просит, а люди все мимо, что им до слепца? Торопятся, ветер шаги их уносит, слепой им во след не поднимет лица. И так день за днем. Позавидовать трудно. Не жизнь, а сплошное мучение и мрак. Но вот голоса, шум толпы многолюдной. Слепой вдруг почувствовал что-то не так. Спросил: «Кто идет?» Иисус отвечали: «Он столько сегодня больных исцелил». Вздохнул Вартимей глубоко и печально: «О, если бы мне кто-то очи открыл!» Заплакал слепыми глазами: «О, Боже, я слеп от рождения, я кожей смотрю! Слепым о прозрении мечтать невозможно, и мне никогда не увидеть зарю! Как это не сладко мир трогать руками и знать, что вокруг даже днем только ночь! На ощупь идти, спотыкаясь о камни, слепому никто не сумеет помочь. Слепой у дороги, а шум все сильнее, Иисус исцеляет хромых и глухих. Чем громче кричат, тем слепому больнее. Ах, если бы он исцелял и слепых!» Был полдень, и солнце стояло в зените, слепой Иисуса увидеть не мог, но сердцем воскликнул: «Помилуй, Спаситель!» И кто-то слепому подняться помог. Его подвели к Иисусу поближе. «Чего же ты хочешь, Учитель, прозреть?» «Прозри, Вартимей!» Возглас радости: «Вижу, Иисус, дай же мне на тебя посмотреть!» И желтое солнце, и синее небо, богатство всех красок слепому дано. Но кто бы, прозрев, удивлен этим не был, но бывший слепой видел только одно. Он видел Иисуса, он низко склонился пред тем, кто ему исцеление дал. В дорожную пыль Вартимей опустился и долго в пыли на коленях стоял. Смотрел, и утихла толпа на мгновение. Иисус продолжал чудеса совершать. Одно из чудес — это чудо прозрения. Хотел Вартимей за Иисусом бежать, хотел послужить или просто быть рядом. И заново жизнь для него началась, и больше сидеть у дороги не надо, и можно шагать, ничего не боясь. На пыльных дорогах так много слепцов, и старых седых, и безусых юнцов. Мужчины и женщины, малые дети не видят Иисуса, не знают, что слепы. Когда-то вот так в придорожной пыли сидела и я. Мимо зрячие шли. Они говорили, что рядом Спаситель. И я закричала: «Мне встать, помогите! Я видеть хочу! О, помилуй, Христос!» И сердце слепое полно было слез. «Прозри!» Иисус благодатью коснулся. Я вижу, и мир улыбнулся. Как радостно было смотреть на Христа! Для зрячего сердца Он Господом стал. На пыльных дорогах так много слепцов, и ты среди них. Подними же лицо, слепому так трудно, слепому
так плохо, зачем собирать подаяние крохи? Вставай же, проходит Иисус, не молчи, ты хочешь стать зрячим. Так громче кричи, или вздохом коротким, что шепота тише, скажи: «О, я видеть хочу!» Он услышит.

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

0: Дорогие друзья, оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: У меня на полке стоит целый ряд хороших книг христианских авторов о семейной жизни. Они очень пригодились при подготовке бесед о жизни христианской семьи. Но среди них есть одна книга, которая, мне кажется, намного полезнее всех остальных. Конечно же, это Библия. Ни в одной из 30 книг с моей полки, освещающих тему семейной жизни, нет чего-то нового. Все, что в них написано, было прежде написано нашим Небесным Отцом в Его книге для семьи, в Библии. В своем слове наш Отец Небесный дает очень хорошие практические советы для семейной жизни. И вместе с вами мы рассуждаем о Божьих принципах для тех, которые заняты поисками мужа или жены. В основу наших рассуждений мы взяли 24 главу книги «Бытие». Рассказ о том, как встретились и поженились Исаак и Ревека. В прошлой беседе мы заострили внимание на двух очень важных принципах, касающихся поиска супруга или супруги. Первый принцип заключается в том, что ваш жених или невеста непременно должны быть рожденными свыше верующими. А это значит, что он или она разделяет вашу веру в Иисуса Христа и живут этой верой, как истинные христиане. Апостол Павел сказал: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными». И это наиважнейший принцип. Что касается второго принципа, мы видели, насколько немаловажно поинтересоваться мнением Господа в момент принятия решения, и особенно в тех случаях, когда вы пытаетесь решить, на ком жениться или за кого выйти замуж. Брак был учрежден Господом. Господь лично сочетал первую вступившую в брак пару. И поэтому очень важно проконсультироваться с Ним до принятия решения о вступлении в брак. Молитесь об этом решении и не торопитесь, чтобы позже не сожалеть о сделанном шаге. Это второй принцип. Оба эти принципа хорошо проиллюстрированы в 24 главе книги «Бытие». Мы видели, как Авраам наставлял своего слугу, прежде чем слуга отправился на поиски жены его сыну Исааку, и просил, чтобы избранница была верующей девушкой. Когда слуге необходимо было принять решение, кого избрать в жены Исааку, он остановился, чтобы помолиться и спросить об этом Господа. Сегодня, дорогие друзья, мы хотим коснуться еще одного принципа, не менее важного, чем предыдущее. Поэтому откройте, пожалуйста, ваши Библии, 24 глава книги «Бытие». И давайте посмотрим, что скажет нам Божья книга о семье. Как только верный слуга Авраама помолился Господу и попросил его помочь найти жену сыну своего хозяина Исааку, к источнику, у которого он отдыхал, подошла красивая молодая девушка. О том, что произошло дальше, мы читаем в 17 стихе 24 главы книги «Бытие». «И побежал раб навстречу ей и сказал: „Дай мне испить немного воды из кувшина твоего“. Она сказала: „Пей, господин мой“. И тотчас спустила кувшин свой на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: „Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются“. И тотчас вылила воду из кувшина своего в поила, и побежала опять к колодезю почерпнуть, и начерпала для всех верблюдов его. Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом 0,5 сикля, и 2 запястья на руки ей весом в 10 сиклей золота. И сказал: „Чья ты дочь? Скажи мне, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать?“» Обратили ли вы внимание на 21 стих? Человек тот смотрел на нее с изумлением в молчании, желая уразуметь, благословил ли Господь путь его или нет. Слуга Авраама молчаливо наблюдал за девушкой, чтобы понять, что же она из себя представляет. Он наблюдал за тем, как она работала. Он заметил ее вежливость и щедрость. Что он высматривал? Он хотел убедиться, соответствует ли она образцу богобоязненной жены, соответствует ли она Божьим стандартам. А потом он спросил, чья ты дочь? То есть, кто ты, девушка? Пожалуйста, ответь, есть ли в доме отца твоего место нам ночевать? Итак, у слуги Авраама появилась возможность понаблюдать за этой девушкой Ревеккой в домашней обстановке. А как она ведет себя дома? Уважает ли она своих родителей, так же, как приезжих людей? А какая она помощница в доме? Такая же, как у ручья, или нет? Принимая решение, касающееся брака, слуга Авраама касается очень важных принципов. Перед тем, как принять окончательное решение, он старается узнать о девушке как можно больше. Я сказал «перед тем», не «после того». Потому что, когда вы поженитесь, может случиться, что вы узнаете о человеке, с которым вы вступили в брак, очень много такого, что предпочли бы знать до того, как решили объявить о свадьбе. Постарайтесь убедиться, что человек, с которым вы намерены вступить в брак, соответствует Божьим стандартам. И еще постарайтесь убедиться в этом до свадьбы. У меня есть еще один очень практичный совет для вас. Возьмите карандаш, лист бумаги и перечислите все качества, которые вы хотели бы видеть и считаете важными в человеке, с которым намерены вступить в брак. Затем откройте вашу Библию и перечислите все те качества, которые Бог считает важными для христианина. Перечислив эти качества, дополните составленный вами список стихами из Писания, в которых говорится об этих же качествах. И потом спросите у самих себя, соответствуют ли ваши собственные стандарты библейским стандартам? А может быть, вам так не терпится жениться или выйти замуж, что вы позволили себе слегка занизить их? Когда мы, так сказать, влюблены, или начинаем отчаиваться, потому что, как нам кажется, время уходит, у нас появляется тенденция оправдывать свои поступки и занижать свои стандарты. Не допускайте этого. Божьи стандарты должны быть вашими стандартами, и ваша обязанность придерживаться их. Я знаю, что все мы грешники, и ни один из нас не может жить в точном соответствии с совершенным Божьим образцам. Но мы должны стремиться к их исполнению. Мы должны стремиться к цели, как апостол Павел пишет в послании к филиппийцам. Говорю так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли и я, как достиг меня Христос Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Стремится ли к этой цели человек, о котором вы думаете, как о будущем муже или жене? Если нет, то проблема налицо. Друзья, я не пытаюсь разочаровать вас или усложнить путь к принятию решения. И, конечно же, Бог не хочет этого. Больше, чем вы себе можете представить, Бог хочет, чтобы вы были счастливыми и чтобы ваши желания осуществились. Но Господь также знает, что вы можете быть счастливы и удовлетворены только тогда, когда повинуетесь Ему и живете соответственно Его стандартам. В начале этого разбора я упомянул свою книжную полку. Среди большого количества книг о семейной жизни, которыми я располагаю, наверное, 5 или 6 книг, прямо касающиеся женщин. Это хорошие беседы, основанные на Библии, о том, какой должна быть женщина-христианка. Это отлично. Но когда я внимательнее осматриваю книги на полке, я обнаруживаю, что на ней нет ни одной книги о мужчине-христианине. И меня заинтересовало, почему это так? Разве Библия ничего не говорит о требованиях, предъявляемых к благочестивому мужчине? Вся 31 глава книги Притчей посвящена качествам благочестивой женщины. Ну а как же мужчины? Будучи мужчиной, я знаю, что когда я думал о браке, мои требования были очень высокими. Девушка, с которой я вступил бы в брак, должна была быть такой и такой, и кроме этого, еще вот такой и такой. И это хорошо. У нас должны быть высокие стандарты, если только они являются Божьими требованиями. Поэтому я читаю и перечитываю 31 главу книги Притчей. «Кто найдет добродетельную жену? Цена ее выше жемчугов. Она встает еще ночью и раздает пищу в доме своем и урочное служанкам своим». Да, такую жену я хотел для себя. И Господь подарил мне Кристин. Если бы я пытался описать Кристин, то я бы воспользовался именно 31 главой книги Притчей. Но Кристин тоже пришлось оценить мой характер и мои качества. У нее также были требования, и она должна была убедиться, что я соответствую этим требованиям. Подождите, это уже становится слишком личным. Горе той женщине, которая ожидает от меня, чтобы я встал ночью и стал раздавать пищу в доме моем. Ведь эти библейские требования не касаются мужчин, не так ли? Нет, друзья, Библия говорит именно о них и как раз в этой книге притчей. Вторая глава притчи начинается словами «Сын мой». Третья глава начинается «Сын мой». В обеих этих главах мы находим Божьи требования, предъявляемые к мужчине. Мы находим описание благочестивого мужчины. Девушки, слушайте внимательно. От ваших мужей или будущих мужей требуется, чтобы они жили в соответствии требованиям второй главы книги Притчи, в той же самой степени, как от вас требуется написанное в 31 главе. Для тебя, девушка, согласно второй главе Притч, 2 глава, 1 по 5 стих, идеальный мужчина, во-первых, будет иметь желание быть научным. Он ценит Слово Божие и ищет мудрости. Он жаждет знания и ищет разумения. Он не отвергает замечания и готов научиться. И в результате, стих 6, Господь дает ему мудрость, которую он ищет, и многое другое. Бог становится его щитом и оказывает ему руководство, охраняя его путь. Стих 9. Этот человек праведен и рассудителен, и поэтому он избавлен от путей зла. Стих 16. Он не смотрит в сторону безнравственных женщин. Стих 20. Он избирает хороших друзей. 21 стих. Он устойчивый человек, потому что он будет жить на земле и пребывать на ней. У этого мужчины хорошая репутация. Третья глава книги Притчи, стих с 4 по 6. И он надеется на Господа, вместо того, чтобы надеяться на собственную силу. В результате, стих 7, он не хвалится. 9 стих. Он избыточествует, потому что отдает все Господу. Этот человек делает добро другим, когда может, стих 27. Он чувствует себя в безопасности и может мирно спать, стих 24. И, наконец, стих 17. Этот мудрый человек приятен и мирен. Вот Божьи стандарты для мужчины. И не довольствуйтесь меньшим. Пересмотрите свои стандарты. Проверьте, соответствуете ли вы Божьим требованиям, предъявляемым к благочестивому мужчине или благочестивой женщине. Мы говорили о том, кто был бы хорошим мужем или хорошей женой для того, кто думает о браке. Но давайте посмотрим на этот вопрос с другой стороны и спросим себя, каким мужем или какой женой являемся мы? Что мы из себя представляем? Да поможет нам Господь, чтобы все мы были движимы желанием быть мужчинами и женщинами, живущими по Божьим стандартам.

0: Духовные размышления на каждый день.
1: Вера и Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Евреям 11 глава 7 стих. Жить надеждой. Ной являет собой прекрасный пример того, как жить надеждой. Он жил в среде, где все забыли Бога. Это время Господь Иисус описывает так. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег». Люди жили, не обращая внимания на Бога, не думая о Нем. Это очень похоже на сегодняшний день. Ной надеялся на Бога, даже когда все вокруг было неприглядно. В Бытие 6:5 мы читаем о состоянии сердца человека в те времена. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». Но, несмотря на это окружение, Ной надеялся на Бога, верил Его Слову и делал все так, как Он повелел ему. Петр называет Ноя проповедником правды. Не только потому, что он говорил, но и потому, что он жил надеждой, которую возлагал на Бога. Эта надежда привела его к тому, чтобы довериться Слову Богу, даже если казалось, что он не спешит исполнять его. Ной трудился, строя ковчег около 120 лет, что давало тогда повод для насмешек со стороны скептиков. Мы, как и Ной, можем надеяться на Бога в отношении будущего. Детали могут быть скрыты от нас, но это будущее, несомненно, в Его любящих, всемогущих руках.

и они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моею в тот день, который я соделаю. Малахии 3:17. Скоро наступит день, когда наш Господь будет отделять пшеницу от плевел, и тогда станет ясно, кто станет бесценным урожаем Господним, а кого бросят в печь. Друг мой, будешь ли ты одним из этих драгоценных зерен пшеницы? Бог будет дорожить тобой, если ты будешь ценить Его. И ты станешь Его в тот день, если Он твой сегодня. Во времена Малахии избранники Божьи разговаривали друг с другом так, как будто их всегда слушал Господь. Ему это понравилось, и таким образом получилась книга, которая оказалась в небесной библиотеке. Довольный тем, что слышал, он был также доволен и людьми, которые это говорили. «Друг мой, задумайся, если бы Иисус слышал твои речи, был бы Он ими доволен. Прославляется ли в них Господь и твои братья во Христе? Когда говоришь, будь уверен, что твоими устами глаголит истина. Какой честью будет для нас, бедных созданий, оказаться в амбаре Божьем? Все верующие будут удостоены такой чести. Иисус говорит не только «они мои», но они будут моими. Он выкупил нас, нашел нас, привел к себе и наполнил нас Духом Своим. Всем Своим могуществом Он будет бороться за нас».

буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Псалом 100, 2, 3.

Божий всем дорогим нашим радиослушателям. Оставайтесь с нами и в продолжении нашей программы слушайте чтение Библии. В 12 часов – свидетельство. В час – проповедь Дерека Принца. В 2 часа слушайте чтение книги. В 3 часа – передача «Встреча друзей». В 4 часа – детский час. В 5 часов – проповедь Дмитрия Беспалова. В 6 часов – повторение свидетельства. В 7 часов в прямом эфире молитвенный час. В 8 часов проповедь Александра Пышного. В 9 часов чтение книги. И в 10 часов проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

Евангелие от Марка, глава 9. «И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. И по прошествии дней 6 взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, и возвел на гору высокую особо их одних, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илия с Моисеем, и беседовали с Иисусом. При этом Петр сказал Иисусу: «Равви, хорошо нам здесь быть. Сделаем 3 кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи», ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из облака исшел голос, глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». И внезапно, посмотревши вокруг, никого больше с собой не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит воскреснуть из мертвых. И спросили Его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ: «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничиженным. Но говорю вам, что и Илья пришел, и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Придя к ученикам, увидел много народа около них и книжников, спорящих с ними. Тотчас, увидев его, весь народ изумился и, подбегая, приветствовали его. Он спросил у книжников: «О чем спорите с ними?» Один из народа сказал в ответ: «Учитель, я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым. Где не схватывает его, повергает его на землю, и он испускает пену и скрежещет зубами своими и цепенеет. Говорил я ученикам твоим, чтобы изгнали его, и они не могли». Отвечая ему, Иисус сказал: «О род неверный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне». И привели его к нему. Как скоро бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. И спросил Иисус отца его: «Как давно это сделалось с ним?» Он сказал: «С детства. И многократно дух бросал его и в огонь, и в воду, чтобы погубить его. Но если что можешь, сжалься над нами и помоги нам». И Иисус сказал ему: «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». И Иисус, видя, что сбегается народ, запретил духу нечистому, сказав ему: «Дух немой и глухой, я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». И, вскрикнув и сильно сотрясший его, вышел, и он сделался как мертвый, так что многие говорили, что он умер. Но Иисус, взяв его за руку, поднял его, и он встал. И как вошел Иисус в дом, ученики его спрашивали его наедине: «Почему мы не могли изгнать его?» И сказал им: «Этот род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». И, вышедши оттуда, проходили через Галилею, и он не хотел, чтобы кто об этом узнал. Ибо учил учеников своих и говорил им, что Сын Человеческий
предан будет в руки человеческие, и убьют его, и по убиении в третий день воскреснет. Но они не понимали сих слов, а спросить его боялись. Пришел в Капернаум, и когда был в доме, спросил их: «О чем эта дорога, и вы рассуждали между собою?» Они молчали, потому что дорогою рассуждали между собою, кто больше. И сев, призвал 12 и сказал им: «Кто хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою». И, взяв дитя, поставил его посреди них, и, обняв его, сказал им: «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня. А кто Меня примет, тот не Меня принимает, но пославшего Меня». При этом Иоанн сказал: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». И Иисус сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увеченному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть вверженному в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает. Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва солью осолится. Соль — добрая вещь. Но если соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою. Евангелие от Марка, 10 глава. Отправившись оттуда, приходит в пределы иудейские за Иорданской стороною. Опять собирается к нему народ, и по обычаю своему он опять учил их. Подошли фарисеи и спросили, искушая его: «Позволительно ли разводиться мужу с женою?» Он сказал им в ответ: «Что заповедал вам Моисей?» Они сказали: «Моисей позволил писать разводное письмо и разводиться?» И Иисус сказал им в ответ: «По вашему жестокосердию он написал вам эту заповедь. В начале же создания Бог мужчину и женщину сотворил их. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут два одной плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает». В доме ученики его опять спросили его о том же. Он сказал им: «Кто разведется с женою своею и женится на другой, тот прелюбодействует от нее. И если жена разведется с мужем своим и выйдет за другого, прелюбодействует». Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: «Пустите детей приходить ко мне, и не препятствуйте им,
ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И, обняв их, возложил руки на них и благословил их. Когда выходил он в путь, подбежал некто, пал перед ним на колени и спросил его: «Учитель благой, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» И Иисус сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ: «Учитель, все это сохранил я от юности моей». Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему: «Одного тебе не достает. Пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровище на небесах, и приходи, последуй за мною, взяв крест». Он же, смутившись от этого слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. И, посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие!» Ученики ужаснулись от слов его. Но Иисус опять говорит им в ответ: «Дети, как трудно надеющимся на богатство войти в Царствие Божие! Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Они же чрезвычайно изумлялись и говорили между собою: «Кто же может спастись?» Иисус, взглянув на них, говорит: «Человеком это невозможно, но не Богу, ибо все возможно Богу». И начал Петр говорить ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». И Иисус сказал в ответ: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне во время это среди гонений во 100 раз больше домов и братьев и сестер, и отцов и матерей, и детей и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, и последние первыми». Когда были они на пути, восходя в Иерусалим, и Иисус шел впереди их, а они ужасались и, следуя за ним, были в страхе. Подозвав 12, он опять начал им говорить о том, что будет с ним. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, и поругаются над ним, и будут бить его, и оплюют его, и убьют его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтоб ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтоб я сделал вам?» Они сказали ему: «Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, а другому по левую в славе твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите. Можете ли пить чашу, которую я пью, и креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». И Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышавши 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна. И Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов
господствует над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя!» Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть?» Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Евангелие от Марка, глава 11. Когда приблизились к Иерусалиму, к Вифагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязавши его, приведите. И если кто скажет вам, что это вы делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем это отвязываете осленка?» Они отвечали им, как повелел Иисус, и те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои, и Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с деревьев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне! Благословенно грядущий во имя Господа царства отца нашего Давида! Осанна вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не дойдет ли чего на ней. Но, пришед к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, вошед в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышав это, книжники и первосвященники искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня.
И, вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И Иисус, отвечая, говорит ему: «Имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших». Пришли опять в Иерусалим. И когда он ходил в храме, подошли к нему первосвященники и книжники и старейшины и говорили ему: «Какой властью ты это делаешь? И кто тебе дал власть делать это?» И Иисус сказал им в ответ: «Спрошу и я вас об одном. Отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова с небес было или от человеков? Отвечайте мне». Они же рассуждали между собой: «Если скажем с небес, то он скажет: почему же вы не поверили ему? А сказать от человеков боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк». И сказали в ответ Иисусу: «Не знаем». Тогда Иисус сказал им в ответ: «И я не скажу вам, какою властью это делаю». Евангелие от Марка, 12 глава. «И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник, и обнес оградою, и выкопал точило, и построил башню, и, отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградарей плодов из виноградника. Они же, схвативши его, били и отослали ни с чем. Опять послал к ним другого слугу, и тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то били, то убивали. Имея же еще одного сына, любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его, и наследство будет наше». И, схвативши его, убили и выбросили вон из виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и предаст смерти виноградарей и отдаст виноградник другим. Неужели вы не читали сего в Писании: «Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла. Это от Господа, и есть дивно в очах наших». И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и, оставивши его, отошли. И посылают к нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, пришедши, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо, но истинно пути Божьи учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли. Тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесарева». И Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарева кесарю, а Божье Богу». И удивлялись ему. Потом пришли к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его, говоря: «Учитель, Моисей написал нам: если у кого умрет брат и оставит жену,
а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресении, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. И Иисус сказал им в ответ: «Этим ли приводитесь в заблуждение, не зная Писания ни силы Божией? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, как Бог при купине сказал ему: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова»? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь». Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его: «Какая первая из всех заповедей?» И Иисус, отвечая ему, сказал: «Первая из всех заповедей: слушай, Израиль, Господь Бог наш есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душою твоею, и всем разумением твоим, и всей крепостью твоей». Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной, больше этих заповедей нет. Книжник сказал ему: «Хорошо, учитель. Истину ты сказал, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». И Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему: «Недалеко ты от Царствия Божия». После того никто уже не смел спрашивать его. Продолжая учить в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Сии поедающие дома вдов и на показ долго молящиеся примут тягчайшее осуждение». И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое».

Тебе, мой Бог, мое моление, дерзаю с духом произнес. Излить всю боль и все томление. Одно лишь только утешение в молитве этой ты и есть. И в счастье пред тобой склониться, всем естеством желаю скрыться от всех ненастий и забот, и горько плакать и молиться от беспощадности невзгод. Ты знаешь, сердце мое, Боже, что для меня всего дороже всех благ, сокровищ, наслаждений. Одно короткое мгновение побыть наедине с тобой. И с этим ничего в сравнении не может быть. Одной мольбой к тебе об этом я взываю и горько плачу, вспоминая ненастных прежних дней печать. И как не плакать, не стонать, свободный раб. Моя свобода могилы мрак, и на земле я сын плененного народа. В чем боль привычкой стала мне, в чем стал привычен горький жребий, и что осколки детских лет остались, словно нежный свет зари, не вспыхнувший на небе. Но лишь одно мне не понять: зачем кому-то отбирать, топтать и рвать мою отраду, мою последнюю усладу, когда в молитве к небесам к тебе лечу? Я не отдам! Я не отдам под власть закона красу молитвенного стона. И на попрание ногам свое единственное счастье, могуществу жестокой власти не допущу и не продам. Я волен в духе, пусть не в теле, но тленным только прах царит. Ты будь судьей в этом деле, тебе мой дух принадлежит. Тебе мечта и утешение, эти краткие мгновения. Что в жизни лучше может быть, когда склонив свои колени, душою жаждущее общения, вновь обретая силу жить? Тебе, мой Бог, тебе всю душу и тайны горечь отворю. Приди, я сердцем жажду слушать и ощущать любовь твою. Возможно, не было молитва такой, как в этот древний час, но силой времени не скрыто то, что кричит порой и в нас. Кто мог душе твоей усталой, душе измученной, без сил сказать о том, как много дала судьба твоя, о Даниил? Ты мог ценить тем незаметным, тем незавидным и простым, простым общением с Богом. В этом ты мог дышать буквально им. Ты мог, что многие не могут, что очень многим невдомек, то, как душа приходит к Богу и как душе приходит Бог. Но ты не знал тогда в терзании среди зверей во рву о том, что через заслон веков потом посмотрит чистым пониманием святая церковь и в страдании пойдет за Богом сим путем. И в лицах слабых, неспособных, но внутренне тебе подобных она сумеет сохранить все, что нам дано в утешение, в поддержку, в слово наставления, все, что дает нам силу жить. А царь, чего он горько стонет? Ужели ему дано страдать? Ужели вправду сон отгонит великой совести печать? Тебе ли грозному владыке рыдать, как малому дитю? Тебе ль, чей скипетр великий под властью держит всю страну, тебе ль стонать, как раб под гнетом, чья незавидная судьба так малоценна и черна, но в чем-то мрачном и далеком собой так схожа на тебя? Теперь ли ты постиг, стеная, безжалостную правды суть? Теперь ли ты познал, рыдая, что капли гордости чуть-чуть, вкусить совсем немного надо для славы тленной, и затем она, имея силу яда, убьет в душе любовно тем, чем дорожить как жизнью нужно, и что нам жизнь несет с собой то, что зовем мы просто дружбой, что так не ценится порой. Хотя не нам судить об этом, чего в душе греха таить, мы все виновны, и при этом
не даст нам правду совесть скрыть. Но ты взгляни, там над востоком алеет небо, посмотри. А друг, твой друг во рву глубоком, возможно, жив еще. Беги, беги, надежда упования тебя пусть снова оживит. Пусть вспомнит с радостью сознание, что Бог прибежище ищет. Вот ров уже перед глазами, довольно горестно вздыхать. И не стесняйся закричать, нет в том стыда кричать слезами. Нет в том позора и греха, и душу изливай устами. Во тьму безжалостную рва, где ты, который любишь Бога? Ответь, смог ли спасти тебя тот, кому верен был во многом? Кому служил, кого любя ценил превыше жизни тленной? Превыше радости мгновенной, не побоявшись умереть, спас ли тебя твой Бог? Ответь! Я отступая здесь замечу, что очень трудно описать простой рифмой силу встречи. Мне легче смыслом передать, возможно, пусть и недословно. Но слишком силен этот миг, насколько сладостно, огромно схватило время этот стих. Но я бессилен, я признаюсь, возможно, я бы так не смог. Но в крике этом содрогаюсь, я жив! И жив Господь мой Бог! Ответьте мне, кто правду любит, и тот, кто в истине живет. Уже ли Бог своих забудет? Уже ли своих оставит тот, в ком счастье, мир, любовь, свобода? И кто готов в огонь и в воду идти? Но с теми лишь идет, кто служит не себе в угоду. Пусть это слово подтвердит и тот, кто горя мук узнает. Пусть эта истина пылает и изнемогших обновит. А дней прошедших быль живая, на миг открывший тайный тень, зовет, зовет, не уставая встречать грядущий новый день. Что он несет нам, мы не знаем, учась же временем ценить, мы чаще Господу взываем и получаем силу жить.

Дорогие друзья, многие в этом мире задаются вопросом, почему Бог допускает страдания? Господь отвечал Иову из бури и сказал: «Кто этот, омрачающий провидение словами без смысла? Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Иов 38:1-4. Читая Библию, меня поражает множество повествований о страданиях людей. Они начинались с момента грехопадения человека и его изгнания из рая. И так как большинство людей наследуют ад, то их страдания будут продолжаться вечно. Но почему страдают святые? Почему страдают дети? Почему страждет мир животных? Почему страждут христиане в тюрьмах многих стран? И вообще, зачем существует дьявол? Неужели страдание — это единственный метод воспитания у Бога? После 40-летнего миссионерского служения среди аборигенов Австралии их пастор заболел. Он испытывал сильную боль и едва дышал. Когда его доставляли по примитивным дорогам в город, больной попросил свою семью петь гимны и читать ему Библию, что и было тотчас исполнено. Вдруг больной резко произнес: «Перестаньте славить его. Я прослужил ему всю мою жизнь, а он остался безразличен ко мне». Он выхватил Библию из рук жены и швырнул ее в кусты. Этот человек не смог понять причину страдания, не мог смириться с волей Божьей. Иисус на кресте возопил к Богу: «Почему он оставил его, своего единственного сына?» Многое в жизни нам непонятно, но мы должны доверять Богу при всяких обстоятельствах. Однажды некто спросил пастора о чем-то волнующем его. Пастор ответил: «Встань на колени и спроси Иисуса». «И я в самом деле услышу голос с неба?» «Нет», — ответил пастор, «но простояв в тихой молитве несколько часов, ты в конце концов придешь к заключению, что можешь жить и без ответов». Нам не нужно знать причин всего и Божьих целей во всех случаях. Нам не нужно ничего, кроме душевного покоя, превосходящего все понимание. Это достигается только при полном доверии Богу. Апостол Павел пишет о человеке, который был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Всеобъемлющая вера не допускает сомнений. Легенда рассказывает, как однажды Моисей размышлял, сидя у колодца. Остановился странник попить. Из его пояса выпал кошелек, чего он не заметил и отправился дальше в путь. Немного погодя, другой человек, проходя мимо колодца, увидел кошелек на песке и подобрал его. Подошел третий и, утолив жажду, уснул в тени. За это время первый странник, обнаружив свою потерю, поспешил вернуться к колодцу. Он разбудил спящего, который, конечно же, ничего не подозревал, и потребовал возвратить ему деньги. Между ними произошла ссора, и первый, разгневавшись, убил второго. Наблюдая всю эту картину, Моисей сказал Богу: «Теперь ты видишь, почему люди не доверяют тебе. В мире так много несправедливости. Почему первый муж не только лишился денег, но и стал убийцей? Почему второй получил незаработанные деньги? Третий же, совсем не причастный к ссоре, лишился жизни». Бог ответил: «На этот раз я тебе отвечу, хотя не собираюсь это делать всегда. Слушай же, первый странник был сыном вора, который украл деньги у отца второго. Он же, подобрав кошелек, приобрел то, что принадлежало ему по наследству. Третий же был убийцей, преступление которого не было раскрыто. Теперь он получил заслуженное наказание. Впредь верь, что смысл и справедливость могут быть и в том, чего ты не понимаешь. Вера в Бога — это единственный ответ на все вопросы жизни. Все в мире находится под Его контролем, каким бы оно ни выглядело в наших глазах.
Нам нужно только во всем доверять Господу и никогда не допускать сомнений в Его справедливости. Когда-то в вечности мы все поймем.

Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Псалом 101,

Элизабет Фрай с ранней юности ощущала потребность помогать бедным и страждущим. Ее деятельность, направленная на изменение ужасных условий женщин-узниц в Ньюгейтской тюрьме и облегчение участи ссыльных в Австралию, сделала ее знаменитой. История ее жизни – пример великого мужества и самоотверженной отдачи ради Господа. «Я бы хотела, чтобы наша Бесси усерднее занималась», — сказала Кэтрин Гарни, наблюдая за спокойной белокурой маленькой дочерью, которую подразнивали братья и сестры. Они снова смеются над ее ошибками. «Я думаю, болезнь ослабила ее», — заметил ее муж, Джон Гарни. «Но я уверен, Бесси оставит в мире свой след, и мы еще станем свидетелями ее успеха». Элизабет Гарни, в кругу семьи и друзей ее называли Бетси, родилась 21 мая 1780 года. У нее были две старшие сестры, Китти и Рэйчел. Со временем в

большой семье Гарни стало 7 девочек и 4 мальчика. Бетси всегда считалась спокойной и медлительной, совсем не такой энергичной и сильной, как ее братья и сестры. Ее отец, коммерсант и банкир, был членом общества друзей или квакеров религиозной секты, основанной в 17 веке Джорджем Фоксом, сапожником и скотоводом. Члены секты обычно собирались в простой комнате и, прежде чем кто-нибудь начинал говорить, долго хранили молчание. Эти люди старались вести честную трудовую жизнь. Благодаря законной торговле многие из них преуспели, хотя скромность и простота в одежде была их отличительной чертой. Джон Гарни не был таким строгим в своих взглядах, как другие. Он позволял своим дочерям одеваться ярко и нарядно, а также ходить на приемы и танцы. Его состояние позволяло арендовать для отдыха маленький сельский домик в Брамертоне, в нескольких милях от Норриджа, где он с женой наслаждались тишиной сельской местности, а дети на лоне природы наблюдали за животными и рассматривали деревья и цветы. Бетси была болезненно впечатлительным ребенком. Она часто боялась оставаться одна. Ее пугали темные и необитаемые уголки ихнего домика. «Давай пойдем и вместе все осмотрим», бывало говорила мать и брала Бетси за руку, чтобы та перестала бояться. Иногда вся семья выезжала в Кромер, к морю. Дети очень любили пляж, и только Бетси не разделяла это их привязанности. Она не выносила прогулок по морскому берегу. Достаточно было шума отдаленных волн, чтобы заставить ее плакать. Всякий раз, когда ее братья и сестры кричали «Пошли с нами к морю», слезы из глаз Бетси текли ручьем. Еще девочка боялась темноты. Стоило ей проснуться среди ночи и увидеть погасший ночник, как она ощущала себя одинокой и начинала плакать. Найдя дочь в слезах, мать пыталась успокоить ее, читая ей истории из Библии. Но это не помогало. Когда у Джона и Кэтрин Гарни было уже 10 детей, они решили, что дом на улице Маргарены маловат для них. Поэтому они переехали в Элхам-Холл, расположенный всего в 2 милях от Норриджа. Это был большой старый особняк 17 века, но с хорошими лужайками и конюшнями. Это было место, где веселые и жизнерадостные дети Гарни могли наслаждаться катанием на лошадях, лодках, и все, за исключением Бетси, были в восторге от переезда. Как только Бетси увидела огромное здание из красного кирпича и камня, ей захотелось убежать. Оно выглядело чужим, высоким и страшным, с нишами и фигурными окнами в виде звезд. Девочка испугалась еще больше, когда вошла внутрь. Здесь было так много комнат, что у нее появилась уверенность. Она потеряется, если отважится отстать от семьи и пойдет бродить одна. Винтовые лестницы казались бесконечными, а во множестве чуланов и буфетов, казалось, скрывались удивительные вещи, которые, наверное, нельзя и сосчитать. Тем не менее, впоследствии она полюбила этот дом. Любимым занятием детей Гарни, известных в Норридже своим буйным поведением, были крики, шутки над каждым, кто попадал в их поле зрения, и исследование всех запретных уголков. Элхам-Холл был чудесным местом для этого. Даже Бетси любила играть с детьми внутри или возле дома. Если она плакала, старшая сестра Рэйчел, добрая и бесстрашная, старалась подбодрить ее. Малышка тянулась к ней. Девочки могли, если хотели, кататься на пони в обширных парках вокруг дома. В этом Бетси отличалась от других. Она любила своего пони и могла посостязаться с братьями и сестрами в искусстве верховой езды. Семья часто выезжала в Норридж, один из крупных городов страны, связанный с Лондоном почтовыми каретами. Находясь в Норридже,
Дети любили наблюдать за прибытием и отправлением карет, слушать городской оркестр. И естественно, что самое большое удовольствие там им доставляла возможность красиво наряжаться для визитов. Вернувшись домой в Элхам-Холл, они с удовольствием устраивали пикники, пекли картошку в костре, играли во всевозможные игры в парке среди деревьев. Бетси тоже пыталась участвовать в этих забавах, но ее слабое здоровье не позволяло быть такой же энергичной, как остальные. Игра в прятки обычно заканчивалась тем, что ее ловили первой, и она выходила из игры. В конце дня дети подробно и откровенно описывали события в своих дневниках, признаваясь в проступках. Обычно Луиза вела себя хуже всех, описывая, как няня часто бранила ее. Да и Рэйчел соглашалась, что была груба. Особое наслаждение девочки получали, подшучивая над своим двоюродным братом Хадсоном Гарни, когда он приезжал в Элма-Холл. Однажды, после разговора с Бетси, Хадсон, казалось, вдруг куда-то исчез. Когда она спросила сестер, где он, они стали хихикать и делать вид, что не знают. «Последний раз, когда мы его видели, он искал кладовую», — сказала Луиза. Затем последовал взрыв хохота. И, видя недоумение Бетси, Китти пошла к двери кладовой. «Я уверена, там кто-то стучит», — сказала она и открыла дверь ключом. Сестры, смеясь, разбежались, а растерянная Бетси осталась стоять. Дверь кладовой внезапно распахнулась, и вышел Хадсон. «Ну, погодите», — сказал он, — «я рассержусь на этих ваших сестер». Но не похоже, чтобы он когда-нибудь сердился на этих жизненно-радостных, озорных девчонок. Но вполне возможно, что Бетси бранила их за глупые шутки. Когда они не были заняты проделками, верховой ездой и катанием на лодках по реке Винсали, девочкам полагалось усердно заниматься. Они должны были вставать рано утром и заниматься 2 часа до завтрака. Их мать договорилась, чтобы учителя приходили домой и учили искусству, французскому, математике и многим другим предметам. Старшие сыновья Джордж и Самуэль были в закрытом учебном заведении. Но о совсем маленьких мальчиках заботились приходящие гувернантки и няни. В полдень занятия прекращались на время 2-го завтрака детей. Затем уроки продолжались до 3 часов, после чего следовал еще перерыв на обед. После этого были еще занятия до чая в 6 часов. Ничего удивительного, что после этого девочки готовы были сбежать в парк и кататься на пони. Каждое воскресенье вся семья отправлялась на Ридж, чтобы посетить молитвенный дом. Он находился в переулке Коз, и Бетси с сестрами называли его Козы. На воскресных собраниях нарядно одетые сестры Гарни должны были спокойно сидеть в течение длительного времени и к тому же слушать скучную, как им казалось, проповедь. Все это было неинтересным. Бетси тоже считала, что тяжело сидеть смирно, и всегда была рада возвращению вместе с сестрами в Элхам-Холл. Однажды в марте 1791 года, когда Бетси занималась с сестрами Рэйчел и Кэтрин, в их комнату вошла служанка и сообщила, что их мама только что родила мальчика. Китти быстро позвала всех младших сестер из парка и повела их длинной процессией в комнату матери. Затаив дыхание, дети пристально рассматривали новорожденного Даниэля. Это было счастливое мгновение, испытанное всеми. Последующие 2 года жизни детей Гарни также были заполнены музыкой, танцами и весельем, а Бетси все еще отличалась от других. Даже будучи ребенком, она задумывалась о своей жизни и интересовалась, как ее сделать совершенней. В Элхам-Холл приезжало много интересных людей, и у Бетси с сестрами была возможность с ними общаться. Но в подобных случаях старшие часто затмевали свою застенчивую сестру.
В октябре 1792 года миссис Гарни заболела. Стали частыми визиты врача, и детям приходилось соблюдать в доме тишину. Несмотря на слабость и постельный режим, миссис Гарни настаивала на том, чтобы каждый день подниматься для молитвы вместе с семьей. Ее старшая дочь Китти пообещала матери всегда заботиться обо всех остальных детях. 17 ноября миссис Гарни умерла, и, верная своему слову, 15-летняя Китти приняла на себя роль матери семьи Гарни. Ей приходилось помогать отцу и следить за прислугой и няней, оставшимися с семьей на некоторое время. В свою очередь, дети старались быть тоже полезными. И только 11-летней Бетси оказалась не под силу чем-либо помочь в это время. Выделяясь семье своей чувствительностью, она, казалось, готова была последовать за матерью. Так она была несчастна. «А где Бетси?» — спрашивала утром Китти у сестер. «Она опоздала из-за урока латинского, который терпеть не может», — отвечала Рэйчел. В это время Бетси с книгой по латыни в руках торопливо вошла в комнату, села и сделала вид, что занимается. «Ты должна приходить сюда вовремя», — говорила Китти. «Ты не впервые на этой неделе опаздываешь». «Я неважно себя чувствую», — отвечала Бетси. Губы ее дрожали, как будто она старалась сдерживать слезы. «Бетси, на прошлой неделе ты опоздала несколько раз на французский, и тебя предупредили, что если ты опоздаешь снова, то должна будешь во время прогулок в Норридж разговаривать только по-французски. Словом, если сегодня вечером во время прогулки тебя услышат разговаривающие по-английски, ты должна будешь уплатить фитинг штрафа». Такие наказания делали Бетси обидчивой и унылой. В 16 лет Бетси стала высокой приятной девушкой, но зачастую печальной. Она не слишком ладилась с сестрами. Именно в это время она познакомилась с молодым человеком по имени Джеймс Ллойд. Он был квакером. Его отец основал Ллойд Банк. Находясь в Элхам-Холле, Джеймс влюбился в Бетси. Они были помолвлены. Но, видимо, были какие-то разногласия, потому что они так и не поженились. В общем, жизнь семьи Гарни была приятной, но однообразной, хотя иногда происходили и неординарные события. В апреле 1797 года принц Вильям Фредерик, племянник короля Георга III, остановился со своей армией в Норридже. Джон Гарни был приглашен на обед к принцу, поскольку являлся значительным местным коммерсантом. В приглашение были включены и семь его дочерей. Принц был молод и нашел, что девушки Гарни – привлекательное общество, и обед очень удался. В ответ принц Вильям был приглашен посетить Элхам-Холл. Девушки сильно волновались и были очень рады, когда принц принял приглашение. Когда почтенный гость прибыл в своей королевской карете, они уже ожидали его, одевшись в свои лучшие платья. Конечно, они очень волновались, беседуя с ним, а принцу, между тем, импонировало их естественное и дружеское поведение, умение держать себя. Королевской особе так понравился визит, что он не беспокоился о времени и провел у них на 2 часа дольше, чем предполагалось. В том году принцу представились и другие возможности встречаться с семьей Гарни, и он был рад этому. Бетси, как и ее сестры, была взволнована знакомством с членом королевской семьи, но в своем дневнике писала: «Моя душа ощущает пустоту после бури развлечений». Некоторые родственники Гарни не одобряли всю эту суету, веселье и легкомыслие, вызванные визитом принца. Одним из них был дядя Джозеф, написавший Джону Гарни, что как квакер он поступил неправильно, пригласив принца к себе домой. В своем ответе Джон пригласил дядю Джозефа приехать в Элхам,
чтобы познакомиться с принцем. Спустя некоторое время посещения принца стали оставлять у Бесси неприятный осадок. Она ощущала, что было в этих событиях что-то фальшивое, хотя и волнующее. В жизни должно быть что-то более значительное, чем наряды и приятное времяпровождение. Вначале девушка не могла понять, чего не хватает в ее жизни, но со временем осознала — религии. В своем дневнике в конце 1791 года она написала: «Мне пришла мысль, что если бы я была религиозна хоть сколько-нибудь, то была бы лучше, чем я есть». В этом же году, на Рождество, принц Уильям вновь был гостем Элам-Холла, участвуя в рождественском гимне, который исполняли вокруг костра, и заезжал вновь примерно 2 недели спустя. Луиза записала в своем дневнике, что Рэйчел развлекала их, пародируя проповедь квакеров. Так как о Бетси не упоминалось, то вполне возможно, что она устала от королевских визитов. Танцы и веселье закончились. Теперь она страстно желала совершить что-нибудь более стоящее. В ее дневнике появилась запись: «Сейчас мне 17, и если обстоятельства не изменятся, мои способности будут уничтожены молью и ржавчиной». Затем произошло то, что круто изменило ее жизнь. Джон Гарни, внимая критике своего старшего брата, квакера Джозефа, стал больше приобщать своих детей к образу жизни квакеров, а это означало более серьезное отношение к религии и регулярное посещение собраний. 3 февраля 1798 года в Норридж приехал американский квакер по имени Уильям Савери. Он возглавлял что-то наподобие квакерской миссии веры и мира в Европе и прибыл в Великобританию, чтобы продолжить эту работу. Девушки Гарни не были настолько ревностны, чтобы пойти на собрание. Но когда Рэйчел прочитала заметку из отцовской газеты, они заинтересовались. «Этот американец производит впечатление необычного и интересного человека», — сказала она. «Что же в нем такого замечательного?» — спросила Бетси. «Многие выступающие, которых мы слушали на собрании, скучны». Но остальные сестры заинтересовались тем, что сказала Рэйчел. Савери владел несколькими иностранными языками и путешествовал по многим странам. Он побывал даже в западной части Америки, где проповедовал перед краснокожими. Кроме того, это был состоятельный бизнесмен и убежденный верующий. «Ты как хочешь, Бетси, а я собираюсь на собрание, чтобы послушать Уильяма Савери», — сказала Рэйчел. Остальные девушки присоединились к ней, оставляя Бетси в нерешительности. Все же она изменила решение и неохотно, но все же решилась идти вместе с сестрами. И, скорее всего, потому что знала, что этого хочет отец. «Возможно, вы и правы», — сказала она. «Он, должно быть, более интересен, чем многие, которых мы слышали там. Хотя я сомневаюсь, что он произведет на меня сильное впечатление». Итак, дочери мистера Гарни порадовали отца, отправившись на собрание, нарядившись в свои замечательные яркие платья. Девушки заметно выделялись среди просто одетых квакеров. Даже Бетси надела новые пурпурные ботинки с красными шнурками и села в переднем ряду, так, чтобы была видна проповеднику. Уильям Савери, полный человек, 48 лет, одет был в простую одежду квакеров. Он сразу заметил Бетси и ее сестер, но на него не произвело впечатление их эффективное появление. Наверняка он подумал, что они не являются образцом для молодых квакерских женщин. С другой стороны, на девушек вряд ли произвел впечатление обычный среднего возраста американец. Но вскоре, когда он начал говорить, их мнение изменилось.
После обычного долгого молчания, которое было соблюдено, Вильям Савери встал и начал говорить с приятным американским акцентом. Его манера речи заставляла всех слушать. И хотя это были годы войны и революции во Франции, Савери говорил о мире, о необходимости религии и веры в Бога. Интерес слушателей не ослабевал на протяжении всей трехчасовой проповеди. Проповедник был так искренен, а его миссия так значительна, что девушки Гарни слушали его с величайшим вниманием. На Бетси услышанное произвело особое впечатление. На обратном пути в экипаже она говорила с сестрами об американском квакере. Риченда заметила слезы у нее на глазах, и девочки начали подшучивать над ней. Но вскоре она заставила их замолчать, восхищаясь манерой речи Савери и описывая, какое большое духовное влияние он оказал на нее. В тот же вечер было еще одно длительное собрание. На этот раз дядя Джозеф взял Бетси в свою карету, которую он предоставил и для Вильяма Савери. У нее была возможность поговорить с американцем в карете и снова послушать его проповедь на собрании. Затем отец Бетси пригласил Вильяма Савери в Эллам-Холл. Американец особо отметил, как добры и внимательны к нему были дети Джона Гарни и какая прекрасная в доме библиотека. Когда Вильям Савери уехал из Нориджа, Бетси ощутила, что эта встреча повлияла на ее отношение к религии и открыла новую цель в ее жизни. Это вызывало неудовлетворенность, и она ссорилась с сестрами. Они быстро забыли все сказанное Савери в первый раз, а Бетси не могла понять, как все это можно забыть. Она думала, что они глупы и самодовольны, а они думали, что она слишком высокомерна, прямолинейна и недружелюбна, без чувства юмора. Отец заметил, что Бетси не ладит с сестрами. В феврале 1797 года он собирался в Лондон, чтобы уладить некоторые торговые дела. «Я никогда не видела Лондона, хотя мне уже 18 лет», — сказала Бетси. «Тогда почему бы тебе не поехать со мной? Ты могла бы погостить у тети с дядей и навестить двоюродных братьев, сестер и друзей». «Я бы с удовольствием поехала», — обрадовалась Бетси. Девушка ощущала беспокойство. Однако надеялась, что путешествие и возможность побывать в большом и незнакомом городе, повидать новые достопримечательности, рассеет его. Она знала, что отцу придется на некоторое время покинуть Лондон, но ей нравилось быть самостоятельной. Впервые ей предстояло испытать подобную свободу. Она с нетерпением ожидала дня, когда им предстояло сесть в почтовую карету в Норридже и отправиться в путешествие на юг, в Лондон. Несколько старых, грохочущих почтовых дилижансов все еще ездили между большими городами. Но почтовые кареты, в которых рессоры лучше, были более удобными и ускоряли путешествие, которое обходилось в немалую сумму. Плата из Норриджа в Лондон составляла 1 фут 6 шиллингов для тех, кто ехал внутри кареты, и 16 шиллингов для тех, кто путешествовал наверху, рискуя намокнуть под дождем. Раньше, когда сестры Гарни наблюдали за каретами в Норридже, Бетси всегда выискивала лошадей, которые ей особенно нравились. Трудовая жизнь этих животных длилась около 4 лет. Средняя величина пробега в день составляла 50 миль. Во время путешествия были короткие остановки для смены лошадей. Тогда пассажиры могли прийти в себя от постоянной тряски кареты, что-нибудь перекусить и выпить. Звук предупреждающего сигнала рожка кондуктора призывал другие средства передвижения освободить дорогу, так как карета отправлялась. Раньше Бетси выезжала ненадолго в окрестности Норриджа, но путешествие в Лондон длиной более 100 миль было чем-то новым и волнующим. Оно могло занять 14 часов. Первый перегон путешествия составлял 50 миль,
до гостиницы за Нью-Маркетом. В стране ширилось недовольство и волнение, и перспектива поездки через незнакомые села и города заставляла Бетси нервничать по мере приближения дня отъезда. Но волновала, конечно, и возможность увидеть великолепный столичный город Лондон. Она писала в своем дневнике: «Я в смятении. По всей вероятности, я поеду в Лондон. Нужно быть осторожной, чтобы не выглядеть тщеславной и глупой».

не видел глаз, и ухо не слыхало, что приготовил Бог для любящих Его. Хранит Господь, чудес для нас немало, увидим мы Иисуса самого. Он нас ведет алмазными вратами в обители Небесного Отца. На землю сам Господь придет за нами, лишь приготовить мы должны сердца. Должны оставить всякий грех и скверну, омыться во святой Его крови. Господу во всем должны быть верны, приняв дары божественной любви. Придет Иисус за нами очень скоро, осталось мало времени совсем. И задрожат леса, моря и горы, и голос громкий слышен будет всем. Тот голос воскресит детей Господних, тела живых преобразятся в миг, а грешников и всех людей негодных погубит Бог дыханием уст своих. А мы взойдем на небо со Христом в прекрасный город Иерусалим. Там встретимся с небесным мы Отцом и навсегда, навеки будем с Ним.

Служение радио МВ существует исключительно на основе добровольных пожертвований и посвященных Богу братьев и сестер. Если ваше сердце расположено к этому служению, не останьтесь в стороне. Сделайте ваш вклад сегодня. И да благословит Господь ваши жертвенные сердца. Вы слушаете христианское радио «Радио МВ».

0: Духовные размышления на каждый день.
1: И взял Исаак Ревеку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. Бытие 24:67. Любите тех, на ком женились. Святое Писание представляет Исаака как прообраз Христа. Бог сказал Аврааму: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, там принеси его во всесожжение». Бытие 22 глава 2 стих. Авраам взял его с собой на указанное место, построил там жертвенник, разложил дрова, связал Исаака и положил его на жертвенник. Все это знаменует собой то, что случилось почти 2000 лет спустя, когда на Голгофе Бог принес жертву своего единородного сына, своего возлюбленного. Сын Бога был связан, его руки и ноги пригвоздили к кресту. Как Исаак не оставался на жертвеннике, так и Христос не остался на кресте и в могиле, ибо был воскрешен славою Отца. Авраам получил своего сына в предзнаменование. Христос же действительно умер и был погребен, но воскрес и вознесся на небо. Но в истории Исаака имеется еще один урок, который так нужен в наши дни. Исааку была дана невеста Ревека. Обратите внимание, что вначале она стала его женой, а потом он возлюбил ее. Сегодня много говорят о том, чтобы жениться по любви. Это хорошо. Это хорошо, если женишься на той, кого любишь. Но обязательно то, чтобы любить ту, на ком женился. Нет повеления жениться на той, кого полюбил, но есть божественное повеление любить ту, на ком женился. Другими словами, ты обязан ее любить, потому что женился на ней. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь. Ефесянам 5 глава, 25 стих. Это не пожелание, это повеление. Сегодня многие, полюбив, женятся, а затем разводятся, потому что уже не любят друг друга. Как печально! Как это бесчестит Бога! И как же драгоценны Его повеления относительно брака!

Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Псалом 101,

Радиопередачу вы слушаете в переводе с оригинального английского на русский язык. В течение текущей недели мы будем продолжать нашу тему «Благодать». Мы беседовали на тему «Во время праздника Рождества». А теперь мы считаем, что та же тема будет насущна и тогда, когда мы стоим на пороге Нового года. Если вы будете понимать истины, относящиеся к теме «Благодать», то несомненно, что вступая в Новый год, вы будете чувствовать себя более уверенным и твердым, чем до этого. Я желаю прежде всего возвратиться к библейскому тексту, который является левитским благословением священников, которые благословляли народ. Это благословение мы находим в книге чисел, 6 главе, в стихах 25 и 26. Это не полный текст левитского благословения, а только его последний фрагмент. «Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Посредине этого текста есть такая фраза: «Господь пусть помилует тебя». Это значит, Господь да распрострет свою благодать над тобою, свое незаслуженное благорасположение. Как мы уже сказали раньше, благодать связана здесь с Господним лицом. «Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя». Другими словами, расположение Господне в некотором смысле связано с тем, как смотрит на нас Господь. Он смотрит в своей суверенности на нас с благорасположением. И когда Бог смотрит на нас с расположением, наша судьба меняется. Мы становимся другими, отличными людьми. Хорошим примером этого был Ной. Сказано, что Ной обрел, нашел благодать, расположение в глазах у Господа. Как результат этого была перемена всей судьбы и назначения Ноя. Его судьба была теперь отлична от судьбы всех окружавших его людей. Только потому, что Господь смотрел на Ноя, Бог излил на него все свое благорасположение и свою благодать. Продолжая это левитское благословение, после слов «Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя», «Да обратит Господь лицо свое на тебя», идут слова кульминации «И даст тебе мир», то есть шалом. Таким образом, мы понимаем прекрасно, что мир всегда является результатом благодати. И действительно, вне божественной благодати мы никогда не постигнем, что такое подлинный мир. Теперь я желаю, чтобы вы увидели, что благодать есть нечто большее, чем только отношение Божье. Когда Бог смотрит на нас в своем расположении, Он что-то нам передает, сообщает. Мы окружены другой атмосферой. Мы защищены. Бог, Его глаза вносят в нас Его любовь, милость, а главное – Его присутствие. Благодать Божья приносит с собой присутствие Божье в нашу жизнь очень реально. Атмосфера, которая нас окружает, это другая, отличная атмосфера. Представьте себе, что в очень жаркую погоду вы ведете свой автомобиль. Вокруг вас едут другие автомашины. Но есть между вами разница. В вашей автомашине имеется кондиционер воздуха, который снабжает вас прохладным воздухом, тогда как в других автомобилях кондиционера нет. Тогда как всякий водитель плывет от пота, у вас в автомашине прохладно, у вас другая атмосфера. То же самое и с атмосферой Божьей благодати. Она отлична, она чудесна, она дает жизнь, и вы это чувствуете. Это объясняет многие фразы, употребляемые в Новом Завете, фразы, которых мы не могли бы понять. Например, я уже сказал, что благодать и мир – было обыкновенным приветствием в Новом Завете. Это приветствие мы находим во многих посланиях и письмах.
Я желаю предложить вам несколько примеров такого приветствия. Начало послания к римлянам, 1 глава, 7 стих. Читаю. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа». Мы получаем от Бога многие вещи. От Бога Отца через Иисуса Христа, Сына Божьего, мы получаем Его мир, Его полноту, Его совершенство и достаточность. И в конце послания к римлянам, 16 главе, 20 стихе, апостол Павел объединяет две очень важные вещи. Он делает смелое заявление веры, говоря: «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Другими словами, только Божья благодать может дать победу над сатаной. Только Его благорасположение и присутствие. И я желаю, чтобы мы желали войти в Новый год с этой великой идеей. Если благодать Божья будет с тобой, тогда и ты будешь победителем над сатаной и силами ада. Дальше. В другом послании, во втором послании к Тимофею, мы находим похожее начало и конец. Читаю. Второе послание к Тимофею, 1 глава, 2 стих. «Тимофею, возлюбленному сыну, благодать, милость, мир от Бога Отца и Христа Иисуса, Господа нашего». Обратите внимание, что апостол Павел прибавляет здесь еще одно благословение. Это уже не просто благодать и мир, а благодать, милость и мир. Но мы замечаем опять, что благодать идет всегда первой. Из благодати вытекают все другие благословения. И после этого, в конце этого послания, во втором послании к Тимофею, 4 главе, 22 стихе, апостол Павел говорит: «Господь Иисус Христос со Духом Твоим, благодать с вами». Пребывание благодати Божьей с нами – это как бы пребывание с нами Его общения. И апостол Павел говорит о благодати как о чем-то реальном, ощутимом, сопровождающем нас. Она пребывает с нами. Благодать с вами. И дальше в первом послании к Коринфянам, 15 главе, 10 стихе, апостол Павел дает нам свое свидетельство о своем труде для Господа. «Но благодатью Божией есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Интересно, что слово «благодать» употребляется три раза в этом одном стихе. «Но благодатью Божию есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». И когда апостол Павел объясняет свой успех в христианском служении, он не приписывает заслуг самому себе, но приписывает все благодати Божьей. Он говорит: «Благодать Божия, которая со мною», как будто это благодать присутствия, как нечто, следовавшее за ним, как тень над его головою, которая шла за ним, где только он не трудился для Господа. А теперь я желаю дать вам две прекрасных картины благодати, взятых из Ветхого Завета. Первая картина из книги Псалмов, и вторая из книги Притчей. Первая картина найдена нами в 5-м псалме, стихе 13-м. Читаю. «Ибо Ты благословляешь праведника, Господи, благоволением, как щитом венчаешь его». Из этого текста следует, что благодать Божья – это не какая-то теологическая концепция, но это нечто реальное, нечто, пребывающее с праведником. Она защищает нас, она удерживает злые силы от него и отражает их. Бог окружает праведных своих своим благоволением, как щитом. И теперь, когда мы вступаем в Новый год, я желаю, чтобы ты, мой верующий друг, представил себя окруженным со всех сторон Божьими щитами, которые охраняют тебя,
от всякого вида опасности. Духовной, эмоциональной, физической, даже финансовой. Что охраняет тебя, мой друг? Благодать, благорасположение Божье, которое невидимо окружает тебя со всех сторон незримым щитом. Этот незримый щит охраняет тебя от бактерий, от всевозможных болезней. Нет такой злой силы, которая могла бы пробить твой щит, щит благодати Божьей, если ты получил ее верою и веришь, что она с тобой. Вторая картина благодати имеется в книге Притчей, 16 главе, 15 стихе. Читаю. «В светлом взоре царя жизнь, и благоволение его, как облако с поздним дождем». Сейчас мы говорим о царе. Будем помнить, что Иисус не просто царь, а царь всех царей. В светлом взоре царя есть жизнь. И когда он смотрит на нас своим светлым взором, мы получаем жизнь. Дальше сказано, что его благоволение как облако с поздним дождем. В Израиле дождь на вес золота. Это нечто очень желанное. Дождь дает урожай. Итак, Божья благодать – это залог благополучия. Вы прослушали радиопередачу «Дерек Принс интерпретирует Библию». Слушайте нас ежедневно в то же самое время. Пожалуйста, пишите нам. Ваши письма являются для нас воодушевлением.

каждый христианин призван быть светильником этому миру, но сиять нелегко. Негорящая свеча не может излучать свет. Сиянию должно предшествовать горение или наоборот. Конечно, нужно сначала гореть, чтобы сиять. Мы думаем, что когда мы сильны, влиятельны, богаты, мы приносим больше пользы миру. Когда же Господь уводит нас в пустынное место или кладет на больничную кровать, нам кажется, что мы тогда совсем бесполезны и никакой пользы людям принести не можем. Но это только так кажется. На самом же деле, по словам апостола Павла, когда я немощен, тогда я силен. Как это понимать? Когда мы чувствуем свою беспомощность, тогда начинает действовать сила Божия. Распятие предшествует коронации. Чтобы быть полезными сосудами Богу, нужны терпеливость и покорность Богу.

мне, Господи, и смелость, чтоб побороть в себе врага. Хочу постигнуть в жизни зрелость и с верой быть Твоей всегда. Устами кроткими глаголить, неброско выглядеть в толпе и маловерных допородить, не забывая о Тебе. Вдохни в меня в песчинку света, чтоб разгорелся вновь огонь. Молиться буду до рассвета, гордыни скину с себя бронь. Прошу, услышь мои молитвы, не дай мне отступиться вновь. Нам в жизни всем нужны субтитры и вечная Твоя любовь.

Не скрывай лица Твоего от меня. В день скорби моей преклони ко мне ухо Твое. В день, когда воззову к Тебе, скоро услышь меня. Псалом 101,

Дорогие наши радиослушатели, а сейчас в продолжение нашей программы «Слушайте чтение книги». А в 3 часа в эфир выйдет передача по заявкам радиослушателей «Встреча друзей».

Уважаемые радиослушатели, я рада приветствовать вас на волнах Радио МВИ. Сегодня мы продолжаем чтение книги «Свет с небес». Да благословит вас Господь!

Две недели Анни жила в постоянном страхе, что ее любимый маленький сыночек больше не выздоровеет. Она замечала, как он с каждым днем слабел. Но, несмотря на это, она не переставала надеяться, что Бог может врачу указать на причину столь редко встречающейся болезни и открыть средства ее излечения. Каждым своим вздохом она молилась, чтобы только что начавшаяся жизнь не прервалась. Анни Стокс Армстронг была убеждена, что любовь и благосклонность, которые к ней проявлял Беннет до и во время свадьбы, будут длиться долго, всегда. Но не прошло и двух месяцев после свадьбы, как он совершенно забыл, что такое нежность, любовь, предупредительность. А сегодня, после 3 лет супружеской жизни, она находила единственное утешение в нежных чувствах к сыну. Хотя мальчишка был еще совсем не смышленыш, его кроткие и нежно-голубые глаза говорили сами за себя. В них она совершенно отчетливо могла прочитать, что он ее любит. Анне так хотелось быть любимой, и многие люди любили ее. Все соседи любили Анни Армстронг. И в церкви.

0: и уважали ее. Многие завидовали жене молодого Беннета Армстронга, усердного, честолюбивого фермера, хозяйственные дела которого складывались все лучше и лучше. Анни хотела быть достойной любви одного только человека, единственного, который был ей очень близок, любви Беннета. Ее соседи и друзья не замечали той болезненной пустоты, что царила в ее молодом сердце. А Анни лучше бы умерла, чем рассказала кому-либо о своем разочаровании. Но человек может заболеть и телом, и душою, если он в течение многих лет должен носить в себе мысли и переживания, которые как бы вгрызаются в душу, а он никому не может их доверить. И вот Анни, качая на руках своего маленького сына, нараспев нашептывала ему на ушко все свои сокровенные желания и переживания. Одна мысль, что он когда-нибудь ей шепотом ответит: «Да, мама, мы останемся с тобой друзьями на всю жизнь», приносила ей утешение. И вот теперь это несчастье. Что это за страшная болезнь? Это пугающая, непонятная сыпь на всем его маленьком тельце. Почему он должен так тяжело страдать? Может быть, потому... И Анна содрогнулась при этой мысли, что отец не хотел его появления на свет. В глазах Анни снова и снова задавался один и тот же вопрос Богу, но ответа не было. Маленький Иосиф лежал на подушке на столе, над ним слегка дрожал свет лампы. Анни взглянула на Беннета, и глаза их встретились. Никто из них не проронил ни слова. Она молчала, потому что не могла сказать что-либо. Но почему молчал он? Анни была как в тумане, ее морозило. Молчание становилось невыносимо. Может ли он вообще плакать? Почему он не подойдет и не обнимет ее, и не скажет ей что-либо в утешение? Взгляд его никогда не выражает ни печали, ни стыда, ни... Беннет откашлялся, надел шапку и ушел. Анни, как вкопанная, осталась стоять. Она видела в окно, как он с фонарем в руках направлялся в скотный двор. Тогда она осторожно взяла ребенка, отнесла его в спальню и прикрыла за собой дверь. Она сама не понимала, почему она до сих пор не разразилась слезами. Лишь переполненный болью стон вырвался из ее губ. Потом она положила подушку с ребенком на свою кровать и упала на колени. Одну руку она положила на горячий лобик ребенка и начала с усердием молиться. «Любящий Отец Небесный!» Рукой она чувствовала, как неравномерно бьется пульс ее Йосика. «Я не могу себе представить, как мне с ним расстаться, я его так люблю! Но ты знаешь, что для него лучше. Еще задолго до его рождения я уже посвятила его тебе». И это было вполне серьезно. И сейчас ничего не изменилось в моем решении. Я радовалась и мечтала видеть, как он растет и учится тебя любить. Но если ты уже сейчас хочешь забрать его к себе, то я не буду настаивать, чтобы он остался со мной. Хотя я чувствую, что он мне очень, очень нужен. Если я поступила неправильно, желая его иметь, потому что Беннет его не хотел... «То прости мне, Боже!» Ребенок беспомощно и жалобно плакал, и глаза Анни мгновенно наполнялись слезами. «Мой бедный, бедный Иосик! Господи, жалься над ним! Возьми его еще сегодня к себе, мой Бог, если на то твоя воля! Я просто больше не могу видеть, как он страдает. Я хочу быть готова уступить его тебе, хотя у меня очень тяжело на сердце». «Но у меня еще одна просьба к тебе, Господи!» Анни задержала дыхание и подождала. Мысли перепутались в ее голове. Она вспомнила об одном счастливом утре, после которого наверняка прошло уже больше 8 месяцев, когда ее малыш впервые громко засмеялся. Она его как раз только искупала, и все его маленькое тельце пахло детским мылом и пудрой. Рубашечка, которая поначалу была ему слишком велика, теперь была ему почти как раз в пору. Когда она переворачивала своего Иосифа, он быстро взглянул на нее и громко рассмеялся. Ани подумала тогда, что она никогда в жизни не слышала ничего более прекрасного. Она записала число, когда это произошло, на листочек бумаги и спрятала его в свою сумку. «Господи, Иисус!» — плакала теперь Анни, и слезы градом катились по ее щекам. «Я согласна, я готова с ним расстаться, но я тебя прошу, очень прошу тебя, Господи, дай мне еще раз услышать, как он смеется». Прошли долгие недели, как я в последний раз видела его улыбку. Да он и узнать-то меня, наверное, не в состоянии. Может быть, я не должна была об этом просить, но, дорогой Господь, как была бы я счастлива! Я бы этого никогда не забыла, если бы я еще хоть разок услышала смех моего Иосифа. Жалюзи на окне с южной стороны были сверху раздвинуты, и лунный свет свободно струился на кровать. Анни услышала, как Бинет открыл дверь кухни и поднялась с колен. Ребенок потянулся и свободные ручонки поднял над своей головой. «Ты умираешь, мой родненький?» — прошептала Анни и наклонилась над его маленьким тщедушным тельцем. Она откинула белое одеяло и взяла его исхудалую ручку в свою. Он широко открыл глаза и посмотрел на мать. Напряженные мышцы его лица вдруг расслабились, ротик открылся, да так, что видно было все 10 крошечных зубиков, и он вдруг дважды громко засмеялся. Он еще раз глубоко вздохнул, а потом как будто провалился и заснул глубоким мирным сном. Страх охватил сердце Анни. Она об этом молилась, но ответ пришел ошеломляюще быстро. Страх, который ее охватил, не имел ничего общего со страхом перед могуществом Бога. Это был больше священный трепет, который наполнил все ее существо перед Богом, который как будто сам незримо вошел в комнату. Аня открыла дверь. Бинет как раз определял фонарь на привычное на стене место. «Камин надо снова почистить, Анни», — сказал он, не оборачиваясь и не глядя на нее. Он посмотрел на себя в зеркало. «Хорошо, очищу», — ответила она. Он увидел ее заплаканные глаза, но, казалось, совершенно не удивился. «Анни слишком чувствительна», — подумал он. «Ему было бы приятнее видеть ее спокойной и непреклонной. Пусть ей будет это наукой, чтобы не захотела другого ребенка, и лучше его сейчас похоронить, чем сначала 5 или 10 лет кормить и одевать, а потом предать земле, когда мальчик уже научится обходиться с упряжкой или сможет тащить ведро молока». «Ты все еще не готова, чтобы идти спать?» — спросил он, и, выбрав себе лучшие стулья, сел на него и стал снимать ботинки. «Почему? Готова?» Словно издалека донесся голос Анни. «Я думаю, он спит», — добавил он. Бинет этим хотел сказать, что он бы хотел, чтобы так было. Он бы с большим удовольствием говорил о каминах, о лесоповале или о зерне, о чем угодно, только не об Иосифе. Чтобы такой маленький, беспомощный человечек приносил столько волнений и слез, Бинету казалось совершенно бессмысленным, почти смешным. «Да, он спит», — ответила Анни чужим голосом. Она все еще находилась под впечатлением так быстро услышанной молитвы. «Слава Богу!» — сказал Бинет. «Да, слава Богу!» — согласно повторила Анни. Они использовали одинаковые слова, но как по-разному прозвучала благодарность из их сердец Богу. На следующее утро Иосифу было значительно лучше. Температура не повышалась и до вечера оставалась нормальной. И впервые за последние недели больше не появлялось нагновений на его маленьком щедушном тельце. Наоборот, в течение суток некоторые из нарывов удивительно быстро преобразились и зажили. Анни была так счастлива, что несколько дней выполняла свою работу, как во сне. Каждый раз, когда она в очередной раз брала ребенка на руки, она замечала, как к нему возвращаются силы, как улучшается его состояние. «Так-так», — сказал однажды вечером Бинет, — «либо доктор не всегда знает, что говорит, либо он описал нам болезнь такой страшной, чтобы показать, какой он опытный врач». «Я думаю, Бинет», — сказала Анни, спокойно привязывая малыша полотенцем к большому стулу, — «что к нему Бог прикоснулся». «Бог?» Бинет взглянул на Анни и, погрузившись в свои мысли, продолжал расчесывать волосы. «Кто, как не Бог, Бинет? Я же за него молилась. Ты разве нет?» Расческа выпала из рук Бинета и упала на пол. Иосиф быстро обернулся на стук и засмеялся. Он, конечно, подумал, что его отец специально бросил расческу на пол, чтобы его рассмешить. Бинет Амстронг-младший регулярно каждое воскресенье посещал церковь, не только по утрам, но даже и вечером, если объявлялось о каком-либо интересном деле. С рождением Иосифа Анни не могла часто бывать в церкви, поэтому Бинет на лошади верхом отправлялся в церковь один. Таким образом, он экономил, берег коляску и упряжь. Большинство людей считали Бинета хорошим христианином, так как он систематически ходил в церковь и всегда с почтением слушал проповеди. Он никогда не опаздывал и производил впечатление человека порядочного и богобоязненного. Руководители церкви были твердо убеждены, что он дома так же благоговейно читает Библию, как в церкви, и что он ежедневно в кругу своей семьи проводил богослужение еще задолго до рождения Иосифа. Его голос громко звучал во время церковных песнопений, и если ему поручали, произносил достойную внимания молитву. Как часто он сам молился, никто не знал, даже его жена. Он никогда вечером не склонял колени рядом с ней, и перед едой он лишь коротко на несколько секунд молча наклонял голову. Анни часто спрашивала себя, молится ли Бинет за Иосифа. Если вспомнить, что он его вообще не хотел, то как ему за Иосифа молиться? И первая продолжительная болезнь ребенка, очевидно, не пробудила в нем никакой нежности. Он едва отвечал на улыбку, которую малыш от случая к случаю дарил ему. Несмотря на это, маленький Иосиф все снова и снова улыбался отцу. И вот мальчик настолько выздоровел и окреп, что Аня решила взять его с собой в церковь. «Какой у вас удивительно симпатичный мальчик!» — промурлыкала полная тетушка Иронс, в то время как еще около дюжины любопытных вращалась вокруг Ани с ребенком. «А какие у него прелестные глазки, а какие выразительные, а кожица какая нежная!» «Это болезнь виновата. Малыш, что тебе только пришлось перенести, бедненький, но папа твой должен быть страшно горд иметь такого сына!» И она нежно потрясла его за подбородок. Анни улыбалась всем и только сказала: «Господь был очень милостив к нам, у меня нет слов, чтобы достойно благодарить его». «А ходить он уже умеет?» «Нет, не может еще», — ответила Анни. Иосиф начал ходить только с 2 лет. Хотя он был довольно развит умственно, но в умении ходить болезнь его сильно задержала. Когда Иосифу исполнилось 3 года, умер его дедушка Амстронг. Это значило, что его отец наследовал $27,000. «Я куплю себе ферму, Анни».
1: «Какую ферму?»
0: «На которую я уже давно глаз положил», и Бинет многозначительно замигал своими большими голубыми глазами. Микаэль Гунтер приподнялся от овощной грядки, над которой он при работе наклонился. Он достал из кармана своих рабочих брюк хлопчатобумажный носовой платок, провел им по лицу, потом по затылку и обратился к мужчине, сидевшему на проезжающей мимо упряжке. «Амстронг!» позвал он своим характерным свистящим голосом. Бинет натянул удила, надеясь, что Микаэль не попросит как раз сейчас снова пилу в долг.
2: «Переезжаешь?»
0: «Ага». Бинет кивнул. На редкость довольная улыбка играла на его лице.
2: «Слышал, что ты купил ферму?»
0: Микаэль Гунтер подошел к забору и, опершись на тяпку, продолжал разговор.
2: «Да». «Это довольно много земли. Ее надо обрабатывать. Трудновато для такого молодого, как ты, не правда ли?»
0: «Не думаю», — возразил Бинет. В его голосе скользило легкое раздражение.
2: «Я себе уже работника нанял».
0: «Уже нанял? Кого же?»
2: «А этого Ирни Лой».
0: «Так-так.
1: «Еще слышал, он хваткий в работе», — продолжал болтать Микаэль Гунтер. И Бинет был убежден, что сплошная зависть руководит любопытством Микаэля. Бинету хотелось громко рассмеяться.
2: «Да, одному же мне не справиться», — сказал он и ударил по лошадям.
1: «Конечно, не справиться», — согласился Микаэль. Он сдвинул со лба шляпу и задумчиво почесал затылок.
2: «А твоей жене тоже нужна помощница. Дом с 8 комнатами надо обуходить».
1: «Ферма большая», — сказал он и сочувственно вздохнул.
2: «Хорошая ферма», — повторил он по меньшей мере 3-4 раза.
1: Бинет пришпорил своих лошадей, чтобы шли быстрее, и они охотно исполнили его команду. Анни и маленький Иосиф сидели рядом с ним. Анни смотрела через мебель и разные другие вещи, которыми доверху была нагружена телега, и видела, как Микаэль Гунтер медленно пошел обратно к своим овощным грядкам. Она немного печально улыбнулась ему. Ферму она тоже еще не видела. Конечно, Гунтер прав, говоря, что ей понадобится помощь, чтобы содержать в порядке большой дом с его 8 комнатами. Бинет ей сказал уже, что комнаты очень большие. 8 комнат. Ведь до сих пор маленький Иосиф все еще спал с ними в одной комнате. У него небольшая железная кроватка. Для своего возраста он довольно маленький. Анни еще раз оглянулась и приветливо посмотрела на Микаэля Гунтера. Она знала, что никакой помощницы у нее, конечно, не будет. Это потребует слишком больших расходов.

Дорогие друзья, продолжение чтения книги «Свет с небес» вы сможете услышать завтра на волнах радио МВ в это же самое время. Да благословит вас Господь!

Господь навел на сию землю восточный ветер, продолжавшийся весь тот день и всю ночь. Настало утро, и восточный ветер нанес саранчу. Фараон поспешно призвал Моисея и Аарона. И воздвигнул Господь с противной стороны западный весьма сильный ветер. И он понес саранчу и бросил ее в Черное море. Не осталось ни одной саранчи во всей стране египетской. Исход 10:13-19. В древние времена Господь защищал свой избранный народ от фараона. Бурные ветры содействовали избавлению, а затем Господь нанес окончательный удар сопротивляющейся гордости Египта. Странным, почти жестоким должно было казаться Израилю положение, в котором он очутился. Израильтяне оказались как бы зажатыми со всех сторон целым полчищем опасностей. Впереди разъяренное море преграждало им путь. По сторонам скалистые хребты, парализовавшие всякую возможность бегства. И, наконец, непроглядная ночь с порывами ураганного ветра, медленно сгущавшаяся над ними. Казалось, что первое избавление послужило лишь к тому, чтобы предать их в руки верной смерти. В довершение всех ужасов ночной воздух оглашался отчаянным криком: «Египтяне идут за нами!» Но когда положение было безвыходным, и можно было полагать, что враг загнал народ Божий в ловушку, явилась дивная победа. Сильный восточный ветер гнал волны и сделал море сушею. Воды расступились, и сыны Израилевы пошли среди моря по суше, путем, охраняемым любовью Божией. По ту и по другую сторону сияли славой Божией хрустальные стены, а высоко над головами слышался грохот грозы. Так продолжалось в течение всей ночи, и когда при рассвете последнее из полчищ Израиля вступило на противоположный берег, задача сильного ветра была выполненной. И тогда воспел Израиль песнь Господу о бурном ветре, исполняющем слово Его. Псалом 148:8. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу. Ты дунул духом твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец в великих водах». Исход 15:9-10. Настанет день, когда и мы, по милости Божьей, будем стоять на стеклянном море с Божьими гуслями в руках. Тогда мы воспоем песнь Моисея, раба Божья, и песнь Акца: «Праведны и истинны пути твои, Царь святых». Откровение 15:3. Тогда мы познаем, что бурные ветры способствовали нашему избавлению. Сейчас мы видим лишь тайну постигшего нас великого горя. Потом же мы уразумеем, что враг был сметен в дикую ночь ужаса и печали. Сейчас мы смотрим и видим лишь утрату, а потом увидим, что удар был нанесен злу, которое угрожало наложить на нас свои оковы. Сейчас мы страшимся завывающего ветра и глухого раската надвигающейся грозы. А потом мы увидим, как они противостали водам гибели и открыли для нас дорогу в обетованную землю.

Финансовая и молитвенная поддержка – это благословение для многих душ, которые получают укрепление и духовную пищу через радиопередачи. Друзья, если вы желаете стать частью этого благословения, жертвуя на это служение, звоните нам по телефону 425-296-78-29 или посетите нашу страничку в интернете radio.mv.com.

Господь, благослови земли народ в любой стране, во всякой части света. Услышь меня, и по молитве этой да обратится каждый и живет. Благослови вдову и сироту, ты будь для них водой и белым хлебом. Пусть никогда они под этим небом не ощутят тоску и суету. Перезри на богача и бедняка, пришельца сохрани в своем народе, и пусть всегда при выходе и входе над ними будет милость рука. Благослови того, кто в торопях судил сестру или злословил брата, и не вмени неправды виноватым, иначе все мы обратимся в прах. Прошу тебя, Господь, благослови идущего долиной смертной тени, просящего твоих приобретений и чтущего завет святой крови. Зажги огнем холодные сердца, горящий пусть вовеки не остынет, во имя твоего святого Сына, Святого Духа и тебя, Отца. Благослови встающего с колен, благослови лежащего на ложе, на доброго презри, на злого тоже. Благослови и будь благословен.

0: Взглянув же, Иисус увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу. Увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты, и сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила, ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела».
1: Момент творения.
2: Оранжевый слон. Бытие 2.19 гласит, что Бог повелел Адаму наречь имена сотворенным им животным. Очевидно, что эта задача говорит о необычайно высоких интеллектуальных способностях Адама. Дело в том, что Адаму нужно было знать природу каждого животного, чтобы дать ему соответствующее имя. Но Адам обладал совершенными знаниями и о Боге. Глядя на каждое Божье творение, он видел в нем отражение части божественной природы. Это помогло ему определить, для чего Бог создал то или иное животное и как его лучше назвать. Возможно, это трудно понять, но ученые подтверждают, что названия и характеристики животных неразрывно связаны в нашем сознании. У одной 70-летней женщины были повреждены обе височные доли и имелось много других мозговых травм. По этой причине у нее развилась очень необычная болезнь. Она разучилась узнавать животных. Когда ей, к примеру, показывали на картинке корову или давали послушать записи мычания, она не могла сказать, что это за животное. Забыла она и о том, какими характеристиками обладает то или иное животное. На вопрос, какого цвета слоны, она ответила: «Оранжевого». Этот случай подтверждает, что имена и характеристики животных неразрывно связаны в нашем сознании и показывает, насколько способности Адама были выше наших. Как же нам не почитать нашего праотца, первого человека?
1: Передача записана по материалам Христианского научно-апологетического центра в студии Трансмирового радио.

Во времени суток, дорогие друзья, вы на волнах Радио МВИ и в эфире программа по заявкам радиослушателей «Встреча друзей». У микрофона с вами я, Олеся, и впереди у нас особенный час. Час, наполненный вашими словами, поздравлениями и теплом ваших сердец. Каждое пожелание может стать для кого-то ободрением, песня – поддержкой в нужный момент. Пусть сегодня Господь коснется каждого сердца, наполнит миром, утешением и радостью. Присоединяйтесь к нашему эфиру, передавайте приветы, поздравляйте родных и заказывайте любимые песни. Свои заявки вы можете оставлять, позвонив или написав на номер 425-296-78-29. 425-296-78-29. Также можно отправить смс-сообщение на номер 919-283-98-68. 919-283-98-68. Как всегда, можно оставлять заявки в чате по трансляции на YouTube, если вы слушаете нас там, также через наш веб-сайт radiomv.com и в социальных сетях нашего радио. И, конечно же, через приложение радио можно написать смс-сообщение или же сделать звонок. Мы будем рады вашим заявкам, вашему участию. Оставайтесь с нами. Давайте проведем этот час вместе в теплой атмосфере благословения. Пока мы ожидаем ваших заявок, я хотела бы в начале этого часа оставить небольшое размышление для каждого из нас, и после мы прослушаем псалом. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 15 стих. «Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды». Она жила в Самарии, была замужем 5 раз, и теперь жила с человеком, который не был ее мужем. Люди, вероятно, судачили о ней, иначе чем объяснить, что она приходила к колодцу в полдень? Обычно женщины набирали воду на рассвете, а она выбрала самый знойный час, предпочитая жар солнца жару чужого презрения. Если бы не встреча с незнакомцем, ее история затерялась бы среди самарийских песков. Однако он вошел в ее жизнь с обещанием живой воды, способной утолить жажду ее души. Его не оттолкнуло ее прошлое. Он сказал ей: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господи, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды». Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. Никто больше не хотел дать ей шанс, а Иисус дал ей главный шанс в жизни. То, что он сделал для нее, он сделает и для нас. Как много людей были изменены одной встречей с Иисусом. Он прощал, исцелял, поднимал, возвращал надежду и давал новую жизнь. И сегодня имя Иисуса все так же остается источником спасения, мира и любви. Друзья, пусть в какой бы ситуации вы сегодня ни находились, имя Иисуса будет вашей опорой, вашей надеждой и вашим утешением. И сейчас мы вместе с вами прослушаем песню «Твое имя, Иисус» в исполнении группы «Дар жизни».

встреча друзей, где в течение этого часа каждый из вас может звонить, писать, передавать приветы, поздравлять родных и близких и заказывать ваши любимые песни. Напомню, как вы можете оставить свою заявку. Вы можете позвонить или написать по номеру 425-296-78-29. 425-296-78-29. Звоните, отправляйте смс-сообщение и сообщение в WhatsApp. И также есть еще один номер только для смс-сообщений. Это 919-283-98-68. 919-283-98-68. Можно оставить свою заявку в чате по трансляции на YouTube, через наш веб-сайт radiomv.com, в социальных сетях и через приложение «Радио». Ждем ваших звонков, сообщений, а первая заявка на сегодня у нас от Александра Алиферчик. Он желает, чтобы в ободрение прозвучала песня «Наполняй меня небо» для сестер Марии и Аллы Вакульчик, которая проживает в городе Сакраменто, и для Лидии Вакульчик, она проживает в городе Брест, Беларусь. Божье вам благословение, сестры, и прямо сейчас по просьбе Александра для вашего ободрения будет звучать эта песня в исполнении Алены Степанчук.

небо, наполняй меня свет, наполняй меня силой любви и побед, наполняй меня мудростью, миром, теплом, наполняй меня Бог мой.

Друзья, наш прямой эфир программы «Встреча друзей» продолжается. Только что мы с вами прослушали прекрасный псалом «Наполняй меня небо», который прозвучал в ободрение для Марии, Аллы и Лидии Вакульчик. А далее, продолжая программу, озвучу поздравление, и оно у нас отправляется в Украину, в Черновицкую область, село Каменка. 30 мая свой 35-й день рождения празднует Юлия Беличук. Дорогая Юленька, любимая жена и мамочка, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Пусть Господь хранит тебя, дарует душевный мир, крепкое здоровье и наполняет каждый твой день своей благодатью, любовью и светом. Родная моя, единственная и самая дорогая жена, благодарю Бога за каждый день, проведенный рядом с тобой, за любовь, тепло и заботу, которыми ты наполняешь наш дом. Ты – мое благословение, моя радость и поддержка. А в Слове Божьем сказано: «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил милость от Господа». Притчи 18:22. Пусть наша любовь с каждым годом становится только крепче под Божьим покровом. Люблю тебя, моя родная! С большой любовью вас поздравляют муж Иван и ваши дети – Богданка, Вадим, Ваня, Таечка, Андрюша и Назарчик. Все они вас очень любят, и просьба вашего мужа, чтобы для вас в подарок прозвучала песня для любимой. Мы также вас, Юлия, сердечно желаем поздравить с днем вашего рождения, пожелать вам Божьего благословения, Божьей охраны, радости в каждом дне и любви от окружающих вас людей. А в подарок для вас прозвучит песня «Чем больше» в исполнении группы «Скубенич братьев». Ставлю эту песню прямо сейчас для вас и еще раз поздравляю вас с днем рождения.

продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что прозвучала музыкальная композиция в подарок для Юли Беличук. А далее озвучу следующую заявку, которая поступила к нам с Германии. «Мир вам, поставьте, пожалуйста, любую песню про небо. У моего любимого мужа сегодня день рождения. Примите привет с Германии, город Алструид». Прямо сейчас по вашей просьбе, радиослушатели, из Германии прозвучит для вашего мужа песня «Небо» в исполнении группы «Белые крылья». К сожалению, здесь не указано имя, но я думаю, вы знаете, кто написал это сообщение, поэтому для вас звучит следующая песня.

Только что у нас в эфире прозвучала песня «Небо» в исполнении группы «Белые крылья» по просьбе радиослушателей из Германии. А далее в продолжении программы озвучу еще одно поздравление. Хочу поздравить мою дорогую, любимую сестричку, примачек Олю с днем рождения. С днем рождения, моя родная! Хочу пожелать тебе Божьего благословения, крепости веры и любви, а также чистоты души и милосердия. Желаю, чтобы ангел-хранитель всегда был рядом, чтобы все молитвы были услышаны, а жизнь была наполнена светом, добром и радостью. Пусть этот день будет наполнен особой благодатью. Желаю тебе крепости в вере, неиссякаемой надежды и любви, которая согревает сердце. Пусть Господь хранит тебя от всякого зла и направляет твои шаги по праведному пути. Желаю, чтобы Господь всегда оберегал тебя, а в душе царили мир и покой. Здоровья тебе и Божьих благословений. Также хочу оставить на память слова из Священного Писания. Псалом 17 стихи со 2 по 3 и также стих 36. «Возлюблю тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Ты дал мне щит спасения Твоего, и десница Твоя поддерживает меня, и милость Твоя возвеличивает меня». С любовью вас, Оля, поздравляет ваша сестричка Сима, и для вас в подарок она желает оставить песню «Ты моя радость» в исполнении группы молодежи с церкви Суламита. Мы также вас, Оля, желаем сердечно поздравить с днем вашего рождения, пожелать вам Божьего благословения и исполнения всех этих добрых пожеланий, которые оставила для вас ваша сестра Сима. Божьих вам благословений, и следующая песня звучит для вас в подарок.

Друзья, только что у нас в эфире прозвучала песня «Ты моя радость» – подарок для Оли Примачек. А далее, продолжая программу, озвучу еще одно поздравление. С 88-летием поздравляем нашу дорогую мамочку, бабушку и прабабушку Надежду Федоровну Тадырашко, которая проживает в городе Такома, штат Вашингтон. Дорогая наша мамочка, бабушка и прабабушка, от всего сердца поздравляем тебя с днем рождения. Мы благодарим Господа за твою жизнь, за твое доброе сердце, за любовь, заботу, молитвы и тепло, которыми ты всегда окружала нашу семью. Ты – большое благословение для всех нас, для детей, внуков и правнуков. Спасибо тебе за твой пример веры, терпения и упования на Бога. Через всю жизнь Господь был рядом с тобой, поддерживал и хранил тебя. И мы радуемся, что сегодня можем вместе поздравить тебя с этим благословенным днем. Мамочка, пусть Господь и дальше укрепляет тебя, дарует здоровье, мир сердцу и тихую радость в каждом дне. Пусть Божья милость не отступает от тебя, а Его любовь согревает твое сердце. Храни тебя, Господь, в своей деснице. От зла и бед оберегай тебя. Пусть жизнь твоя, как яркая зарница, отображает всегда Господа Христа. Также на память оставляем стих из Священного Писания, книга пророка Исаии, 46 глава, 4 стих. «И до старости вашей я тот же буду, и до седины вашей я же буду носить вас. Я создал и буду носить, поддерживать и охранять вас». Мы очень любим тебя, ценим и благодарим Бога за тебя. Пусть Господь дарует тебе еще много тихих, светлых и благословенных дней под Его охраной и любовью. С большой любовью и уважением вас, Надежда Федоровна, поздравляют все ваши дети, внуки и правнуки. Желаю, чтобы для вас в подарок прозвучала ваша любимая песня «Гора Сион, гора святая». Надежда Федоровна, примите и наши слова поздравления с днем вашего рождения. Пусть наш любящий Господь благословит вас, услышит ваши молитвы, дарует на них ответ и обильно благословит вас и вашу семью. Ну а следующая песня в исполнении Тамбовской церкви прозвучит для вас в подарок. «Гора Сион, гора святая».

Мы прослушали песню «Гора Сион, гора святая». Эта песня прозвучала в подарок для Надежды Федоровны Тадырашко. А далее озвучу следующее поздравление, которое летит в город Эверет. В этот прекрасный день хочу поздравить примачек Степана с днем рождения. От всего сердца желаю, чтобы Господь направлял каждый твой шаг и наполнял твое сердце неиссякаемой любовью и миром. Пусть вера будет твоей надежной опорой, а каждый день приносит благословение, здоровья, душевной гармонии и долголетия. Пусть этот год твоей жизни будет светлым, радостным, озаренным Божьей милостью. Желаю, чтобы молитвы всегда находили ответ, силы никогда не покидали, а рядом всегда были люди, несущие добро. Сегодня мы благодарим Господа за то, что Он подарил этому миру тебя. Пусть твоя жизнь будет полна Божьей любви, радости и вдохновения. Также хочу на память оставить слова из Священного Писания, Псалом 36, стихи с 3 по 5. «Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит». А также книга пророка Исаии, 40 глава, 31 стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». С любовью и уважением вас Степан поздравляет Роменская Ефимия. И она желает, чтобы для вас в подарок прозвучала песня «С днем рождения тебя» в исполнении Ланы Демко. Мы также вас, Степан, сердечно поздравляем с днем вашего рождения. Пусть все эти добрые слова благословений будут исполнены в вашей жизни. И пусть наш любящий Господь обильно вас благословит. Ну а следующая песня звучит для вас.

друзья, мы продолжаем прямую трансляцию программы «Встреча друзей». Только что звучала песня «С днем рождения» в подарок для Степана Примачек. А далее озвучу еще одно поздравление. Сегодня день рождения у Лизы Радько. Дорогая Лизонька, пусть Господь обильно благословит тебя, хранит на всех путях жизни, наполняет сердце миром, радостью и своей любовью. Пусть Божья рука всегда будет над тобой. Пусть Господь укрепляет твою веру, исполняет доброе желание сердца и ведет тебя своими путями. Благословляем тебя стихами Священного Писания, книга «Числа», 6 глава, с 24 по 26 стихи. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да озарит тебя Господь светом лица своего и помилует тебя!» Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Сердечное поздравление передают вам папа, мама, братья и сестры. Желаю, чтобы в подарок прозвучала красивая песня. Мы также вас, Лиза, сердечно поздравляем с днем рождения. Пусть наш любящий Господь благословит вас от верхних и нижних источников и исполнит желание вашего сердца. Подарок для вас прозвучит песня «Сегодня праздник у тебя» в исполнении группы «Аванна».

Уважаемые радиослушатели, наша программа подходит к завершению. Спасибо каждому, кто сегодня был вместе с нами, участвовал в этом эфире, передавал приветы, поздравления и делился теплом своего сердца. Напоследок озвучу еще две заявки. Первая просьба – поставьте, пожалуйста, стих «Главный вопрос». Вчера его читали по радио. Очень понравился. Спасибо вам большое. Божьих благословений. И еще одна заявка. Поставьте, пожалуйста, псалом «Наш Господь достоин» в исполнении семьи Бенефельд. Сейчас будем слушать вместе с вами это стихотворение и этот псалом. А я на этом прощаюсь с вами. Пусть Господь обильно благословит каждого из вас, хранит в своей любви, укрепляет вас и дарует мир вашим сердцам. Оставайтесь с Господом и, как всегда, на волнах Радио МВИ. До новых встреч в эфире. Если Господь позволит, то в пятницу в 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.

Главный вопрос. На лодке, которая многим служила туристам и странникам, вроде такси, хозяин ее как-то вез пассажиров, казалось, умнейших людей на Руси. Они в обсуждении высших материй досуг проводили, смотря свысока на водную гладь, экспонаты растений и старого лодочника-рыбака. Их солнце слепило улыбкой счастливой, плыли облака в красоте серебра. И вот, к рыбаку обращаясь шутливо, спросили премудрые профессора: «Вы знаете, как образуется ветер, что гонит по небу стада облаков?» «Не знаю», — им лодочник скромно ответил. «Неведомо это для нас, рыбаков». «Да, вы потеряли полжизни, дружище, не зная про ветер и розу ветров. Об этом в своей диссертации пишет известнейший в мире профессор Петров. Знакомьтесь, он с вами находится в лодке. Светило науки сегодняшних дней». И, выпятив грудь, проводя по бородке, профессор похлопал гребца по спине. Но солнце померкло, и волны морщины вдруг взбороздили зеркальную гладь. И сдрейфили умные эти мужчины. Никто не хотел, утонув, умирать. А ветер крепчал, так что впору бы плакать. Он дул в соответствии с розой ветров. «А вы, академики, можете плавать?» — спросил у ученых мужей рыболов. Мороз пробегал от испуга по коже. Заброшена смертью в их сторону снасть. Они, заикаясь, признались: «Не можем. Откуда нам эти премудрости знать?» «Тогда вы, ученые, жили напрасно. Мне жаль, что сейчас, оказавшись на дне, не зная, как плавать, навеки погаснут светила науки сегодняшних дней. Все ваши успехи, открытия, слава теперь могут стать достоянием рыб. Коль вы не усвоили главное — плавать, хоть были по-своему в мире мудры, мне искренне жаль, дорогие, поверьте, что, зная природных стихий механизм и то, даже как зарождается механизм, и то, даже как зарождается ветер, как два топора.

что каждый бессмертен и вечен. И главное в жизни, конечно, не то, откуда и как появляется ветер, а то, каково отношение с Христом. А тот, кто иллюзии в мыслях рисует, не выяснил этот важнейший вопрос, сокровище жизни растратил впустую, не зная, что смысл этой жизни — Христос. Аминь.

0: А теперь пришло время детского часа на радио МВ.
1: Мы приглашаем всех девочек
0: и мальчиков присоединиться к нам для часа
1: интересных историй,
0: стишков,
1: песен
0: и многого

отвергни свое «я». Вопрос похож на цифру 2, не правда ли, друзья? Не осуждайте вы других, смотрите на себя. Когда надуешься, то знаешь, похож ты друг на ноль. А чтоб ты в небо смог войти, скажу тебе пароль. Одну лишь букву удали из сердца навсегда. Она несчастье всем несет, и буква — это «я».

0: Дорогие дети,
1: сегодня мы продолжим нашу беседу о том, что было после того, как Моисей в полном отчаянии разбил данные ему Богом каменные скрижали, на которых были написаны 10 заповедей. Моисей так разочаровался в своем народе, что уже просто не знал, что делать. Бог в милости своей наказал только самых виновных, упорных и злых, а остальным продолжал указывать путь в обетованную страну.
0: Господь успокоил Моисея и сказал ему: «Вытеши себе из камня новые скрижали, такие, как прежде, и я напишу на них слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил. Будь готов к утру и приходи на гору Синай, и там я встречу тебя и буду снова говорить с тобой. Пусть никто не идет туда с тобой, и даже скот пусть не пасется в это время у подножья горы». Моисей в точности исполнил поручение Господа и вытесал скрижали, такие, как прежде, и, встав утром пораньше, пошел на гору Синай. Господь сошел к нему в облаке и говорил там с ним, как прежде, и повторил слова заповедей, данных ему ранее, и все было записано снова на каменных скрижалях. Снова Господь напомнил Моисею о том, что он Бог милосердный и будет продолжать вести народ израильский через пустыню. Но только народ этот должен научиться послушанию и не вступать в союзы с жителями стран, которые будут попадаться ему на пути, потому что все эти люди поклоняются идолам, а не живому Богу. Моисей снова пробыл 40 дней и ночей на горе и постился все это время, то есть не ел и не пил. И от близости к Богу его лицо сияло так, что на него было невозможно смотреть. Когда он спустился с горы, держа в руках новые скрижали откровения, он не подозревал, что его лицо сияет небесным светом. Но народ увидел это, и Аарон тоже, и все боялись подойти к нему из-за этого. Моисей призвал весь народ и священников и передал все, что поручил ему сказать Господь, и когда окончил слова свои, покрыл лицо покрывалом. Он снимал это покрывало только тогда, когда говорил с Господом, а перед народом снова надевал. Бог через Моисея передал народу, что он хочет, чтобы люди видимо ощущали его присутствие в их среде. Он поручил им построить такое место, на котором бы они всегда могли поклоняться ему. Так как народ был все еще в пути, невозможно было строить постоянное место, то есть громадный дом, где люди могли бы собираться, храм для поклонения. И Бог поручил им построить временную походную скинию для богослужений. Тут Бог был бы с ними в огненном столбе ночью и в облачном днем, и они были бы более уверены в его близости, присутствии и заботе о них. Бог хотел, чтобы этот народ был его народом и вел себя так, как должен вести себя Божий народ. Моисей передал все это народу и предложил им приносить все, что они в состоянии принести для сооружения скинии. Нужны были красивые, драгоценные вещи, и многие люди имели запас драгоценностей, взятых у египтян. Шатер для хранения ковчега не мог быть таким же простым и незаметным, как все остальные шатры, а должен был выделяться, чтобы люди знали, что это то специальное место, в котором пребывает с ними Бог. Люди радовались при мысли о том, что Бог будет с ними, и приносили все самое лучшее и ценное на это указанное Богом место. Каждый приносил то, что мог. Некоторые женщины не имели много, но они были хорошими пряхами и ткачихами. Они делали шерстяные нитки из овечьей шерсти и ткали занавеси и подстилки, и все, что вообще было нужно в этом особенном шатре. Другие люди приносили пряности, приятно пахнущие масло, золото и серебро, из которых можно было делать украшения для скинии. Бог поставил 2 мастера над всеми работниками. Этих мастеров звали Веселиил и Аголиав. Они были исполнены мудрости Божией и были большими художниками, знали, как делать искусные ткани, работать из золота и серебра, полировать и точить камни, резать дерево, делать всякую художественную работу. Бог дал им способность учить других, и они учили, как вышивать прекрасные ткани и создавать изящные вещи. Шатер, в котором должен был храниться ковчег и скрижали, должен был быть портативным, передвижным, легким, но в то же время и красивым.
1: Его брали с собой и несли в пути, а при остановках раскладывали и там поклонялись Богу. Люди с большой охотой приносили все нужное для постройки, и даже больше того. И когда все было окончено, Моисей поставил скинию посреди стана и велел привести всех потомков Левия, одного из 12 сыновей Якова, брата прекрасного Иосифа, о котором мы уже говорили с вами в прошлом. Все они пришли к Аарону, к священнику, и им было поручено заботиться о скинии и помогать Аарону и Моисею в духовном служении народу. У Левия было 3 сына, и у каждого из них были потомки, и Бог велел разбить всех левитов, как мы их от сегодня будем называть, на 3 группы, и каждая группа должна была разбить свои палатки в разных концах лагеря, на севере, юге и западе. А Моисей и Аарон расположили свои шатры на востоке, перед входом в скинию. Таким образом, все концы стана были под охраной и защитой поставленных Богом людей. В следующий раз, дети, мы будем говорить о самой скинии. А на сегодня наша библейская беседа окончена. Добавлю только, что Ветхий Завет кажется некоторым людям неинтересным и ненужным и не относящимся к христианской вере. Но это не так. Все, что мы читаем в Ветхом Завете, имеет прямое отношение к новому, и невидимыми нитями оба завета связаны один с другим и вместе составляют ненарушимое Божие Слово. Ветхий Завет открывает нам характер Бога, и это весьма важно для нас. Бывают ли у вас сомнения и вопросы, на которые вы не знаете ответа? Не бойтесь этого и не стыдитесь. Христианство было бы жалкой, мертвой религией, если бы оно не выдерживало критики и тщательного испытания. Вы, наверное, все слыхали такое выражение о людях, которые с трудом верят. Да он неверный Фома. Я даже помню, знала наизусть стихотворение о мальчике Фоме. Оно начиналось так. В одном переулке стояли дома. В одном из домов жил упрямый Фома. Ни дома, ни в школе, нигде никому упрямо не верил Фома ничему. Дальше разворачивается печальная история и еще более печальный конец Фомы, который даже в пасти крокодила не верит, что он гибнет. К счастью, это оказался только сон, но и этому не поверил Фома и кричал: «Неправда, товарищи, это не сон!» Таких людей много. Им нужно все пощупать, проверить, иначе они не в состоянии верить ни во что. Но плохого тут нет ничего. Христос имел ученика Фому. Он позвал его к себе и сказал: «Хочешь трогать? Трогай. И не будь неверующим, но верующим». Не бойтесь задавать честные вопросы. Никто не ожидает от вас слепой веры. Имейте открытые сердца и не стыдитесь признавать себя ошибающимися, если ваша ошибка обнаружилась. Легче всего сказать, что раз я не могу видеть Бога, я не желаю в Него верить. Это легкомысленное решение, потому что мы верим многому такому, чего не можем видеть. Когда мне сказали, что Бог есть, и что будет вечная жизнь и возмездие за грех, если я не приму верою жертву Иисуса Христа за меня, я сначала сказала: «Ерунда», и даже довольно громко рассмеялась. Потом я подумала об этом еще раз и спросила сама себя: «А что, если и в самом деле это так? Ведь наука не доказала, что Бога нет. Она вообще этим вопросом не занимается. Проверю же сама, есть ли Бог, и если Он есть, приму все, что Он говорит. Сделаю это совершенно честно». Я убедилась в том, что Он есть тогда, когда совершенно честно подошла к Нему и просила, чтобы Он дал мне веру в Него, что Он и сделал, после того, как я призналась, что ни во что не верю и вообще никуда не гожусь, потому что даже не знаю, для чего живу. Чудо, которое произошло со мной, с моей душой, с моим сердцем, закрепило мою веру в Бога, и теперь ничто не поколеблет этой веры. Почему бы и вам не проверить так вашего Бога?

Вера двигает горами, все возможно для нее. Наделил Господь дарами нас, наследие Его. Постигать мы можем верой тайну, скрытую миров. Вера отворяет двери и в родной отцовский кров. Вера движима любовью, этой силе меры нет. Бог нам дал права сыновьи, на молитвы свой ответ. Хорошо по вере Божьей жить победою Христа, только верующий может свет нести во все места.

«Мамина песня». Глава первая. Автор Джоанна Спайри. Рассказ написан в 1924 году.

0: Рядом с крепостью маленькой швейцарской деревушки Альтдорф раскинулись зеленые луга с душистой травой и свежими цветами. На них приятно смотреть, и бродить по ним тоже приятно. Изредка растут тенистые ореховые деревья, а по лугу бежит пенящийся ручей, совершая дикие прыжки через камни, лежащие на его пути. В конце этой деревни стоит старая, увитая плющом башня. Тропинка проходит вдоль ручья. Здесь растет огромное старое ореховое дерево. Усталый путник с удовольствием присаживается в его прохладной тени и смотрит вдаль на голубое небо и высокие горы, вершины которых теряются в белых облаках. Недалеко от дерева над бурными водами построен мост. Отсюда воды ручья несутся вниз между высокими горами. Здесь крутая тропинка ведет к небольшому швейцарскому коттеджу, возле которого примостился небольшой киоск. Выше расположился такой же коттедж, а над ними еще один, самый маленький из всех, приютившийся среди диких скал. Перед низкой дверью находится поросшая травой полянка, где доят коз. Летом дверь всегда открыта. В маленьком коттедже жили Джозеф, собиратель полевых трав, и Афра, его маленькая, аккуратная, трудолюбивая жена. Они редко покидали свой крошечный дом, разве что для того, чтобы сходить в церковь, которую посещали регулярно. У них родился мальчик. Его назвали Барти. А младшую сестру, которая появилась на свет 2 года спустя, назвали Францелли. Но добрый Джозеф умер, и Афра осталась вдовой с 2 детьми, ради которых ей приходилось трудиться с раннего утра и до позднего вечера. Их бедная одежда всегда была чистой и тщательно заштопанной. Когда дети вместе выходили на улицу, Барти всегда крепко держал свою младшую сестру за руку, и люди говорили матери: «Твой мальчик с его розовым личиком похож на клубничное яблоко, а маленькая Францелли с ее светлым личиком, голубыми глазами и золотистыми кудряшками похожа на картину у алтаря». Но мать отвечала: «Они милые, ласковые детки. И я искренне молюсь, чтобы любящий Бог сохранил их здоровыми, добрыми и непорочными». Стояла холодная осень, и зима наступила рано. В октябре выпал глубокий снег, а в ноябре маленький домик был почти весь занесен снегом. Дети сидели в своем углу у печки и редко выходили из дома. Барти уже было 7 лет, а Францелли 5. Всякий из редко проходивших мимо людей останавливался, чтобы расчистить дорожку в глубоком снегу. Когда матери приходилось идти в деревню за хлебом, она возвращалась почти без сил. Глубокая печаль и тревога переполняли ее сердце. Если она не могла заработать вязанием и прялкой на черный хлеб, то маленькой семье приходилось питаться молоком единственной дойной козы, а впереди у них было еще 3 долгих зимних месяца. Раньше она вечерами пела у постели своих детей, но теперь была слишком подавлена, чтобы петь. Однажды вечером она сидела в тишине, прислушиваясь к вою ветра. Он завывал и гремел вокруг маленького домика, как будто хотел разнести его в щепки. Францелли крепко спала, ей было все равно, была ли рядом ее мать или нет, но глаза Барти были широко открыты. «Мама», — спросил он, — «почему ты больше не поешь?»
1: «Увы, дорогой мой мальчик, я не могу».
2: «Ты что, забыла слова песни? Подожди, я напомню тебе, я знаю, как она поется».
0: Он сел в постели и запел:
2: «На трудной жизненной тропе, о, дай, Спаситель, силу мне сказать безропотно тебе, как хочешь ты».
0: Он пел ясным, чистым голосом, и матери внезапно пришла в голову одна мысль.
3: «Барти, — сказала мать, —
0: Возможно, ты сможешь кое-что для меня сделать.
2: «О да, мама, обязательно!» – взволнованно сказал он, вскакивая с кровати.
1: «Нет, нет, возвращайся обратно, ты замерзнешь».
0: И она снова уложила его в теплое гнездышко. «Завтра я научу тебя рождественской песне. Возможно, ты сможешь спеть ее в деревне и получить хлеб или даже орехи».
1: Барти обдумывал этот замечательный план и был слишком взволнован, чтобы уснуть.
0: Наконец он позвал.
2: «Мам, уже почти утро!»
0: Но обнаружив, что еще нет, он снова лег и спокойно заснул. Ранним утром он был готов учить песню, но мать сказала ему, что он должен подождать, пока она не сядет за свое вязание. Тогда мальчик рассказал Францелле, что намерен делать. Когда мать была готова, она сказала:
2: «Я спою первый куплет дважды, а потом ты должен попробовать спеть его вместе со мной».
0: Барти запомнил мелодию очень быстро. «Теперь попробуй это в одиночку», — сказала она. К ее удивлению, Францелле присоединилась к брату и легким серебристым голоском безошибочно исполнила мелодию. Они снова пропели. Когда они пропели половину, Барти забыл слова, но его сестра пела, как птичка, до самого конца. Мама обрадовалась. «Францелле может пойти с нами», — сказала она. Так они пели день за днем, пока слова и мелодия не стали хорошо знакомы обоим детям. Наконец наступило Рождество. Утро было ярким и холодным. Мать рано отправилась в церковь, чем она никогда не пренебрегала. Затем она поспешила обратно, чтобы одеть терпеливо ожидающих детей как можно теплее. Барти храбро бежал по высокому снегу. Францелле мама помогала преодолевать труднопроходимые места. Добравшись до Альтдорфа, они увидели много детей, распевающих перед домами, поэтому они пошли дальше, пока не добрались до большой гостиницы, расположенной рядом со старой башней. Вскоре дверь открылась, и детей позвали в большую комнату для гостей. Люди похвалили песню, и в корзинку, которую Барти нес на руке, попало много кусочков хлеба, сыра и мелких монет. Хозяйка гостиницы положила немного орехов, сказав: «На Рождество нужно есть что-то еще, кроме хлеба». Дети сердечно поблагодарили своих добрых друзей, а затем радостно побежали к матери. Дальше они пошли к другим домам. Перед некоторыми из них группы детей пели разные песни. Одна хозяйка дома сказала, что она скорее дала бы хлеба, чем допустила бы такое беспокойство. Одни принимали их любезно, другие отсылали ни с чем. Многие обращались к Францелле.
2: «Вот, малышка, кое-что для тебя. Заходи и согрейся, а потом беги домой, ты дрожишь от холода».
0: Тогда мама говорила, что они больше не могут находиться на холодном воздухе. Когда они снова оказались у теплого камина в своем маленьком доме, то открыли тяжелую корзину. В ней было много вкусных кусочков хлеба, сыра и орехов. Все были радостны, а мать глубоко благодарна за то, что она будет избавлена от многих тревожных страхов. Продолжение следует.

0: Мамина песня. Глава вторая. Наконец, долгая зима подходила к концу. За зимой последовали весенние дни. Затем наступило теплое лето. Солнце струилось сквозь окна и двери, которые весь день стояли открытыми, и дети могли посидеть на свежем, насыщенном ароматами воздухе. Коз перегнали на верхние пастбища, и они давали гораздо больше молока. Но мать никогда не могла отдохнуть от тяжелого труда. Нужно было заготовить дров на предстоящую зиму. На высоких склонах она косила зеленую траву, и дети раскладывали ее для просушки. Затем сено скатывали в валики и приносили домой. Мама носила сено на голове, и крепыш Барти тоже нес свой маленький валик. Наступило лето, и трава на высоких склонах была скошена. Все сено было убрано на чердак над козлятником. Дни становились очень жаркими и сухими, и козы стали давать молока меньше. Мать проводила дни и часть ночей за вязанием и прялкой. Но пока длился сенокос, времени на работу в помещении оставалось мало. Однажды, после дня, проведенного на жаре, она вернулась в дом, чтобы найти крошечный кусочек хлеба, который разделила между детьми. «Мне очень жаль, что вам больше нечего дать», — сказала она. «Сегодня вечером я должна вязать очень быстро».
1: «Мама, а где же твой кусочек?» — спросил мальчик.
0: «Я не хочу, я не голодная». Барти и Фринцелли старательно пытались разделить свою маленькую порцию. «Нет», — сказала она, — «не надо, детки. Возможно, если бы я могла обратиться к врачу, когда поеду в Вальдорф, он помог бы мне». Она откинулась назад на маленькой кроватке, на которой сидела, и от слабости потеряла сознание. Дети подумали, что она спит.
1: «Пойдем», — сказал Барти. «Не буди маму. Я скажу тебе, что мы сделаем. Мы пойдем в Вальдорф и снова споем нашу песню. Если нам удастся раздобыть немного хлеба или орехов, мы принесем все это домой маме. Я думаю, она будет долго спать. Она очень устала, и лицо у нее такое белое».
0: Барти крепко взял сестру за руку и держал ее как можно дальше от бурлящего ручья. Всю дорогу, пока дети шли, они пели свою рождественскую песню, чтобы проверить, все ли они помнят. Они спешили. Добравшись до Альдорфа, они не останавливались, пока не подошли к большой гостинице с вывеской «Золотой орел». Западное солнце бросало золотые лучи на маленький зеленый газон перед зданием. Там, под деревьями, стоял длинный стол, окруженный большой компанией незнакомых молодых людей. На головах у них были красные шапочки, и их одежда была не похожа на ту, что дети видели на своей родине. Это была группа студентов, которые совершали экскурсию по Альпам. В тот день они прошли большое расстояние. Они ели и пили с большим удовольствием. Дети сначала попятились, испуганные громкими голосами, веселым смехом и дикими песнями. Дети немного постояли у старой башни, но когда наступила короткая пауза, они запели рождественскую песню.
2: «Тише, замолчите!» – раздался властный голос крупного мужчины в конце стола. «Я слышу пение!»
0: Молодые люди огляделись и, увидев детей, закричали.
3: «Подойдите ближе, идите сюда!»
0: Дети подошли. Францелли робко держала брата за руку. Крупный мужчина с румяным лицом и густой бородой протянул свою большую руку и притянул Барти к себе.
2: «Пусть они поют Барбаросса!» – закричали остальные. «Пойте!» – сказал он. «Не бойтесь!»
0: Барти запел чистым голосом, а его сестра присоединилась голосом, похожим на маленький серебряный колокольчик.
1: «Морозный вечер на дворе, в сугробах старый лес. Мой ангел в белом стихаре летит ко мне с небес. Над головой сверкает нимб из блесток золотых, и песня тихая звучит из уст его святых».
3: «Святые небеса! Мы на другой стороне земного шара!» – воскликнул Барбаросса. «И вот здесь Рождество!» Раздались взрывы смеха.
2: «Не устраивайте такого шума!» – воскликнул молодой человек с черными локонами, сидевший рядом с Барбароссой. «Посмотрите на маленькую Мадонну, она вся дрожит от страха!»
3: «Граф Максимилиан», – ответил Барбаросса, – «вы должны взять маленькую Мадонну под свое особое покровительство». Максимилиан протянул руку.
2: «Иди ко мне, малышка», – сказал он, – «а теперь продолжай петь».
0: Девочка доверчиво прижалась к своему новому другу и запела.
1: «Рождество Христово! Мир и доброта! Праздника святого вспыхнула звезда! Ангелы повсюду радостно поют! Поклонитесь чуду! Всех они зовут!»
3: «Сегодня я был чудесно защищен от холода», — сказал веселый Барбаросса, и раздался еще один громкий смех.
2: «Продолжай! Продолжай!» – закричали ребята.
1: «В святую ночь под Рождество все ангелы спешат поздравить с первою звездой и взрослых, и ребят. И словно белый снегопад кружится над землей, святые ангелы летят за первою звездой».
3: «Они должны получить! Они достойны награды!» – закричали все без исключения, и перед детьми поставили множество тарелок, наполненных деликатесами.
0: Но Барти не поддался искушению, и дети продолжали петь.
1: «Рождество – это праздник мира, примирение людей с Творцом! Пусть сердца откроются шире в этот праздничный день перед Христом!»
0: Последовали одобрительные возгласы, и они закричали.
3: «Это прекрасное пожелание, это принесет нам удачу в нашем путешествии!»
0: Затем Барбаросса поставил перед Барти тарелку, полную вкусностей. Он никогда в жизни не видел ничего подобного. На ней лежал прекрасный кусок белоснежного хлеба. «Такое лакомство!»
3: «А теперь, сынок, — сказал молодой человек, — смело принимайся за работу, ешь, чтобы ничего не осталось!»
0: А другие кричали.
3: «Вот еще! Это тоже ему!»
0: Барти смотрел на лакомство, и его глаза от восторга становились все больше и больше. Другую наполненную тарелку поставили перед Францелли, которая все еще крепко держалась за своего защитника. Она была очень голодна и уже собиралась положить кусочек в рот, когда увидела, что Барти не ест, и положила его обратно на тарелку.
3: «Ну, в чем дело, мой храбрый внук? Как тебя зовут?» – спросил Барбаросса.
1: «Себастьян, но все зовут меня Барти».
3: «Хорошо, Барти, сын мой. От каких глубоких мыслей у тебя такие большие глаза и такой слабый аппетит?»
1: «Если бы только у меня была сумка или корзинка».
3: «И что тогда?»
1: «Я бы отнес все это домой, к своей маме. Сегодня у нее не было хлеба. Ничего, кроме небольшого количества козьего молока».
0: Сердца прониклись состраданием. Ему нужно дать все, что он пожелает, и где живет его мать. Было ли это поблизости? Когда Барти объяснил, что это высоко в горах, они удивленно воскликнули, а Барбаросса сказал:
3: «Если вы шли так далеко, то наверняка проголодались, не так ли, Барти?»
1: «Да, и мы съели совсем немного хлеба, но когда мама закончит вязать, мы сможем съесть еще».
0: Теперь все загудели, и были предложены различные планы, но Барбаросса сказал:
3: «Сначала я прослежу, чтобы эти дети хорошо поели, а потом мы позаботимся обо всем остальном. Вот, Барти, съешь все, что у тебя на тарелке, а потом твоя мама получит то, что есть на столе».
1: «Съесть все это?» – спросил мальчик с сияющими глазами.
3: «Да, все до последней крошки. А теперь начинай».
0: Барти больше не нужно было просить. И Максимилиан позаботился о том, чтобы у его маленькой подопечной было все, что она могла съесть.
3: «Это мать послала вас сюда, чтобы вы спели свою песню?» – спросил Барбаросса.
1: «Нет, она этого не знает. Она упала назад на кровати и крепко заснула, потому что была очень голодна. Она выглядела очень бледной и сказала, что хотела бы сходить к врачу, и поэтому я сказал Францели пойти со мной, и, возможно, мы могли бы принести хлеба, как мы делали на Рождество».
0: Тогда все поняли, почему дети решили петь рождественскую песенку. Барбаросса встал и сказал: «Я предлагаю, чтобы мы вернули наших маленьких сбежавших друзей и их матери. Завтра мы должны посетить места, прославленные храбрым Вильгельмом Теллем. Так что давайте сегодня устроим прогулку при лунном свете в горах. Луна полная. И у вас, прославленный медик, будет первый пациент. Вы пойдете как доктор Барбаросса и дадите хороший совет». «И прихватить с собой лекарство, Максимилиан», — сказал он. Все согласились на прогулку при лунном свете, но когда они собирали свои вещи, Максимилиан сказал: «Вы думаете, эта маленькая частичка человечества с ее крошечными босыми ножками сможет угнаться за вашими широкими шагами? Я предлагаю, чтобы хозяин гостиницы предоставил нам лошадь и фаэтон. И мы также можем взять с собой большую корзину с провизией, которую наша хозяйка уже красиво упаковала».
3: «Хорошо», — сказал Барбаросса. «Ты отправишься в фаэтоне с королевой Титанией, а мы пойдем пешком с Барти в качестве проводника».
0: Итак, вся компания отправилась в путь. Небо было залито закатными красками, а белоснежные вершины розовели, отражая свет. Францели была безмерно счастлива. Ее добрый друг настолько покорил ее детское сердце, что она рассказала ему все об их горной жизни, о козах, о сенокосе и о том, что они...

0: Мать долгое время пребывала в оцепенении. Наконец она очнулась, но чувствовала, что не может пошевелиться. Сумерки сгущались. Она огляделась в поисках детей. Их нигде не было видно.
1: «Барти!» – позвала она. «Францелли!»
0: Но ответа не последовало. Страх придал ей сил. Она выбежала из дома, затем к козам. Там никого не было. В тишине раздавался шум ручья, который вселял ей новый ужас. Она сложила руки и помолилась небесному отцу о помощи. Затем она побежала вниз по тропинке. Там виднелась толпа странного вида мужчин, взбиравшихся по склону, распевавших разухабистые песни, и кто-то указывал своим посохом на их маленький домик.
1: «Боже милостивый!» – воскликнула она. «Что могло случиться?»
2: «Мама! Мама!» – раздался звонкий голос Барти. «Мы все идем! С нами джентльмены! Ты представить себе не можешь, что они везут! А Францелли в карете с лошадью!»
0: Барти поспешил вверх по тропинке и был встречен теплыми объятиями своей матери. Она была искренне благодарна Богу, что он благополучно привел детей обратно к ней. Задыхаясь, Барти рассказал историю. К этому времени ее окружили странные молодые люди, которые обращались к ней так, словно она была старым другом. По крутому склону еще взбирались люди. Двое несли на палках, лежащих у них на плечах, огромную корзину, а за ними шел джентльмен, ведущий за руку Францелли. Застенчивая девочка разговаривала с ним так, словно знала его всю свою жизнь. Когда мать тепло поблагодарила его за доброту, он сказал: «Дети сказали мне, что вы заболели, поэтому я привел к вам врача. Это доктор Барбаросса, он даст вам хороший совет». Высокий мужчина, входя в дверь маленького домика, низко наклонился. Он сел рядом с матерью, и она рассказала о своем самочувствии и о том, как мало у нее было еды. Она не чувствовала боли, только сильную слабость.
3: «Я принес вам лекарство», — сказал он, доставая из кармана фляжку.
0: Мать не могла найти слов для своей благодарности. «Да благословит вас Бог», — промолвила она со слезами на глазах. Дети тоже горячо благодарили и приглашали.
2: «Приходите еще! Приходите еще!»
0: Молодые люди с энтузиазмом рассказывали, как им понравилась прогулка, великолепные оттенки заката, прекрасный вид на горы при лунном свете и возможность увидеть настоящий швейцарский коттедж в Альпах. Они не скоро забудут это. И, сказав много добрых слов, удалились. Вниз по тропинке они спускались большими прыжками. Барти взобрался на выступающую скалу и крикнул им вслед.
2: «До свидания, граф Максимилиан! До свидания, доктор Барбаросса!»
0: И еще долго из долины снизу доносились звуки голосов и веселых песен. Францелли не могла найти слов, чтобы описать великолепие поездки в фаэтоне с лошадью. Но когда большая корзина была распакована, радости маленькой семьи не было предела. В ней было так много вкусных вещей, не последними из которых была целая головка сыра и три буханки прекрасного белого хлеба. Мать сказала: «Дорогой Господь вложил эту мысль в сердца молодых людей. Мы никогда не забудем молиться о них». Когда студенты возвращались в приподнятом настроении из своего горного приключения, Максимилиан воскликнул:
3: «Это неправильно, нет, это неправильно. Мы на некоторое время спасли эту бедную вдову и ее детей от голодной смерти. Но что они будут делать долго зимой без хорошей еды и теплой одежды? Я предлагаю, чтобы мы сегодня же вечером сбросились и отправили им подарок через хозяина гостиницы».
4: «Граф Максимилиан», — сказал Барбаросса, — «ваше намерение благое, но проект неосуществим. Ты забываешь, что мы отправились в долгое путешествие. У некоторых из нас денег не больше, чем нам необходимо, чтобы вернуться домой. У меня есть другое предложение. Оно заключается в том, что мы создадим общество Бартиане с ежегодным взносом. Мы сделаем наших матерей и сестер почетными членами.
3: Как только мы доберемся домой, мы соберем наши ежегодные взносы. Женщины окажут практическую помощь и дадут совет, подготовят необходимую одежду, и мы отправим первый взнос от клуба «Бартиания». Это предложение было встречено бурными аплодисментами, и когда веселая компания добралась до гостиницы в Вальдорфе, они уселись за стол, и при лунном свете был составлен и должным образом подписан устав общества Бартиания. Таково же было удивление Афры месяц спустя, когда в ее коттедже появился почтовый посыльный с тяжелым тюком, который он изо всех сил старался вкатить в открытую дверь. Вытирая влагу со лба, он сказал:
5: «Я очень удивляюсь, Афра, что у вас есть знакомые так далеко. Начальник почты вообще не может понять или представить, кто это».
3: «Это, конечно же, ошибка», — сказала Афра. «Это не может быть для меня».
5: «Вы можете сами прочитать», — ответил почтальон, продолжая свой путь.
3: Без сомнения, посылка с четким адресом была на своем месте. Дети с удивлением смотрели, как мать распорола мешковину, которая была тщательно зашита вокруг таинственного тюка. Оттуда появились пальто и жакеты, юбки, туфли и чулки. Рулон теплой фланели, в котором лежал тяжелый сверток с множеством серебряных монет, а также книжки с картинками и разные другие вещи, которые принесли огромную радость и восхищение маленькой семье. Кто это мог прислать? Недоумение возрастало, пока Францелли не нашла открытку, на которой было написано: «Тот, кто доверяет заботе доброго Бога, несомненно, обретет благословение».
2: «Это было в песне, которую мы пели в гостинице. В рождественской песне, которую мы пели летом. Джентльмены прислали ее».
3: «Да, это пришло от них», — заключили все с большой благодарностью. Теперь можно было не беспокоиться о предстоящей зиме, и мать уже снова была сильной и здоровой. И чудо продолжилось, когда на следующий год пришла аналогичная посылка. А на следующий год еще одна. Клуб «Бартиания» процветал, и почетные члены обычно отказывались от своих удобств. Они собирали одежду, из которой выросли, ради храброго мальчика и прекрасной маленькой девочки с милым личиком ангела Фра Анджелико. Так описывали их восторженные студенты по возвращении из путешествия из Швейцарии. Некоторые из них пообещали совершить еще одно альпийское путешествие. И сестры заявили, что обязательно поедут с ними. Афра

0: пришло время заканчивать.
1: Нам было очень приятно разделить с вами этот детский час.
0: Мы будем рады встретиться с вами завтра в это же время.